0: Нужно пропагандировать настоящую музыку, хороших актеров. Ведь у нас сейчас, к сожалению, пропагандируют по телевидению, радио. Смотрите, как только включишь, любую программу включи, и везде легкая музыка. Понимаете? Нужно не забывать, что наша народная музыка, танцы, они играют очень большую роль в становлении нашей культуры. И если мы будем об этом забывать, то и будущее поколение, и наши дети с вами, и внуки, они нам этого не простят.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Иван Артоболевский – выдающийся ученый-механик 20 века, академик, известный как один из основоположников акустической динамики машин и кибернетики.

0: Генетики в теории механизмов. Под его руководством проводились уникальные эксперименты, изучающие влияние вибраций на устройства и материалы. Одним из главных вкладов Артабалевского стала разработка классификации пространственных механизмов и методов их кинематического анализа. В 1937 году он опубликовал первую в СССР монографию «Теория пространственных механизмов», что положило начало дальнейшим исследованиям в этой области. В 1939 году он разработал методы анализа сложных многозвенных механизмов, что улучшило понимание их движения. В 1960-х годах Артабалевский внес значительный вклад в теорию механизмов для медицинской диагностики, что привело к созданию новых методов и приборов для диагностики и лечения заболеваний. Его работы сделали медицинскую диагностику более точной и безопасной. Артабалевский также занимался динамикой машин в экстремальных условиях и стал основоположником акустической динамики машин, инициировав новые направления в теории механизмов, связанные с кибернетикой и биомеханикой. Его исследования в области акустики способствовали улучшению звуковых характеристик музыкальных инструментов и аудиоаппаратуры. Благодаря его экспериментам по воздействию вибраций на механизмы были разработаны инновационные принципы конструирования машинных агрегатов.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: В самом центре Тюмени стоит настоящий гигант сцены. Самый большой драматический театр России. Здание с парадным фасадом и величественными колоннами выросло всего за 1 год и 8 месяцев и открылось в ноябре 2008-го. Его площадь – 36 тысяч квадратных метров. Внутри три зала – большой на 777 мест, малый на 205 и камерный, вместе готовые принять более 1000 зрителей. Каждый квартал здесь премьера – от классики до острой современной драмы, от спектаклей для детей до постановок для взрослых. В труппе более 40 актеров из разных регионов России. Театр дает около 500 спектаклей в год, участвует в гастролях и фестивалях. А еще почти каждый месяц здесь открывается новая выставка. 8 экспозиций на 4 этажах можно увидеть бесплатно, просто придя на спектакль. Театр, где масштаб и дух сцены ощущаются с первых шагов.
1: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Руслан Осташко, телеведущий.
3: Словосочетание «высокие нравственные идеалы» обычно звучит так, будто оно только что сошло со страниц очень толстого, пыльного и невероятно скучного учебника по философии. Знаете, из тех, которые хочется закрыть уже на введении. Но на самом деле это наш внутренний навигатор, или, если хотите, современный GPS-трекер, который помогает не заплутать, когда жизнь начинает подкидывать сложные развилки и туманные перспективы. Идеал — это как полярная звезда для моряка. Вы можете никогда до нее не доплыть, но именно по ней вы сверяете курс своего корабля, чтобы не расшибиться о скалы. Это тот самый образ лучшего себя, к которому мы инстинктивно тянемся, даже если иногда спотыкаемся на ровном месте. Давайте честно. Строительство этой внутренней системы ценностей очень похоже на капитальный ремонт в старой бабушкиной квартире. Прежде чем клеить красивые модные обои и расставлять стильную мебель, нужно сначала вынести весь накопленный десятилетиями мусор. На первых этапах мы просто учимся отсекать все лишнее и, скажем прямо, токсичное. Ложь, мелкое предательство, привычку подставлять других ради своей выгоды, ну или просто лень. И только когда этот черновой фундамент готов, можно переходить к более сложной отделке – искренней честности, верности слову, ответственности и умению быть по-настоящему благодарным. Это про то, чтобы быть великодушным и милосердным не на камеру, а когда тебя вообще никто не видит. Самая главная проверка ваших идеалов случается не на торжественных собраниях, а в обычный вторник, когда перед вами встает выбор – поступить как проще или как правильно. Это про то, чтобы не промолчать, когда обижают слабого, или признать свою ошибку, даже если можно все свалить на глюк системы. Настоящая нравственность – это когда ты выбираешь сложный путь просто потому, что иначе вечером тебе будет очень неуютно смотреть на себя в зеркало. Это волевое усилие превратить красивые, пафосные принципы в реальные, осязаемые поступки, которые можно потрогать руками. Нашей истории точно не позавидуешь. На долю России выпало столько войн, кризисов и перемен, что другой стране хватило бы на 10 жизней. Но именно эти пыльные идеалы всегда были тем самым сверхпрочным клеем, который не давал нашему обществу развалиться на атомы в самые темные времена. Пока кто-то за океаном увлеченно экспериментирует с нравственной гибкостью и пытается отменить базовые понятия добра и зла, мы продолжаем держаться за свои традиции. И дело тут не в упрямстве или нежелании меняться. Просто мы понимаем, если у дома нет фундамента, он рухнет при первом же сильном ветре. В 2026 году, когда мир вокруг становится все более виртуальным и зыбким, иметь внутри четкие ориентиры – это не старомодность, а вопрос выживания. Высокие идеалы делают нас не святыми, а просто настоящими, живыми людьми. Они дают нам ту самую внутреннюю силу, которую нельзя купить ни за какие деньги и не подделать никакими фильтрами в соцсетях. В конечном счете, именно по этим маякам нас будут оценивать наши дети. И именно их мы передадим им как самое ценное наследство. Ведь человек без идеалов – это просто биологический вид, а человек с принципами – это уже личность с большой буквы.
1: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Александровская колонна, которая венчает архитектурный ансамбль Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, самое высокое триумфальное строение в мире. Она опережает колонну Трояна в Риме и Вандомскую колонну в Париже. Архитектор Огюст Монферран создал это удивительное по простоте, но поражающее воображение сооружение по заказу Николая I. Так император пожелал увековечить память о победе его брата Александра I в противостоянии с Наполеоном. Красный гранит для колонны доставили в северную столицу из каменоломни Выборгской губернии. Устанавливали ее 2 года. Сам монтаж колонны в начале 19 века выглядит невероятным. Деревянные леса, лебедки, тысячи работников. Гранитный монолит весом более 600 тонн установили всего за 1.5 часа при помощи 2000 человек. Колонна стоит на усеченном конусе. Ее края свисают, что позволяет подвижно реагировать на ураганные ветры и температурные изменения. Николай I, оценивший великолепный результат, не мог скрыть своего восхищения.
2: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Республика Башкортостан – субъект федерации, который расположен и в Европе, и в Азии. Регион с высокоразвитой экономикой, самобытной культурой и удивительной природой. Здесь находится Капова пещера с рисунками эпохи палеолита, стерлитамакские шиханы, древние коралловые рифы, самый большой родник России – Красный Ключ и еще множество достопримечательностей. Столица региона – Уфа. Жители в шутку иногда называют ее городом трех шурупов, потому что написание названия на башкирском языке действительно напоминает эти крепежные изделия. Оно часто встречается на сувенирах и футболках. Пожалуй, самый узнаваемый символ Уфы и Башкирии – памятник национальному герою Салавату Юлаеву. Это самая большая конная статуя Европы. Имя героя уже более 60 лет прославляет и хоккейный клуб «Салават Юлаев». Он становится чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина. Входит в четверку российских клубов, которые пробивались в плей-офф в каждом сезоне КХЛ. Башкирская кухня разнообразная и самобытная. В большом почете конина, из нее делают знаменитую колбасу козы. Традиционное блюдо бешбармак готовится из отварного мяса и салмы, крупно нарезанной лапши. Из выпечки обязательно попробуйте перемячи, башкирские беляши. На десерт легендарный башкирский мед и крепкий чай. А еще республика славится музыкальными талантами. В 25-м году в хит-парады ворвалась группа «Эйла» с песней на башкирском языке «Хумай». Едем в Башкортостан, слушаем «Хумай» и помним, в Уфе радио «Гордость» вещает на частоте 88,7 FM.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Денис Мацуев – великий российский пианист-виртуоз. Родился в Иркутске, потомственный музыкант. Закончил Московскую консерваторию и в 29 лет стал солистом Московской филармонии. Сейчас Денис Мацуев – один из величайших в мире пианистов по всем международным рейтингам. Вплоть до 22 года пользовался огромным признанием и за рубежом. Но после начала СВО Мацуева на Западе отменили вместе с Гергиевым. Оба патриоты своей страны. Мацуев – человек многих талантов. В детстве он был капитаном дворовой команды по футболу и даже ломал руку во время матча. Кстати, тому, что мир узнал Дениса Мацуева как пианиста, мы обязаны фонду «Новые имена», который продвигал талантливых музыкантов с конца 80-х. С 2008 года его возглавляет Мацуев, сам много сделавший для продвижения музыкантов. В биографии Дениса Леонидовича очень много интересных историй. Например, однажды у рояля во время концерта сломалась ножка, но маэстро стойко доиграл до конца. В юности артист курил, но бросил, потому что внук Сергея Рахманинова отдал Мацуеву произведение композитора, которые при его жизни никогда не исполнялись. Взамен потребовал бросить курить. Обещание пианист исполнил. Кстати, за все время Мацуев выступил с 27 оркестрами по всему миру, а еще сыграл все три фортепианных концерта Петра Чайковского в честь юбилея композитора. До него так не делал никто.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: А вы знаете, что во Владимире находится одна из самых больших коллекций ложек в мире? В частном музее Татьяны Бекуновой собрано 35 тысяч ложек из 160 стран мира. Среди них вещи знаменитостей. Например, ложка космонавта Валерия Кубасова. Есть просто необыкновенные предметы, вроде свадебной ложки с двумя ручками или настоящие произведения ювелирного искусства, работы поставщиков императоров Российской империи. А еще в музее рассказывают необычные факты о таком, казалось бы, обыкновенном предмете, знакомом всем с детства.
2: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Андрей Нестеренко, основатель и руководитель благотворительного фонда «Победа».
4: Андрей Александрович, важный аспект, вы его постоянно упоминаете, что это юридическая помощь. А то, что вот, ну, нельзя вот показать там по телевидению или там рассказать, конечно, можно, но все равно это не самое понятное. А ведь проблем, очевидно, много. И они связаны как минимум с тем, что люди жили в одной стране, теперь живут в России, вернулись на родину, но много нюансов. Вот самые основные проблемы и как вы их решаете?
5: Ну, основные проблемы такие, да, мы делали определенный срез, чтобы выявить по регионам, да, ЛНР, ДНР, вот что за проблематика. И она состоит из двух вещей. Конечно, мы об этом не думаем, но ведь контртеррористическая операция на Украине началась в 2012 году. И, соответственно, Донбасс взял в руки оружие, сформировал различные военные формирования в виде народной милиции, народного ополчения, и люди пошли воевать с тех самых пор, да, и они воевали, погибали, получали ранения, становились ветеранами, и на этом как бы все, да, они отдали свой долг, защитили Донбасс, Донбасс вошел в состав России, и про этих людей как бы, ну, так получилось, что оставили их своими проблемами. Конечно, основная проблематика – это участники СВО. те, кто сейчас воюет, те, кто воевал и получил ранение, люди приходят с запросом, естественно, принимаются законы в отношении них, да, эти законы направлены на то, чтобы приравнять участников народной милиции, народного ополчения по условиям к участникам СВО, которые сейчас, да, выполняют свой долг. Это все тоже решается, но это все пока есть как есть, проблемы у них есть. Мы помогаем с получением выплат, с получением положенных наград, с получением статуса ветерана боевых действий. Другая большая проблематика то, что на новых территориях мы занимаемся розыском пропавших военнослужащих, да, и в таких ситуациях мы сразу просим, да, наше Министерство обороны при нахождении включить списки на обмен. И это точечная работа, да. Она не массовая, она точечная. Здесь нам помогает вот благодаря депутату Государственной Думы Дмитрию Александровичу Свищеву, я его помощник, мы имеем возможность через депутатские запросы точечные Министерства обороны заниматься судьбой, ну, всех тех людей, кто к нам обращается. За все это время, за год вот этого проекта юридического, да, мы отправили порядка 400 депутатских запросов, и это работает. Находятся пропавшие, включают списки на обмен, получают ребята положенные выплаты, получают положенные награды. Вот. И, ну, протезирование, лечение, да, вот это основная проблематика. То есть, наверное, 70% это вопрос участников СВО на новых территориях. Да, повторюсь, потому что они раньше воевали, да, и вот. И вторая проблематика – это люди, которые находятся там, но из других регионов, то есть вынужденные переселенцы, да. Вот, соответственно, у них нет жилья, да, и проблема заключается в том, что откуда они бежали, это либо серая зона, которая еще находится нигде, да, либо зона, где невозможно выехать и установить, что человек потерял жилье. У нас сейчас же как происходит, да, если человек обращается и говорит, что он потерял жилье, он должен подтвердить. Существуют комиссии, которые выезжают, смотрят, да, дом разрушен, значит, человек имеет право на новое жилье, на получение сертификата, на получение нового жилья. Но очень много территорий, куда невозможно выехать, да, и здесь нужны другие механизмы. Человеку где-то жить нужно. Вот это другая проблематика, да, и мы работаем на этих территориях на постоянной основе. Это как форматы выездов очных и прием граждан заранее каким-то информированием, так и онлайн-приемные у нас открыты в Луганской Народной Республике, где люди могут записаться, позвонить по телефону, прийти в отделение фонда и получить квалифицированную юридическую помощь, онлайн-помощь. В Санкт-Петербурге у нас сформирован большой юридический департамент, который работает каждый день. Вот, и проблематику удается, в принципе, решать в большей степени, процентов 70 мы решаем, те, кто к нам обращается.
6: Ну, то есть люди знают, куда обращаться, то есть как-то не зарастет народная тропа?
5: Не зарастет. Только сарафанное радио только больше и больше работает, мы этому очень рады. Вот пока работаем таким образом.
6: Ну, вот вы говорите, большой юридический блок, то есть помощь же бесплатная, то есть люди, которые непосредственно эту помощь оказывают, юристы, это кто? Это, скажем так, идейные люди или это такая их непосредственная работа?
5: Очень хороший вопрос. Мы все себя называем волонтерами, да, потому что в большей степени мы не получаем вознаграждение за свою работу. Но фонд не государственный. Мы существуем на деньги, на пожертвования тех организаций и физических лиц, которые знают, работают с нами не первый год, доверяют. Да? И поэтому мы, конечно, ограничены в масштабах в оказании той помощи, которую мы могли бы оказывать. Да? Вот. Поэтому мы всегда стремимся к к популяризации нашей деятельности, к тому, чтобы организации вот, доверяли нам, да, приходили, присоединялись, подключались к нашей деятельности. И, конечно, юристы – это либо волонтеры, которые, это профессиональные юристы. Есть несколько юристов в штате фонда, да, ну, без этого не обойтись. Вот. И есть юристы, которые просто в свободное время по своему графику подключаются из разных городов России и таким образом помогают, помогают фонду.
2: Своими словами. Поэты Донбасса. Влад Маленко. Рождественский орешек. Посвящается детям города-героя Донецка. Мне мальчик протянул орешек грецкий. Смотри, с тех пор ладони в позолоте. Стояли мы на площади в Донецке. А где же мама с папой? На работе. Так нынче праздник, Рождество Христово. Я вдруг осекся в эту ночь святую и трех волхвов увидел из Ростова, везущих в бочке воду питьевую. Отец мой продолжает дело Корсы, сказал пацан. Нам с вами по дороге. Мы шли к роддому по проспекту Щерса, где на дежурство вышла мать Сереги. Давно виднелись в небе звезд зарубки, и думал сочинитель утонченный о вере в чудо, маленькой и хрупкой, как грецкий тот орешек золоченый.
7: Поэт Влад Маленко, заслуженный деятель искусства России, член Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации.
2: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видеоисполнение вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Радио «Гордость» представляет еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Новосибирской области археологи обнаружили стоянку эпохи поздней бронзы, относящуюся к ирменской культуре. В долине реки Чик были найдены каменные орудия и керамические сосуды, а сам памятник уже взят под охрану. По словам специалистов, место находки может повлиять на планы строительства технологической дороги. Маршрут либо изменят, либо проведут спасательные раскопки. Ирменская культура существовала в Западной Сибири более 3000 лет назад, и ее жители занимались скотоводством, земледелием и ремеслами. Новая находка поможет ученым глубже изучить быт и традиции древних народов этой территории.
2: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
1: История одной песни. В 1966 году в популярной передаче «С добрым утром» прозвучала песня Давида Тухманова на стихи Михаила Ножкина «Последняя электричка». Вскоре песня вышла на пластинке и стала очень популярной. По мнению тогдашнего Министерства путей сообщения, даже слишком популярной. От Министерства путей сообщения в адрес Гостелерадио пришло гневное письмо. Разве товарищ Ножкин не знает, что в песне он нарушает правила нахождения на железнодорожном полотне? По путям ходить запрещено, поезда ходят круглосуточно, и ходить по шпалам ночью гораздо опаснее. Дело этим не закончилось. По заказу министерства был снят воспитательный ролик. Его герой, наслушавшись песни, после свидания идет ночью по шпалам и попадает под поезд. Популярность песни от этого не уменьшилась. После первого исполнения Владимиром Макаровым ее пели Эдуард Хиль, Юрий Петерсон, Валерий Сюткин, Алексей Гоман, Александр Эвскляр и сам Михаил Ножкин. Среди исполнителей называют также Вадима Мулермана. Но это миф. Мулерман никогда этой песни не исполнял. Послушаем «Последнюю электричку» в исполнении Владимира Макарова.

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд защитники Отечества представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО идет борьба за будущее России, за мир, в котором есть и будет наша страна. И ведут эту борьбу настоящие герои, патриоты своей Родины. На них нам всем стоит равняться. Радио «Гордость» представляет истории мужества и героизма этих людей. Защитник Отечества – это и призвание, и образ жизни. И сегодня герой программы Иван Гусев, ветеран СВО, который вынес несколько раненых солдат с поля боя. Награжден орденом «Ахмат-спецназ» с личной благодарностью командира за спасение жизни людей и выполнение боевых задач без потерь. Иван с детства хотел стать офицером. В зоне специальной военной операции служил в разведке. По его словам, отправился туда, чтобы защищать будущее детей всей страны. В филиале фонда «Защитники Отечества» в Рязанской области помогли Ивану с трудоустройством и оформлением необходимых документов для получения выплат. Также герой прошел медобследование и сейчас работает преподавателем ОБЖ в школе, где проводит уроки патриотического воспитания и делится личным опытом с детьми при поддержке Центра «Православные Витязи». Он на собственном опыте убедился, что фонд заботится не только о ветеранах СВО, но и об их семьях. Теперь он может работать, общаться с подрастающим поколением, передавать боевой опыт. Видит, что молодежь хочет знать больше о происходящем из первых уст. Именно такие, как Иван Гусев, смогут научить наших детей быть храбрыми и любить Родину. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд защитники Отечества представляют программу «Какие люди?». Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: «Скипать» – слово, которое все чаще слышно в молодежных кампаниях. Я это пропущу, не буду смотреть, проигнорирую. Все это сегодня легко заменяется коротким «скипну». Происхождение у слова прозрачное. Английский глагол «skip» – пропускать, перескакивать. Сначала он закрепился в цифровой среде. На плеерах и видеосервисах кнопка «skip» означала переход через фрагмент. Отсюда и русское «скипать» – не смотреть, не слушать, не обращать внимания. Постепенно значение расширилось. Скипают уже не только рекламу или трек, но и сообщения, задания, встречи, даже людей. Я его «скипнул». По форме слова ведет себя как обычный русский глагол «скипаю», «скипаешь», «скипнул», «скипать». Слово разговорное, сетевое, с отчетливым молодежным оттенком. В нейтральной речи его легко заменить «пропустить», «проигнорировать», «оставить без внимания». Но в живом общении короткое «скипнуть» работает быстрее, и именно поэтому прижилось.
0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Омск – город еще молодой. Построен в начале 18 века. С тех пор он превратился в мощный промышленный центр и музейную столицу Западной Сибири. Музей имени Врубеля – крупнейший в регионе. Центр «Эрмитаж Сибирь» – первое представительство главного музея страны за Уралом, хранит сокровища мировой культуры от античности до наших дней. С 18 века сохранилась Омская крепость. Сейчас бывшие укрепления превратили в парк с развлечениями для всех возрастов. Еще одно свидетельство военного прошлого – Тарские ворота, оставшиеся от старинных укреплений. Есть поверье, что если пройти через них на одной ноге и загадать желание, оно сбудется. Омский театр драмы принес городу звание театральной столицы Сибири. Массивное бело-зеленое здание театра, возведенное в начале прошлого века, одно из украшений города. Не забывают в Омске и простых тружеников. Поставили памятник сантехнику Степанычу. Трудяга замер, вылезая из канализационного колодца. Едем в Омск и слушаем песню из мультфильма «Смешарики» на радио «Гордость» 91 FM.
3: Смотрят сосны сверху строго.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Певица Алена Минулина.
1: Отечество – это наш дом. Оно начинается от порога родного дома и простирается до границ государства. Понятие Отечества стоит как бы над всем, над политическим строем, над национальными и другими различиями между людьми, даже над государством в его сегодняшнем воплощении. Большая радость, если удается соединиться с этим понятием, по-настоящему его прочувствовать. Тогда даже самые простые дела приобретают смысл. Есть такая профессия – Родину защищать. И есть такая обязанность – Отечеству служить. Счастье, если она становится искренней потребностью.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Калужской области начали производство клеевых химических анкеров. Химический анкер – это крепежный элемент, состоящий из стальной шпильки и специального клеевого состава. Такой тип крепежа отличается высокой надежностью и используется в самых сложных эксплуатационных условиях – влага, вибрация, высокие статические и динамические нагрузки. В России долгое время использовались импортные химические анкеры. Калужская продукция полностью отечественная и производится на основе собственных разработок. Предприятие сможет обеспечить до 2,5 миллионов химических крепежных элементов в год. Это более 70% российского рынка.
2: История одной песни. Песню про опасный труд дрессировщика написали звезды и отцы будущих звезд Юрий Маликов и Владимир Преснюков-старший на стихи Игоря Шаферана. Творческий дуэт Маликова и Преснюкова создал немало хитов для Вес, Самоцветы, а еще Людмилы Сенчиной, Татьяны Анциферовой, Ксении Георгиади и многих других. Но дрессировщик или ап, возможно, самая популярная их вещь 80-е годы прошлого века. Михаил Боярский впервые исполнил ее 1 января 84-го года в телепередаче «Новогодний аттракцион» в московском цирке на Цветном бульваре. Вопреки слухам, которые иногда появляются в интернете, исполнитель не пел в клетке с тиграми, но их рык слышен на заднем плане во время песни. А вот в появившемся спустя некоторое время видеоклипе тема хищников раскрыта с юмором. Боярский исполняет песню, держа на плече маленького черного котенка. Ну и, собственно, сама песня.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Хайп. Словечко пришло к нам в начале 10-х годов нового века и закрепилось в молодежном жаргоне в значении ажиотаж, шумиха, дешевая искусственно раздутая популярность. Используется оно скорее с негативным, чем с нейтральным оттенком. Слово заимствовано из английского языка, где словари зафиксировали глагол «хайп» еще в 30-е, а существительное – в 50-е годы прошлого века. Уже тогда «хайп» в англоязычных странах употребляли в значении назойливый шум. Шум, агрессивная, лживая и навязчивая реклама. А вот откуда оно взялось в английском, исследователи так точно и не решили. Есть мнение, что хайп происхождение имеет греческое и восходит к хорошо знакомому нам аффиксу гипер, он же английский хайпер, который обозначает избыток, чрезмерность, патологическое увеличение. То есть хайп, возможно, близок к гиперинфляции, гипертрофии или гипертонии.
0: Гений места на радио «Гордость».
1: Барнаул – столица Алтайского края, пятый по численности населения город Сибири. Ему почти 300 лет. Есть несколько версий происхождения названия города. По одной – это хорошее стойбище, по другим – Волчья река или Мутная река. Барнаул возник вокруг медиплавильного завода. Сейчас это крупный транспортный узел, промышленный, культурный, медицинский и образовательный центр Сибири. В 19 веке за высокий уровень культурного развития его прозвали «сибирскими Афинами». Местные жители любят говорить «Барнаул – столица мира». Так называется фантастический детектив братьев Ореховых, опубликованный в 80-х годах. На улице Анатолия, 130, работает единственный в своем роде музей автоугона имени Юрия Деточкина. В экспозиции инструменты, которыми пользуются угонщики, от вантуза до металлических линеек. А еще любительские сигнализации, капканы для педалей, рыболовные крючки и другие самодельные средства. Среди знаменитых уроженцев Барнаула изобретатель паровой машины Ползунов, писатель-прозаик Новиков Прибой, известный селекционер Лисовенко. 24 июля 1942 года здесь родилась народная артистка России Ирина Мирошниченко. Ирина Петровна – одна из самых талантливых, красивых и женственных актрис нашей страны. Снималась в фильмах «Я шагаю по Москве», «Андрей Рублев», «Ошибка резидента», «Старый Новый год» и многих других. А нам остается напомнить, что в Барнауле радио «Гордость» вещает на частоте 87,9 FM.
0: Словами. Поэты Донбасса. Роман Сорокин. Предосенние жаркие дни.
2: Предосенние жаркие дни на окраине жизни нетленной. Даже если умрешь, сохрани эту точку на карте вселенной. Здесь, на левом притоке Десны, только шум луговых насекомых. Здесь не помнят прошедшей войны, а с текущей еще не знакомы. Но поспела степная бахча, замолчал благородный кузнечик, затаилась в траве саранча и живет ожиданием сечи. Саранча говорит: «Я умру за свое превосходство над братом». А кузнечик жалеет сестру, но встречает ее с автоматом. Застрекочет над сеймом луга. Этих слов не приписывай Ванге, чтобы снова возникла дуга. И кузнечик проехал на танке.
3: Стихотворение написано Романом Сорокиным на излете жаркого августа 24-го. Оно пропитано непоколебимой верой поэта и гражданина в скорую победу. Сорокин особенно остро воспринимает происходящее в Донбассе и на фронтах СВО. В составе агитбригад он уже много лет постоянно выезжает за ленту, а тема победы русского мира – ключевая в его творчестве.
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первый в мире атомный ледокол. 3 декабря 1959 года был введен в эксплуатацию атомный ледокол «Ленин» — первое в мире надводное судно с ядерной энергетической установкой. Более 500 предприятий Советского Союза создали специально для атомохода 76 новых типов механизмов и более 150 новых образцов оборудования. 30 лет ледокол обеспечивал навигацию на Северном морском пути. Прошел свыше 650 тысяч морских миль, провел во льдах Арктики тысячи судов. В 1989 году атомоход был выведен из эксплуатации. В 2009 ошвартовался в Мурманске у морского вокзала и превратился в арктический выставочный центр «Атомный ледокол Ленин». В 2018 году легендарному ледоколу присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: С вами Саша Круглова. Слушайте мои песни на радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Считают, что Пенза могла стать тем самым городом Н в знаменитой комедии-сатире Николая Гоголя «Ревизор». Легенда гласит, сюжет, где городская власть охвачена паникой перед приезжим ревизором, был навеян именно провинциальной атмосферой Пензенской губернии. Хотя историки не нашли подтверждений, источник Гоголь не назвал конкретного города, идея жива в умах горожан. Ведь многие старинные улицы, купеческие дома, ходят рассказы о чиновниках, подобные тем, что описаны в пьесе. Для Пензы эта легенда – повод гордиться причастностью к великому литературному наследию. Даже если город Н – лишь условный образ, он напоминает. Наша провинция может быть источником литературы, мыслей и вдохновения.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Личные ценности на радио «Гордость». На все времена.
1: Если бы парни всей земли вместе собраться однажды могли, вот было бы...

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Максим Ополев – экстраординарный российский спортсмен, обладатель олимпийского золота в гребле на каноэ на Олимпиаде 2008 в Пекине, 11-кратный чемпион мира и 14-кратный победитель европейских первенств. Он плыл и греб к своей мечте всю жизнь, а в спорт попал благодаря маме. Она работала на гребной базе волгоградских профсоюзов и привела туда сына подальше от улицы. В 98 году Максим впервые попал в национальную сборную и сразу выиграл чемпионат мира. А в 99-м Ополев выиграл вообще все дистанции на чемпионате Европы и мира. В том же году его признали лучшим спортсменом России. Затем были относительно неудачные две Олимпиады – серебро в Сиднее 2000 и бронза в Афинах 2004. Мешали погодные условия, задержки старта, психологическое давление. К играм 2008 года в Пекине Ополев готовился вначале дома в Волгограде, а затем вместе с олимпийской сборной переехал в Барнаул. И вот мечта сбылась, наконец-то удалось завоевать долгожданное олимпийское золото. Не делая резкого старта, Максим устроил мощный спурт на второй половине дистанции и финишировал в отрыве более чем на полкорпуса от серебряного медалиста испанца Давида Каля.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Лаура Цоголова. Упрямый марш.
2: Пути разведывает Бог сквозь солнечную лупу. Ведет бои Юго-Восток за каждый Мариуполь. Пока накаркивает век, что наша песня спета, здесь каждый первый, имя рек, уверовал в победу. Еще побалуют стрижи задором довоенным, и чудом выжившая жизнь споет проникновенно. Когда б не мы, тогда бы нас, а дальше без разбора. На связи позывной Донбасс проверенный, который космодемьянского литья, мересьевской породы. Бойцов святые жития помножены за годы. На прорву бед один завет носителей разгрузки. Обраткой тьме врубаем свет и говорим по-русски.
3: Поэт Лаура Цоголова с юности хорошо знает, что такое война. Дочь офицера, она несколько лет прожила с родителями в Афганистане. Ее отец, легендарный разведчик, был старшим военным советником советских войск, проводил операции по внедрению агентов в соединениях маджахедов. Это стихотворение Лаура написала в 2022 году в поддержку наших бойцов, освобождавших Мариуполь.
4: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
5: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
6: Возрастное ограничение 0+.
7: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет, это Вася Писаренко. Слушайте «Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Есть слова, которые произносят неправильно почти все. Сосредоточение. Одно из них. Да, именно так. С ударением на третью «о». Вне зависимости от того, о чем идет речь. О сосредоточении интеллектуальных сил или сосредоточении войск. Никакие другие ударения тут не допускаются. Как запомнить правильное ударение? Ни у кого не возникает желания ошибиться в слове «сосредоточен». Используем как проверочное и вспоминаем бессмертного Владимира Высоцкого, у которого будущего героя Советского Союза Сережку Фомина не любили за то, что он всегда сосредоточен. Ну или считаем буквы «О».
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Всем привет, дорогие друзья. С вами Владимир Пресняков. Жизнь показывает, что все к лучшему. И любить просто так — большой подарок судьбы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Взаимопомощь и взаимоуважение. Певица Алена Минулина.
1: Можно воспринимать окружающий мир враждебным и бесконечно конкурировать со всеми за место под солнцем. А можно ощутить, что каждый в чем-то силен, а в чем-то слаб. И если не побояться выйти к другому с открытым забралом, можно обрести союзника. Каждый человек достоин помощи и уважения. Каждый в этом так или иначе нуждается. Вражда, борьба, конкуренция рождается из страха. Мыслить другими врагами порой проще, чем открыться и попытаться построить взаимосвязь, основанную на взаимоуважении и взаимопомощи. Но это, возможно, самая основная сейчас задача для всего человечества.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает

0: История одной песни. Песня «Лодочка» Александра Грамжана отличается по жанру от остального его творчества. Однако написать и исполнить ее он решил не случайно. Все дело в том, что Александр родом с Кубани, где еще в детстве его до мурашек поражало народное исполнение песен.
1: Я люблю, когда, знаете, бабушки сидят в Краснодарский край, я же оттуда родом, на Кубань. Вот они сядут все на лавке и как дадут песенку на всю деревню или на всю станицу. И у тебя мурашки по коже. Эти образы рисовались у меня, откладывались в подсознание. И мне очень хотелось всегда иметь такую песню, ну, на грани этого фолка, с таким более народным каким-то звучанием.
0: Однако, как говорит сам Александр, петь в этом жанре для него сложно. Пришлось экспериментировать с темпом и аранжировкой. Когда песня уже была готова, ее тепло приняли поклонники певца. Именно благодаря «Лодочке» Александр открыл для себя новый жанр исполнения. Слушаем песню «Лодочка» в эфире «Радио Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Вертолетный спорт – визитная карточка России. Он появился в СССР в 50-е годы прошлого века и с тех пор активно развивается по всему миру. Впервые полноценный вертолет пытались создать в начале 20-го столетия. Первые аппараты появились в 1930-х, а серийное производство было запущено в послевоенное время. Для этого была создана модель Ми-1, которая впервые поднялась в воздух в 1948 году. Советские ученые разработали ряд упражнений, которые использовали для организации международных соревнований, а авиаконструктор Николай Камов придумал термин «вертолет». Сегодня Россия является чемпионом по количеству зарегистрированных мировых рекордов. С 1958 по 1970 годы отечественные спортсмены установили 75 лучших результатов планеты.
2: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Радио «Гордость». Включай свое. Ци родное.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: В эфире позывные великой страны, и я, Константин, солист группы «Братья Гримм» на радио «Гордость». Слушайте своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: В Ростовской области создали технику для эффективного тушения лесных пожаров. Проект реализован благодаря механизму пилотной площадки. Это позволяет разработчикам провести опытную эксплуатацию на базе заказчика и доработать устройство под его нужды. Компании проходят полный цикл создания продукта от идеи, тестирования и апробации до заключения договора на поставку. В рамках программы изготовили навесной тракторный грунтомет, предназначенный для локализации территорий ландшафтных и лесных пожаров. Устройство существенно облегчает задачу борьбы с пожарами слабой и средней интенсивности. Оно выполняет сразу несколько задач. Тушит открытый огонь, локализует его и останавливает тление. Для создания грунтомета за основу взяли разработки советских инженеров. Тушение огня происходит за счет срезания и выброса грунта в зону пожара при взаимодействии с трактором. Новочеркасские грунтометы обладают эффективной дальностью метания, что отличает их от имеющихся аналогов и делает востребованными на рынке.
2: Подробности на сайте Достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Радио «Гордость».

0: Новости.
1: Молодежная лаборатория Мордовского университета создала уникальную биоразлагаемую разработку, которая эффективно отделяет мазут от песка. Эта технология не требует дорогих реагентов и уже показала свою эффективность. Сейчас с ее помощью можно очистить 10 килограммов песка за один цикл, а в будущем целые тонны. Более того, ученые планируют проверить, сможет ли эта методика помочь пострадавшим от разлива птицам. Если испытания пройдут успешно, новая разработка станет настоящим прорывом в ликвидации последствий экологической катастрофы из-за разлива нефтепродуктов в Черном море.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость». Слушаем своих.

Держим каждый свой путь одною дорогой, по родной земле святой. От судьбы не свернуть, мы тут под одеждой.

0: своими словами. Поэты Донбасса. Динара Керимова. Великий пост.
1: Великий пост встречает пост великих. Земная твердь они и семя Божье. Татары, манси, русские, калмыки. Стопа в стопу идут по Запорожью. И мерзлый грунт, прогнувшийся под ними, запрячется в озимую пшеницу. Одно на всех призвание и имя. Солдат на государственной границе. Земля в огне. Он служит огнеборцем. Но купина войной неопалима. Одним перерождающимся солнцем к утру, от вечера неотделимым, в местах, сведен где к долгу всякий подвиг, день новый отвоеван уходящим. В великий пост. За ним армейский постриг. И мир необратимо настоящий.
2: Динара Керимова, кандидат филологических наук, преподаватель Дагестанского государственного университета. А еще Динара – известный поэт, обладатель многих литературных наград, в том числе таких престижных, как премия «За верность слову и Отечеству» и «Золотой Дельвик». Сегодня основные темы ее поэтического творчества – мир и война, любовь и бесстрашие, отчизна и вера. Текст стихотворения «Великий пост» написан в 24-м году, в самом начале православного поста. Эти стихи особенно дороги автору, поскольку полюбились читателям, а среди них немало и участников СВО.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Радио «Гордость».

0: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Это наша с тобой биография.
2: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Поклонники детектива легко могут назвать ряд книг и фильмов, где один из героев пытается убедить другого в его неадекватном восприятии реальности. Или выставить сумасшедшим в глазах окружающих, или буквально довести до психического расстройства. С развитием интриги становится понятно, что речь идет об очень нехорошем человеке, часто даже преступнике, который путем различных манипуляций намерен получить полный контроль над жертвой в собственных интересах. Один из самых ярких примеров пьеса британского драматурга Патрика Гамильтона «Газовый свет». Сюжет. Муж пытается довести жену до безумия, чтобы украсть ее деньги. Оригинальное название «газлайт» породило термин «газлайтинг». В научно-понятийный аппарат его ввели британские же психиатры. Они описали случаи психологической манипуляции в отношении лиц, которых родственники помещали в психиатрическую клинику с целью получения выгоды. Сегодня понятием «газлайтинг» пытаются обозначить множество разнообразных приемов. Газлайтер проявляет себя, в частности, тем, что намеренно искажает факты, подменяет понятия, внушает ложные убеждения, чувство вины и стыда, пытается подменить с точку зрения жертвы собственной, выставляет себя невинной жертвой, а жертву злодеем, переписывает историю. Стоп! Возникает ощущение, что подобные манипуляции характеризуют не столько межличностные отношения, сколько большую политику. И да, понятие «политический газлайтинг» тоже есть. Оно появилось в середине 10-х годов нашего века. Подумайте об этом.
0: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Историческая память и преемственность поколений. Певица Алена Минулина.
1: Издревле народная мудрость передавалась из уст в уста. Именно так сохранялась историческая память. Так осуществлялась преемственность поколений. Мне кажется важным помнить об этом и сохранять живую передачу знаний от человека к человеку. Рассказывать сказки детям, петь колыбельные, пересказывать семейные предания. И, конечно, учиться у хороших учителей, которые живо, с интересом могут рассказывать о событиях прошлого. Именно личная интерпретация, неравнодушное искреннее отношение лучше всего закрепляют в сознании самые важные ценности. Сказка, рассказанная бабушкой перед сном, врезается в память крепче любого теле- или интернет-шоу. И важно, чтобы нам было кому и что рассказывать.
0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни. Дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
2: Возрастное ограничение 0+.
0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: тебе скучаю. Скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем, женой.
1: Я тебя люблю.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Петр Леонидович Капица – выдающийся советский физик, лауреат Нобелевской премии, чьи научные достижения внесли огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне. Во время войны Капица совершил прорыв, изобретя турбинную установку для получения промышленного жидкого кислорода. Жидкий кислород был жизненно необходим в госпиталях для проведения операций, лечения пневмонии и других заболеваний. Изобретение Капицы спасло жизни сотен тысяч раненых солдат и мирных жителей. Но знаете ли вы, что Капица разрабатывал турбинную установку практически в одиночку, в условиях нехватки ресурсов и постоянных бомбардировок? Он работал, не покладая рук, понимая, что от его изобретения зависят жизни людей. Сам Капица не считал свою работу подвигом. Он говорил, что просто выполнял свой долг перед Родиной. После войны ученый продолжил свои исследования и совершил множество открытий в области физики низких температур. Петр Капица не только гениальный ученый, но и человек с сильным чувством долга и ответственности. Пример для подражания.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Концертный зал на радио «Гордость».

Я люблю людей. Люблю, когда день. Люблю, когда ночь. Ведь ночью я тоже не прочь прогуляться. Я люблю детей. Люблю куда-нибудь лететь. Люблю, когда жаркий день, тень. Люблю помечтать в темноте.

Я люблю лето, люблю в шоколаде с халвой в конфеты. Люблю, когда солнце в закате. Кататься люблю на самокате. Я люблю, когда от смеха сводит скулы. Люблю с друзьями прогулки, загулы. Люблю пробежаться по берегу моря. Люблю настроение дневное. Я люблю по ночам магистраль, звуки гитары, костра, пение птиц по утрам, лица довольные, да. Люблю смотреть

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас. Новую буровую установку для геолого-разведочных работ создали в Курской области. Эту установку разработали на заводе «Геомаш» совместно с «Росгео». Испытания показали, что по основным параметрам оборудование превзошло показатели зарубежного аналога, ушедшего с российского рынка. Основная идея проекта заключается в том, чтобы не только технологически выровняться в производительности с импортными аналогами, но и превзойти их с точки зрения ремонта пригодности, качества, эргономики и, главное, эксплуатации в климатических условиях России. В буровую установку встроен электронный журнал, который передает в центр всю необходимую информацию вне зависимости от того, где работает станок – на Урале или на Дальнем Востоке. Сотрудники офиса могут удаленно отслеживать скорость бурения, расход топлива и другие показатели. Используемые программные решения также являются продукцией отечественного производства. Каждый год геологам необходимо около сотни таких установок.
1: Радио «Гордость».

0: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
1: Сегодня в рубрике «Музыкальная почта» прозвучит песня «Линия фронта» в исполнении автора-исполнителя из Луганска Анны Лебединской. Песню девушка написала в рамках проекта «Таврида Арт» на музыкальной программе «Своя музыка». Анна посвятила ее брату Андрею, который сейчас находится на передовой.
2: Композиция получилась очень трогательной благодаря команде в лице Сергея Нехаенко, Григория Карапузова и Александра Муратовского, которые работали над аранжировкой и продюсированием трека. Думаем, что песня найдет своего слушателя там, где это нужно. Ведь каждому бойцу важно знать, что их ждут дома, за них молятся и любят.
1: Слушаем композицию «Линия фронта» на радио «Гордость» и укрепляемся духом.
3: Каплями по стеклу льется холодный дождь, замерло все вокруг. Где-то в другом краю ты меня очень ждешь, я тебя очень жду. Делит напополам линия фронта жизнь, каждый день как в бою. Что же осталось нам? Ты за нее держись, я за тебя молюсь.

0: по стеклу. Я тебя очень жду. Я тебя очень жду.
1: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Омск официально присвоил статус «Город трудовой доблести» в 2020 году. Это высокое звание – признание заслуг жителей, предприятий, тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны. Во время Великой Отечественной войны Омск стал мощным промышленным центром. Сюда эвакуировали более сотни предприятий, многие из них из Ленинграда и Харькова. Заводы работали круглые сутки, производили технику, танки, самолеты, оружие и детали – все, чтобы поддержать фронт. Это звание не просто титул. В декабре 2021 года в Омске установили памятную стелу, посвященную его трудовому подвигу. Сегодня на въездных стелах в городе скоро появится надпись «Город трудовой доблести», чтобы каждый, кто приезжает, видел, что Омск – город с историческим характером и гордой историей труда. Омск доказал не только героизм на фронте, но и самоотверженный труд людей в тылу, равноправное основание для памяти и уважения.
1: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Луганской Народной Республике вновь заработал цех металлургического комбината. Толстолистовой цех номер один Алчевского металлургического комбината ввели в эксплуатацию после 9 лет простоя. Сейчас цех работает только в дневную смену, однако в будущем планируется переход на круглосуточный график. Ежедневно цех выпускает порядка 150 тонн готовой продукции. Это листовой и другие виды стального проката.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет из Петербурга. Я Алиса Супронова. Слушайте «Радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Бегу по полю из желаний и подрываюсь на мине из воспоминаний, ошибкам прошлого.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В Тольятти есть железнодорожный вокзал, и с ним связан удивительный факт. Через него ежедневно проходит всего один поезд – Тольятти-Москва. Больше пассажирских поездов город не видит. Конечно, бывают прицепные вагоны в сезон, но полноценного движения нет. Впрочем, несмотря на скромное железнодорожное расписание, сам вокзал производит впечатление. Его построили еще в советское время. Современное и удобное здание, которое действует и поныне. Здесь есть кассы, зал ожидания, кафе. Все для комфорта пассажиров. Ежедневный поезд связывает Тольятти со столицей, а пассажиры, которые садятся на него утром, к вечеру оказываются в Москве. Для жителей города это не просто железная дорога, а настоящая магистраль к самым важным делам, встречам и поездкам. А вокзал, как молчаливый свидетель истории, продолжает встречать и провожать людей день за днем.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

ему свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра, ты прочь гори соблазны, у свой закон негласный. Иди, мой друг,

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет, это Стрелкин. Слушайте нашу песню «Солнце красное», записанную совместно со Стасией на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди».
1: Имя Ивана Федоровича Крузенштерна известно каждому жителю нашей страны. А знаете ли вы, благодаря чему прославился русский мореплаватель? Именно он возглавил первую российскую кругосветную экспедицию. Путешествие началось в 1803 году и продлилось 3 года. Во время плавания Иван Крузенштерн сделал ряд важных открытий и исследований. Провел разнообразные океанографические и метеорологические наблюдения в Атлантическом, Тихом и Индийском океанах. Произвел опись части Курильских островов, побережья Сахалина, Камчатки, некоторых островов Японии. Открытие первой российской кругосветной экспедиции внесли значительный вклад в мировую науку. А сам Иван Крузенштерн стал символом морской романтики.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди». Радиостанция «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Гуманизм. Певица Алена Минулина.
1: Гуманизм. В эпоху развития искусственного интеллекта концепция гуманизма приобретает новые грани и новую глубину. Наше время остро ставит вопрос, что такое человек, что такое человечность. Необходимо найти и оберегать в себе человеческие качества. Движение гуманизма, как человеколюбие, должно стать основным вектором развития общества. Сейчас, когда можно сублимировать практически все, и любовь, и дружбу, важно не дать себе превратиться в робота, механически совершающего некие действия и просто потребляющего контент. Для этого нужно учиться не бояться чувствовать, переживать, сопереживать, проживать эту жизнь на полную и, конечно, созидать, сохраняя в себе человека.
0: Истории о главном. Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
2: Возрастное ограничение 0+.
3: Реклама.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет сайт ценностироссии.рф. На уникальном интернет-ресурсе в удобном формате собрана вся информация о традиционных духовно-нравственных ценностях России. Истории, рассказанные амбассадорами проекта, известными артистами, деятелями культуры, науки и спорта. Сайт ценностироссии.рф – ваш проводник и путеводитель по миру. Истории, традиции и культурного кода, на которых построена жизнь в нашей огромной стране. Мы очень стараемся, чтобы сделать традиционные российские ценности ближе, а главное – понятнее каждому. Именно они формируют основу национального самосознания и укрепляют общество изнутри. Ценностироссии.рф. Присоединяйтесь и вы. Давайте вместе изучать, сохранять и приумножать то, что нам дорого. 12+.

0: Это наша с тобой биография.
1: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
2: Меня зовут Алексей Поддубный, «Джанго». Это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Российские ученые сделали важный шаг в развитии деревянного домостроения. Специалисты Северного Арктического федерального университета разработали и запатентовали способ увеличения сейсмостойкости высотных зданий из дерево-клееных элементов. Новая технология позволяет строить здания высотой до 75 метров, устойчивые к землетрясениям, сильным ветрам и вибрациям от транспорта. В основе разработки специальный соединительный узел, который снижает нагрузку на конструкцию и предотвращает деформации. Разработка уже прошла успешные испытания и может стать основой для строительства в северных регионах.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Тян. Это слово можно услышать в разговорах молодежи. Красивая тян. Милая тян. Он познакомился с тян. У этого слова японские корни. Уменьшительно-ласкательный суффикс «тян» в Японии добавляют к именам, когда хотят выразить нежность, близость, заботу. Так обращаются к детям или молодым девушкам. В русском языке слово «тян» стало использоваться самостоятельно, без имени. Оно закрепилось в молодежном сленге, особенно интернет-сообществах, связанных с аниме и поп-культурой. При этом значение слова немного сместилось. Если в японском это обращение, выражающее теплые чувства, то в русском «тян» — это уже образ девушки, милой, симпатичной и даже идеализированной. Можно сказать по-русски «девушка», «славная девушка», но слово «тян» добавляет оттенок сердечности, умиления и, конечно, принадлежности к интернет-культуре.
0: Радио «Гордость».

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Знаете ли вы, что такое йойга? Йойга – это сольная певческая импровизация, которая некогда была популярна в Северной Карелии. Йойга имела отличительный признак – повторяющееся пропевание отдельных слогов и гласных звуков, которые, как говорят, напоминали курлыканье лебедя. А еще говорят, что исполняли йойгу или йойгали на природе, на берегу озера или реки, где припев мог свободно разноситься далеко по округе. Самые первые йойги записал лингвист, фольклорист, собиратель и основатель эпоса «Калевала» Элиас Леонард. Фольклорные экспедиции почти два столетия назад, в 1836 году. Сегодня в репертуар ансамбля народной песни «Верия» из карельского города Сартавала входит приветственная йойга «Тервехтулуа вейерагелла» в переводе на русский «Добро пожаловать друзьям». Ее записал корейский фольклорист, доктор филологических наук, профессор Виктор Евсеев в 1957 году в поселке Калевала от исполнительницы Марии Михеевой. Ансамбль народной песни «Верия» «Тервехтулуа вейерагелла» – приветственная йойга. Язык исполнения – карельский.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: С вами Зара. Это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Реклама.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Все сложится с новым кроссовером Тэнат Т4Л. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тэнат Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Тэнат Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Радиостанция «Гордость».
5: Всем привет. Мы группа «После 11». Слушайте нас на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Подводная лодка К-162 «Золотая рыбка» – одна из самых эффективных в мире субмарин. Ее водоизмещение составляло 5 500 тонн, а длина – 110 метров. При этом «Золотая рыбка» была очень маневренной и быстрой. Ее мировой рекорд по скорости для подлодок – более 80 км в час – не побит до сих пор. Именно тогда дали радиограмму «Голубая лента скорости» в руках советских подводников. Очевидцы сравнивали рыбку с фюзеляжем воздушного лайнера. Она была такая же обтекаемая, с хорошо развитыми стабилизаторами и полностью титановой. Субмарина могла использовать солнечную энергию, что уменьшало расход топлива. К-162 была оснащена комплексом П-70 «Аметист» с возможностью подводного пуска. В НАТО нашу подлодку уважительно прозвали «Папа». У них ничего подобного тогда не было.
0: Слушайте радио «Гордость». Гордость – это мы.
2: Привет, с вами Валерий Сюткин. Я слушаю радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Когда говорят «это липа», не всегда имеют в виду дерево. В переносном смысле липа – это подделка, имитация, суррогат. Если фальшивку, будь то документ, предмет или информация, выдают за оригинал, это обман, как минимум. Но почему именно липе суждено было стать символом таких неблаговидных действий? Одна из наиболее правдоподобных версий уходит в средние века, когда важные письма на Руси начали скреплять печатями. Печати делали из металла, их отличали витиеватая гравировка и выраженный рельеф, чтобы по качеству оттиска можно было судить о достоверности документа и надежности источника. Желая подделать бумагу, мошенники вырезали печать из липовой древесины, мягкой и податливой. Оттиск зачастую выглядел правдоподобно, но наметанный глаз легко замечал фальшивку. Тогда говорили, что печать липовая, а документ – липа. Со временем слово перешло из криминального жаргона в разговорную речь и публицистику. Употребление его стало гораздо шире. Мы можем сказать не только липовый сертификат, но и, к примеру, липовые новости, липовые слезы. А еще можем поиграть словами, например, произнести многозначительно «липовый мед очень полезен, если он не липовый».
0: Радио «Гордость».

0: Щи коня, ему же больно.
1: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют «Какие люди».
1: Алексей Васильевич Алелюхин, 1920-1990, советский летчик-истребитель, генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза. В армию призван в 1938 году, окончил военную авиационную школу имени Чкалова. За время войны совершил 601 боевой вылет, провел 258 воздушных боев, в которых лично сбил 40 вражеских самолетов и 17 в группе. Первую звезду героя получил в августе 1943 года за 265 вылетов и 65 боев с 11 личными победами. Вторую в ноябре 1943 года после 410 вылетов и 114 боев с 26 сбитыми лично. Летал на И-16, ЛАГ-3, Як-1 и Ла-7. Принимал участие в освобождении Донбасса.
0: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют «Какие люди». Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гражданственность. Сергей Нехаенко, музыкант.
1: Если говорить про гражданственность, то это участие в жизни общества и окружающих тебя людей. Я сам артист, и моя позиция в моем творчестве. Через песни я могу поддержать, объединить и вдохновить. Иногда слово значит больше, чем любые заявления, а музыка может быть громче пушек и взрывов.
0: Истории о главном. Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песни о родине, песни о любви, песни о семье, песни о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
2: Возрастное ограничение 0+.
3: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Я Дмитрий Маликов. Слушайте мою песню на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В Омске живет человек-легенда Анатолий Иванович Коненко, известный всему миру мастер микроминиатюр. Он начал заниматься микроискусством в начале 80-х, и с тех пор его работы потрясают воображение. Анатолий создал караван верблюдов, проходящий через ушко иглы, кузнечика-скрипача, подкованную блоху – все это миниатюрные шедевры, которые нужно смотреть через микроскоп. Его мини-книга «Русский алфавит» и «Хамелеон Чехова» в кузнечной мини-версии занесены в Книгу рекордов. Работы Коненко находятся в музеях и частных коллекциях России и мира, господствуют в экспозициях, вызывая удивление и восхищение. Он мастер, несколько наук в одном, художник, гравер, переплетчик, скульптор. Если вы хотите увидеть чудо, где детали почти невидимы невооруженным взглядом, загляните на постоянную экспозицию «Микромир» Анатолия Коненко в Омском областном музее изобразительных искусств имени Врубеля.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Кемерово придумали новую технологию помощи детям после операции на сердце. Врачи заметили, что у многих малышей нарушаются память, внимание и речь. Для решения этой проблемы ученые создали уникальные игры виртуальной реальности. Пациенты попадают в мир цифрового леса, похожего на настоящий. Там ребята собирают пазлы, ищут предметы и учатся ориентироваться на местности. Все упражнения разработаны специально, чтобы развивать важные мозговые функции. Методика оказалась эффективной, и теперь исследователи создают мобильную версию программы. Она позволит детям продолжать занятия дома после выписки из больницы. Новинка вызвала интерес ученых из-за рубежа, ее опубликовали в известных мировых медицинских журналах. Благодаря этому проекту жизнь юных пациентов станет проще, а восстановление пройдет легче и веселее. Надеемся, что эта технология вскоре появится в клиниках всей страны, помогая все большему количеству ребят.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах.
2: Реклама. Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
3: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от «Железинска» впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
4: Все жалюзи и рулонные шторы на «Железинск.ру».
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара. 88,2 FM.

0: «Голоса народов России». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Радик Юльякшин – российский композитор, аранжировщик, саунд-продюсер, исполнитель песен на башкирском, татарском и русском языках. Народный артист Республики Башкортостан, заслуженный артист Республики Татарстан, обладатель престижных наград музыкальных фестивалей и конкурсов. Певец выступает по творческим псевдонимам Элвин Грей. Исполняет народные и авторские песни в современной аранжировке. «Карбулсан» в переводе с татарского означает «если бы я был с снегом». И, конечно, эта песня о любви. Герой мечтает стать снегом, чтобы нежно касаться возлюбленной, таять от тепла ее руки или устилать ее путь, оставаясь рядом даже на расстоянии. Автор слов – Расих Шамский, автор музыки – Ильгиз Баязитов. Элвин Грей, «Карбулсан», язык исполнения – татарский.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем пламенный привет. Я Дмитрий Нестеров из группы «Свинцовый туман». Слушайте наши песни и отличную музыку на радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Гранты на культурные проекты. До 30 июня президентский фонд культурных инициатив принимает заявки на грантовый конкурс. Заявить свои творческие инициативы могут НКО, коммерческие организации, муниципальные учреждения, индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Приглашаем к участию тех, кто готов менять культурную жизнь страны своими проектами.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
5: До 31 июля 2026 года. Подробнее на apple.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВП, ОКРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
7: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Архангельской области открыли производство по ламинированию бумаги. Новое производство введено в эксплуатацию на предприятии по выпуску бумажной продукции в городе Коряжма. Ламинированная бумага – это основа целого ряда упаковочных материалов, прежде всего для молочной продукции. После ухода с российского рынка иностранных производителей отечественная молочная промышленность столкнулась с острой нехваткой такой упаковки. Расширение действующего предприятия в Архангельской области дает возможность выпускать до 25 тысяч тонн продукции в год. Такие объемы позволяют не только полностью покрыть потребности региона, но и обеспечить до 40% российского рынка в целом.
0: Слушайте радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Имя Дерсу Узала широко известно дальневосточникам. Коренной житель Уссурийского края по национальности Гольд был верным проводником знаменитого исследователя и путешественника Владимира Арсеньева. Именно этот охотник является главным героем повестей Арсеньева по Уссурийскому краю и Дерсу Узала. Имя охотника увековечено не только в книгах русского исследователя. Японский режиссер Акира Куросава снял фильм «Дерсу Узала», а в Хабаровском крае на Большом Хихцире, где впоследствии возникла станция Корфовская, переросшая в одноименный поселок, установлен мемориальный гранитный камень на месте смерти участника экспедиции. Вокруг него местные школьники высадили сосны.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: В 12 лет Кирилл Прохоров пришел в кружок авиамоделирования в родном Нововоронеже. Начинал с простейших планеров, затем делал все более сложные. Стал волонтером в одном из инженерно-технических проектов, рассчитанных на вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья. Развивался как изобретатель, и не только в авиамоделировании. Когда Кирилл столкнулся на занятиях со слабовидящими детьми, у него появилась идея создать приспособление, которое помогло бы им ориентироваться в пространстве. За год работы юноша создал оригинальный и полезный прибор «Умный ориентир для слабовидящих». Гаджет голосом и вибрацией предупреждает незрячих пешеходов о препятствиях. Сейчас Кирилл – студент Воронежского государственного технического университета, осваивает космическое двигателестроение, при этом не оставляет ни волонтерства, ни изобретательства. Ведет кружки в Центре технического творчества, а недавно со своими друзьями и однокурсниками удостоился молодежной премии Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов. Студенты создали пульт управления беспилотником практически полностью из отечественных деталей и материалов. Но главное, они разработали собственный протокол управления, который не знают зарубежные системы глушения и, соответственно, не смогут заглушить.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Права и свободы человека. Сергей Нехаенко. Музыкант.
1: Свобода для меня как воздух. Я артист, и возможность выражать себя – это основа моей жизни. Со временем я понял, что свобода невозможна без ответственности. Ты можешь говорить и петь, но должен понимать, что тебя слышат. Моя главная свобода – внутренняя. Свобода – оставаться собой и не предавать свои убеждения. Она возможна только тогда, когда ты уважаешь свободу других.
0: Истории о главном. Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
2: Возрастное ограничение 0+.
3: Реклама.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: То, что мы чувствуем по отношению к другим людям.
1: Гордость – это то, что живет в нас, в наших сердцах, за нашу страну, за нашу родину, за нашу семью, за наших близких и, конечно же, за самих себя.
3: Спасибо большое, хорошего вечера!

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Буллинг – очень неприятное слово, англицизм. Производное от «булли» в переводе «хулиган», «драчун», «задира». Термин вошел в русскую речь вместе с появлением огромного массива переводной, психологической и педагогической литературы, посвященной отношениям в коллективах детей и подростков. Буллинг, в отличие от абьюза, увы, удел юных. Это регулярные, намеренные негативные действия, направленные на ребенка со стороны других детей с целью причинения вреда морального или физического. Буллинг может принимать различные формы, от распространения слухов, оскорблений и угроз до реального применения силы. Особенностью буллинга являются самые презираемые в любом обществе признаки – трое на одного или даже все на одного. Как правило, на самого слабого, который не может защитить себя сам, а обратиться за помощью. Помощью стыдиться. Второй признак – скрытое использование, но чтобы не застукали и не прилетело. Тоже не самая лучшая характеристика агрессивного большинства. Время задаться вопросом, а чем буллинг отличается от давно известного слова «травля»? Это синонимы. Возможно, в психолого-педагогических кругах русский аналог показался менее модным и менее наукообразным. Но как ни назови, явление отвратительно по своей сути, и месту в обществе ему быть не должно. Точка.
0: Радио «Гордость».

0: радость. Это семья. Берегите близких.
1: Привет, это Илья Киреев. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первые фигуры высшего пилотажа. 27 августа 1913 года Петр Нестеров, русский военный летчик, впервые выполнил в воздухе мертвую петлю. Возможность выполнения мертвой петли предсказал русский ученый, основоположник аэродинамики профессор Николай Жуковский. Нестеров, обладавший глубокими знаниями математики и механики, подтвердил эту возможность собственными расчетами. Получив необходимый опыт пилотирования, он сделал мертвую петлю и стал тем самым основателем высшего пилотажа. Мертвая петля получила второе название – петля Нестерова. С тех пор наши летчики остаются признанными мастерами в искусстве высшего пилотажа. Такие суперсложные фигуры, как кобра, колокол Квочура, чакра Фролова, также впервые были исполнены советскими и российскими пилотами.
0: Радио «Гордость».

0: «Голоса народов России». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Гульназ Шакирова – популярная татарская певица с творческим псевдонимом «Дышать», с детства увлекалась пением и танцами. Получила актерское образование, преподавала хип-хоп, но в итоге вернулась к тому, к чему душа лежит больше всего – к вокалу. В основе ее репертуара сегодня – самобытная татарская песня в современной аранжировке. Изначально Гульназ брала фрагменты народных песен и дописывала куплеты. Сейчас пишет все тексты сама, а еще участвует в создании музыки. Основной ритм – хип-хоп, основной стиль – этно. Все композиции несут общественно значимые смыслы и создают определенное настроение. Например, «Тыпырдатып» – песня о том, что в погоне за чужими мечтами, за идеалами, которые навязывают соцсети, можно потерять себя. «Иди своей дорогой, в своем темпе», – гласит мудрость татарского народа. При этом энергичные ритмы традиционной татарской музыки с акцентом на ударные и четкий лад доминируют и проявляются в композиции во всем блеске. «Дышать» – «Тыпырдатып». Язык исполнения – татарский.

0: 1000 поводов для гордости.
1: Ми-26 – крупнейший в мире серийный вертолет. К началу 70-х годов в народном хозяйстве и вооруженных силах Советского Союза значительно возросли объемы и сложность транспортных задач. Требовался новый многоцелевой транспортный вертолет, сочетающий повышенную грузоподъемность и дальность полета. Разработку поручили опытно-конструкторскому бюро имени Михаила Миля. В 1975 году первый летный экземпляр уникальной машины был готов к испытаниям. Впервые в истории мирового вертолетостроения был создан высоконагруженный несущий винт с 8 лопастями и диаметром 32 метра. Диаметр рулевого винта составил 7,5 метров. Грузовая кабина позволяла разместить 20 тонн груза или 90 пассажиров. Вертолет получил название Ми-26. В октябре 80-го года на ростовском вертолетном заводе состоялась торжественная выкатка первого серийного экземпляра. Ми-26 установил множество рекордов скорости.

0: Вертолет Ми-26 с бортовым номером 21 экспонируется там с 1995 года. Программа подготовлена совместно с Центральным музеем военно-воздушных сил.
1: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Многие наверняка слышали неологизм «хтонь». Однако не все знают, откуда он взялся. Между тем, это современное слово имеет древнюю заслуженную родословную. Восходит оно к древнегреческому «хтон» — «земля», «почва». Первоначально в русский язык пришло слово «хтонический». Оно обозначало плодородную силу земли, а также неукротимую мощь первозданной стихии, непостижимую и непобедимую. Неудивительно, что человек, который всегда испытывал и невероятную притягательность этой могущественной силы, и иррациональный страх перед ней — призывал на помощь воображение. Он пытался преодолеть этот леденящий ужас неведомого, мысленно связывая его с языческими божествами, безжалостными монстрами подземелий, иными фантастическими сущностями. Он разрывался между противоречивыми желаниями понять это метафизическое нечто, эти потусторонние силы, или обуздать их, или подчиниться им как неизбежности. Потом в современном русском языке появилось существительное «хтонь», обозначающее в широком смысле все мрачное, жуткое, не поддающееся рациональному объяснению. И уж настоящий первобытный страх, тягучий древний ужас нагоняет книги и авторы, которые с разной степенью таланта пытаются убедить. Чудовища и монстры — это все семечки, если обитают вовне. По-настоящему страшно до безысходности, если хтонь внутри нас.
2: Реклама. «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. Недавно попалась на глаза неряшливо сверстанная газета депутата Михаила Матвеева. В глаза бросился под заголовок. Звучит он так.
4: В период работы в Государственной Думе 8-го созыва депутат Михаил Матвеев внес в качестве автора или соавтора более 50 законопроектов. Несмотря на противодействие и принадлежность к фракции КПРФ, самарский депутат своей энергией, волей и поддержкой людей добился того, что ряд его важных законодательных инициатив стали федеральными законами.
3: И сразу нам представляется вихрастый, мятежный депутат, пробивающий стену равнодушия и добивающийся своего. Но Государственная Дума работает не так. В основе ее работы сегодня лежит межпартийный консенсус. Об этом в конце еще прошлого созыва в ответном благодарственном слове в адрес президента Владимира Путина подробно рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
5: Спасибо за оценку работы Государственной Думы. Но я думаю, коллеги меня поддержат. Вряд ли бы мы достигли многого, если бы в основе работы не лежал консенсус. Консенсус может сложиться только, когда есть диалог. И вот этот диалог стал возможен после того, когда в самом начале пути лидеры парламентских фракций на встрече с вами получили напутствие необходимости его не просто выстраивать, а сделать на основе учета интересов и мнений каждой политической фракции для того, чтобы по ключевым вопросам развития страны была консолидация. Она у нас достигла порядка 80%. И в этой связи хочется еще раз сказать слова благодарности за то, что вот такой диалог постоянно президент поддерживает с Государственной Думой. Особенно это важно в ситуации, когда грядут новые выборы.
3: Итак, все законы, к которым имел то или иное отношение Михаил Матвеев, были приняты в рамках той самой консолидации того самого консенсуса, о котором говорил Вячеслав Володин. И в соавторах у самарского депутата немало представителей других фракций «Единой России», «Новых людей», «Справедливой России», «ЛДПР». Он, так сказать, один из многих. Ну и самое важное, учитывая, что у «Единой России» в Госдуме большинство, то принять без ее участия какой-либо закон сегодня просто невозможно. И было бы честнее написать, что законы, к которым имел отношение Михаил Матвеев, приняты при поддержке «Единой России».
2: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
6: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Это наша с тобой биография.
1: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди».
1: Александр Девочкин в 1939 году окончил артиллерийскую школу. Боевой опыт приобрел во время Финской войны. Начало Великой Отечественной младший лейтенант Девочкин встретил в Карелии. В боях у Петрозаводска он заменил убитого командира батареи. Когда почти все орудийные расчеты были выведены из строя, Александр с немногими оставшимися в строю бойцами отбивал атаку, ведя огонь из двух орудий попеременно. Был дважды ранен. Враг, потеряв более взвода солдат, отступил. 26 августа 1941 года Александр Девочкин был удостоен звания Героя Советского Союза. Окончив ускоренный курс военной академии имени Фрунзе, Александр Девочкин участвовал в боях по ликвидации Демянского плацдарма, сражался на Курской дуге, освобождал Украину, Венгрию, Австрию, Чехословакию. В запас ушел в звании подполковника, работал старшим преподавателем военной кафедры Московского полиграфического института. Трагически погиб в августе 1946 года.
0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди». Радио «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Реклама.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Гранты на культурные проекты. До 30 июня президентский фонд культурных инициатив принимает заявки на грантовый конкурс. Заявить свои творческие инициативы могут НКО, коммерческие организации, муниципальные учреждения, индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Приглашаем к участию тех, кто готов менять культурную жизнь страны своими проектами.
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
6: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В 2023 году на набережной кубанского города Приморско-Ахтарска появились две необычные скульптуры. Одна из них – огромный памятник белуге, лежащий на бочках икры. Другая – памятник рыбаку. Вся история Приморско-Ахтарска тесно связана с рыболовством. Некогда уловы поражали воображение. Вылов гигантских экземпляров осетровых пород не был редкостью. Черная икра поставлялась напрямую к царскому столу. А уж знаменитой азовской тарани и прочие промысловые рыбы ловили и вовсе немерено. В городе насчитывалось 29 предприятий рыбопереработки. Число работников достигало 3000. Одним из них был Матвей Кудолий, работавший на одном из рыбзаводов на рубеже 19 и 20 веков. Его фотография сохранилась в архивах городского музея. Она и послужила основой для создания исторически достоверной и колоритной скульптурной композиции.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Томске начал работу Центр исследования компаундов – уникальное подразделение, где будут создавать материалы для медицины и промышленности. Здесь ученые смогут не только синтезировать новые материалы, но и масштабировать технологии для внедрения в производство. Два главных направления работы – биоразлагаемые материалы и инженерные материалы с высокой прочностью и термостойкостью. Такие разработки важны для замены металла в авиации, машиностроении и даже в хирургии, например, при изготовлении имплантов и медицинских протезов. По словам директора центра, уже сейчас можно выпускать не только опытные, но и более крупные партии продукта. Это серьезный шаг к созданию отечественных высокотехнологичных материалов, которые сделают передовые решения доступнее.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Реклама.
3: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от «Железинска» впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
4: Все жалюзи и рулонные шторы на «Железинск.ру».
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире Александр Степанов. СТ.
1: Композиция энергичная, мотивационная, в которой звучит, как мне кажется, главный смысл того, что я хотел ей донести до людей. У тебя все получится, знай, давай, действуй смело. Даже если сейчас кажется, что есть какая-то тупиковая ситуация, это совершенно не так. Измените к ней отношения и постарайтесь выйти из нее с честью и достоинством. А я буду верить в то, что у вас все получится. Другое дело, СТ на волнах, радио «Гордость».
2: Как будто крылья за спиной моей.

Жизнь не скупится на бонусы. Самолет садится на те же взлетные полосы. У тебя все получится, знай, давай, действуй смело. Ну вот теперь совсем другое.

крупному мечтай. Жизнь не скупится на бонусы. Самолет садится на те же взлетные полосы. У тебя все получится, знай, давай, действуй смело. Ну вот теперь совсем.

0: Ай.
1: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
2: Всем привет! Меня зовут Зоя Воловикова. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели радиостанции «Гордость». Меня зовут Алексей Поддубный, Джанго. И я хочу представить вашему вниманию песню, которую написал мой друг Сергей Бабунец и которую мы спели с ним вместе. А называется она «Наши девчонки лучше всех».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Белгороде разработали инновационный способ изготовления сварочных инструментов. Ученые Белгородского государственного университета запатентовали новый метод 3D-печати инструмента для сварки. Его суть – послойное сплавление металлического порошка лазером. В результате получаются детали необходимой формы, которые не нуждаются в последующей обработке и сохраняют высокую прочность при повышенных температурах. Изготовленные по инновационному методу инструменты

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Стой, друг, пусть подождут. Дай мне только 5 минут. Расскажи, куда держишь

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Сентябрь в Анапе – это не только бархатный сезон и теплое море, но и большой праздник для всех любителей кино. Именно в это время здесь проходит один из крупнейших кинофестивалей России – «Киношок». На берег Черного моря съезжаются режиссеры, актеры, продюсеры и кинокритики, чтобы представить свои работы и побороться за главную награду – «Золотую лозу». Фестиваль появился в 1992 году благодаря актрисе Ирине Шевчук, драматургу Виктору Мерешко и кинокритику Сергею Новожилову. С тех пор он стал не просто культурным событием, а настоящей традицией. Особенность «Киношока» в том, что он открыт для зрителей. Каждый гость Анапы может купить билет и погрузиться в мир кино. Посмотреть новые фильмы, встретиться с любимыми артистами, попасть на творческие вечера и мастер-классы. Так что в сентябре Анапа превращается в курортное кинопространство, где солнце, море и кино объединяются в единый праздник.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Народный артист России, советский и российский иллюзионист Игорь Эмильевич Кио в 70-е годы 20 века стал одним из самых известных фокусников в стране. Главный волшебник СССР родился в творческой семье. Мама Евгения Смирнова – артистка циркового балета, а отец Эмиль Кио – основатель цирковой династии. Свой творческий путь Игорь начал еще в детстве. В 5-летнем возрасте он вышел на арену цирка по наставлению отца, разглядевшим в мальчике огромный потенциал. Если бы Кио не стал великим иллюзионистом, у нас мог быть великий футболист Кио. Парень очень увлекался этим видом спорта и показывал в нем успехи. В 60-х иллюзионист поехал на гастроли в Японию, а уже к концу этого десятилетия он удивлял фантастическими номерами зрителей Америки, Бельгии, Франции и Германии. 2 года он выступал в тандеме с Юрием Никулиным. При Игоре Эмильевиче в цирке впервые появился профессиональный балет. Помимо номеров отца, таких как «Сжигание женщины», Игорь Кио придумывал свои уникальные трюки, такие как «Рояль в воздухе», «Превращение ассистентки во льва», «Появление медвежонка», «Аквариум» и даже «Распиливание женщины». Игорь Кио сумел повторить трюк Дэвида Копперфильда. Российского фокусника заперли в сундуке, обвитом цепями, после чего бросили с воздуха в водоем. Спустя несколько минут иллюзионист появился перед публикой в машине.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Возвращаться пора. Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Реклама.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Вы слышите патриотическую музыку?
2: Да.
3: Да.
1: Кого, кроме Любе?
3: У чего матушка-земля, кто поет?
1: О, Татьяна Куртыкова.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Имба. Это просто имба. Персонаж имба. Телефон имба. Так говорят, когда что-то кажется очень сильным, крутым, почти непревзойденным. Слово «имба» пришло из киберспорта и онлайн-игр. В основе английское «imbalance» означает «дисбаланс». Изначально имбой называли что-то несбалансированное, слишком мощное по сравнению с остальными. Например, герой в игре, у которого явное преимущество. Постепенно значение упростилось. В разговорной речи имба — это уже не столько про дисбаланс, сколько про что-то очень значительное, весомое, лучшее. Интересно, что слово почти всегда звучит с одобрением, хотя изначально в нем был даже негативный оттенок, ведь имба нарушала баланс игры. По-русски можно сказать «круто», «отлично», «супер», «топ», но геймерам и молодежи это кажется скучным. Если у них что-то вызывает восторг и трепет, это, скорее всего, имба.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: В основу фильма «Военный полевой роман» режиссер-фронтовик Петр Тодоровский вложил историю, которая произошла на его глазах. В 1949 году возле ЦУМа он увидел женщину, в которую были влюблены все его сослуживцы. Он ее узнал только по смеху, от былой красоты не осталось и следа. Драные платки поверх телогрейки. Она хрипло выкрикивала «пирожки». Тогда Тодоровский не подошел к однополчанке, но встречу эту не забыл. В начале 80-х годов он написал сценарий военно-полевого романа. В центре сюжета – история любви между фронтовиком Алексеем и медсестрой Любой, чьи пути разошлись после войны. Но все киностудии отказали ему в съемках. Никто не хотел снимать фильм про бытовую неустроенность и эхо войны. Однако дали мизерный бюджет в 380 тысяч рублей. В итоге фильм посмотрело почти 15 миллионов человек. Он был номинирован на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Получил приз за лучший сценарий на международном фестивале в Испании.
0: Радио «Гордость».

0: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
1: Представляем в рубрике «Музыкальная почта» на «Радио Гордость» песню «Пока живы наши родители» в исполнении автора-исполнителя, композитора, саунд-продюсера, лауреата «Песни года», «Шансон года», «Золотой граммофон» и других престижных музыкальных премий Константина Костомарова. «Пока живы наши родители» — это песня о нашем поколении, о наших детях и стариках-родителях. Она о важности семейных уз и взаимоотношениях поколений. Слушаем песню на «Радио Гордость» и обязательно звоним родителям.
2: Все мы дети, пока живы наши родители.

0: долго наши родители.
1: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
2: Всем привет! Мы – братья Лапенковы. Слушайте нас на радио «Гордость». Здесь все свои. С нами Бог. Всегда. Всегда.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Московский завод выпустил линейку универсальных кабелей для работы в экстремальных условиях. Это собственная разработка заводских инженеров. Новые кабельные конструкции производятся из отечественных полимерных материалов повышенной тепло- и морозостойкости, благодаря чему их можно эксплуатировать при температурах от минус 75 до плюс 125 градусов Цельсия. Кроме этого, изделие устойчиво к широкому спектру внешних факторов, воздействию минеральных масел, агрессивным средствам, повышенному и пониженному давлению. Они смогут применяться на объектах нефтегазового комплекса и металлургии, энергетики и других отраслях.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет. Я Александр Эграмжан. Слушайте мою песню на радио «Гордость». Здесь все

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Уфа получила статус всемирного ремесленного города впервые в истории России. Об этом сообщил мэр столицы Башкирии Ратмир Мавлиев. Международное признание Уфа получила за развитие художественной обработки и росписи по дереву и камню. В январе столицу посетила делегация Всемирного совета ремесел, чтобы лично оценить работу мастеров. Сегодня в Уфе работают около 400 ремесленников. Они развивают как традиционные промыслы, ковроткачество, роспись тканей, керамику, валяние из войлока, так и современные направления. Присвоение статуса подчеркнуло богатство ремесленных традиций города и его вклад в сохранение народного искусства. Теперь Уфа встала в один ряд с ремесленными столицами Ирана, Индии, Китая и других стран.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радиостанция «Гордость».

0: Вечные ценности на радио «Гордость».
1: Счастье вдруг в тишине постучалось в двери.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Наша соотечественница Александра Калантай навсегда вошла в историю человечества как первая в мире женщина-посол и женщина-министр. Выросшая в дворянской семье, Александра Михайловна свободно владела 8 языками. Именно поэтому в 22-м Советский Союз отправил ее полпредом в Норвегию. Послереволюционную Россию тогда никто не признавал, и Калантай даже не встретили на вокзале. Уже 2 года спустя она сумела добиться признания Советского Союза. В грозовые 40-е Александра Михайловна была послом в Швеции. Сначала ей удалось удержать шведов от открытого вступления в финскую войну на стороне Финляндии, а затем убедить их остаться нейтральными и не вступать во Вторую мировую на стороне Гитлера. А еще Калантай создала первый в Петербурге дворец материнства, где были бесплатные курсы для будущих мамочек.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Бери с собой на хлипкий баркас. Не топи

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Гуманизм. Сергей Нехаенко, музыкант.
1: Знаете, в центре моего творчества всегда фигурирует человек. Он со своими слабостями и надеждами, со своими достатками и недостатками. А гуманизм – это, ну, на мой взгляд, умение понимать и сочувствовать. Когда я вижу в каждом своем слушателе человека со своими страхами, переживаниями, поражениями, победами, эмоциями, и ты понимаешь, что твоя музыка как-то помогает справиться с той или иной проблемой человеку, когда люди видят в твоих песнях свою личную историю, вот для меня, как для творца, это такой инструмент, которым я могу помогать людям. Без настоящих искренних чувств, эмоций и без человека, для меня без этого искусство теряет какой-либо смысл.
0: Истории о главном. Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
2: Возрастное ограничение 0+.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Все слышали о воспитанниках Макаренко, а вот Болшевская трудовая коммуна известна меньше. С начала 20-х она располагалась на территории усадьбы Костина в современном Королеве. Здесь жили, учили и осваивали новые профессии беспризорники в возрасте от 16 до 21 года. За полтора десятка лет существования коммуны численность воспитанников выросла до 5000. Ребята смогли выйти на частичную самоокупаемость, открыли несколько производств. В частности, они обшивали спортивный клуб «Динамо» и делали для него спортинвентарь. В Болшевской коммуне бывали Алексей Толстой, Горький и Макаренко. Экспозиция музея хранит связанные с ними памятные вещи. А еще в усадьбе Костина расположен один из малоизвестных музеев Ленина. Вождь мирового пролетариата жил и работал здесь около года.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
2: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Какие факты о культуре Удмуртии известны практически каждому россиянину? Первое, что приходит на ум, это ударение в слове. В удмуртском языке оно всегда падает на последний слог. И, конечно, традиционная местная кухня, особое место в которой по праву занимает перепечь. Тот самый пирожок, которым бурановские бабушки прославили нашу страну на международном конкурсе песни 2012 года. Вкусный и ароматный перепечь – полноценный герой этой программы. Его воспевает уроженка Удмуртии Лади Свети в одноименной композиции собственного сочинения. А еще в проигрыше песни звучит аутентичный удмуртский наигрыш на гармошке. Легкая и почти шуточная, перепечь – непростая танцевальная мелодия. Она несет самый что ни на есть настоящий музыкальный культурный код Удмуртии. Лади Свети, перепечь. Язык удмуртский.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Новости на радио «Гордость».
2: Здравствуйте, в студии Любовь Климова. Губернатор Вячеслав Федорищев провел внеочередное заседание антитеррористической комиссии в Самарской области. Прошло оно в закрытом режиме. Ключевой темой повестки стало усиление мер по защите объектов критически важной инфраструктуры региона. Руководитель области акцентировал внимание на необходимости принятия всех необходимых мер по защите объектов критически важной инфраструктуры, которые, в свою очередь, позволят не допустить жертв среди населения, а также обеспечить бесперебойную работу предприятий региона. В ходе заседания глава региона обозначил ряд первостепенных задач. По итогам профильным министерствам и ведомствам даны соответствующие поручения. День многодетной семьи в России предложили отмечать 23 января. Об этом заявил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб, сообщают РИА Новости. Именно в этот день, в 2024 году, был подписан указ о едином бессрочном статусе многодетной семьи. По мнению общественника, новая дата могла бы стать символом уважения к многодетным родителям. В новом российском учебнике по обществознанию за 9 класс появился параграф, посвященный религии. Теме уделено 10 страниц, а сам параграф разделен на несколько подразделов. Об этом сообщает ТАСС. В Минпросвещении отметили, что внедрение единой методики преподавания таких предметов, как история, литература и обществознание, способствует формированию у учащихся целостного представления о культурном и историческом наследии страны, а также о ее духовно-нравственных ценностях.

0: Реклама.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы «Новые рубрики. Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+. Гранты на культурные проекты. До 30 июня президентский фонд культурных инициатив принимает заявки на грантовый конкурс. Заявить свои творческие инициативы могут НКО, коммерческие организации, муниципальные учреждения, индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Приглашаем к участию тех, кто готов менять культурную жизнь страны своими проектами.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
1: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: По железным дорогам Свердловской области начал курсировать электропоезд «Финист». По уровню комфорта он даже превосходит «Ласточку». В 5 вагонах поезда предусмотрено 416 мест. Увеличено число санитарных модулей. «Финист» производится в городе Верхняя Пышма Свердловской области и полностью собран из отечественных деталей. Поезд может разгоняться до 160 км в час и в перспективе станет базовой платформой для целой линейки скоростных электропоездов нового поколения.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Здравствуйте, с вами Олег Газманов. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои. Ты моя.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: На Байкале установлен новый рекорд. Россиянка Екатерина Некрасова проплыла подо льдом 122 метра без гидрокостюма, только в ластах и купальнике. Это произошло во время фестиваля фридайвинга «Под лед Байкала». Кроме того, на фестивале были зафиксированы еще три рекорда. Россиянка.
2: Реклама. Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Гений места на радио «Гордость».
1: Город первого салюта. Первый в России город, получивший звание «Город воинской славы». И это все о нем. О Белгороде. Город возник в конце 16 века, а Северское городище, которое было на этом месте до него, намного раньше, в 10 столетии. Почему Белгород? Потому ли, что крепостные стены были сложены из белого камня? Или от меловой горы, на склонах которой он стоит? Родившаяся в Белгороде Светлана Хоркина в детстве много болела. Чтобы укрепить здоровье дочки, мудрая мама привела ее во дворец спорта «Спартак». Была выбрана секция спортивной гимнастики. Время показало, выбор стал судьбоносным. Светлана Хоркина – заслуженный мастер спорта России, двукратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира и 13-кратная чемпионка Европы. После завершения спортивной карьеры была депутатом Государственной Думы, полковник, член Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации.
0: Радио «Гордость».

0: фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.
3: Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: А для вас музыка «Гордых» – это какая музыка?
2: «Гордых» – это отечественная музыка, хорошая, патриотичная, наверное. Песни, которые о нас, о простых.

0: за столом поют.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Прогресс не стоит на месте. Новые явления привносят в наш язык модные словечки. Для русского слуха звучащие диковато. Одно из них – brain rot. Пришло слово из английского и значит буквально «гниение мозга». Обычно так называют абсурдные картинки и видео, созданные с помощью искусственного интеллекта. Вроде и смотреть невозможно, и в то же время не оторваться. Склоняется это словечко, как обычное русское существительное мужского рода. Интересно, что в английский понятие «brain rot» ввел конкретный человек – писатель Генри Торро. Тогда термин перевели как «умственная гниль». Можно было бы и сейчас придумать новое словцо, хорошо звучащее на русском. Ну или хотя бы вспомнить о чепухе или нелепице. А не тащить в родной язык словечки, которые по-русски звучат так же странно, как часто выглядят художественные шедевры искусственного интеллекта.
1: Радиостанция «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, я Миха Бунин с песней «Родина моя». Специально для Радио Гордость. Радио Гордость. Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в подмосковном Пушкине можно посетить единственный в нашей стране музей легендарного глазированного сырка? Он существует при реальном производстве молочной продукции, куда тоже можно сходить. Здание в виде сказочной резной русской избы, в котором взрослым и детям рассказывают о молочном производстве, о том, кто придумал первые глазированные сырки и как их делали. А еще в музее можно подоить игрушечную интерактивную корову.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

Она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей. Она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Ворсма – небольшой старинный городок в Нижегородской области. Первые упоминания о ней относятся к 16 столетию. Город очень красив, он вольготно раскинулся на берегах реки Кишмы и озера Тосканки. Летом здесь постоянно катаются на сапах. Главная достопримечательность – Свято-Троицкий Острово-Езерский монастырь, расположенный в центре озера. После революции его практически разрушили, но уже в наше время удалось восстановить три величественных храма. А еще Ворсма – наживая столица России. Ворсминскому ножу даже посвятили первый в городе музей. Едем в Ворсму и слушаем песню «Разлилась» местной группы «Рок Острова» на радио «Гордость» 97.6 FM в Нижнем и области.

0: Реклама.
1: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
3: До 31 июля 2026 года. Подробнее на ilkel.ru. Wellberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, подвозник, Зеленый Горизонт.
4: Радио «Гордость».
5: С вами Родион Газманов, и это «Радио Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Самая мощная в мире арктическая буровая установка. В 2022 году на одном из нефтяных месторождений Таймырского полуострова введена в эксплуатацию буровая установка «Таймыр-Р1». Она не только превосходит иностранные аналоги по мощности и скорости бурения, но и подготовлена к работе в экстремальных условиях Крайнего Севера. Установка может проводить буровые работы даже в условиях шквалистого усиления ветра при критически низких температурах. Буровая установка «Таймыр-Р1» вошла в топ-100 достижений России в 21 веке.
0: Вы слушаете «Радио Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Юная пианистка из Кисловодска Мария Филиппова стала победителем международного конкурса в Париже. Воспитанница детской музыкальной школы имени Рахманинова покорила жюри своим мастерством и вошла в число лучших исполнителей. Для Марии это не первая победа. В прошлом году она уже завоевала награду на конкурсе «Искры талантов». Ее успех – результат таланта, упорства и стремления к совершенству, которые открывают перед ней новые горизонты в мире музыки.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радиостанция «Гордость».

0: радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди».
1: В 1942 году 17-летнего Михаила Собанина призвали в Красную армию. Служить он начал на локаторной станции, защищал московское небо от вражеских налетов в зенитно-пулеметном полку. Потом в составе маршевой батареи воевал в составе Первого Белорусского фронта. Дошел до Берлина, стал участником легендарной встречи на Эльбе. Своей самой драгоценной наградой Михаил Собанин считает медаль за взятие Берлина. Хотя среди наград есть и множество других медалей и орден Отечественной войны. После войны Михаил пришел на Петровку 38, поступил в конвойный полк и больше места службы не менял. Ветераны сегодня в строю. Старшина милиции Михаил Игнатьевич Собанин, почетный член Совета ветеранов подразделения. Он ведет большую работу по патриотическому воспитанию личного состава, присутствует на строевых смотрах и праздниках, старается сформировать у молодежи чувство гордости за свою страну, ее славное прошлое и настоящее. В декабре нынешнего года ветеран войск правопорядка Михаил Игнатьевич Собанин отпразднует столетний юбилей.
0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди». Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Певица Ивушка.
1: Когда ты стоишь на самом краю земли, в моем родном Магадане, и смотришь на суровое Охотское море, время замирает. В такие моменты понимаешь особенно остро. Твоя жизнь – это не просто случайность или запись в документах, а самый грандиозный проект, который тебе доверили. Это великий дар и фундамент, на котором строятся все остальные мечты, достижения и чувства. В бесконечном потоке уведомлений и погоне за мимолетными трендами легко забыть, что само наше право дышать, мыслить и выбирать свой путь – это высшая ценность, которая находится под надежной защитой и закреплена в нашей Конституции. Для меня по-настоящему жить – значит постоянно наполнять свои будни смыслами и быть честной перед самой собой. Главный критерий прост – нужно поступать так, чтобы тебе никогда не хотелось удалить историю этого дня или заблокировать воспоминания о своих поступках. Настоящая жизнь – это не эгоистичное потребление, а глубокая связь с семьей, историей и искреннее желание быть полезной своей стране. Это не черновик, который можно будет переписать с чистого листа когда-нибудь потом, а уникальный шанс согреть этот мир своим внутренним светом и оставить после себя добрую память, меняя к лучшему жизни близких людей и всей России.
0: Истории о главном. Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
2: Возрастное ограничение 0+.
3: Реклама.
0: Радио «Гордость» представляет «Истории о главном». Масштабный проект, посвящен изучению, сохранению и укреплению традиционных ценностей России. «Истории о главном» звучат в исполнении выдающихся деятелей культуры, науки и спорта. Лидеры мнений расскажут о личном опыте, семейных традициях, достижениях и жизненных принципах. Ежедневно на радио «Гордость» и в телеграм-боте «Истории о главном». Всегда на сайте ценностироссии.рф при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
4: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в Самаре можно увидеть памятник дяде Стёпе, да-да, тому самому, которого видно за версту? Скульптуру высотой 6 метров решили поставить сами самарцы. Изваял ее скульптор Зураб Церетели. Открывать памятник дяде Стёпе приехал режиссер Никита Михалков, сын автора стихов про дядю Стёпу. Кстати, памятник ваяли с натуры, да непростой. Вдохновил скульптора заслуженный милиционер Малинин, больше 30 лет охранявший покой жителей Самары, а в то время еще Куйбышева.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Это наша с тобой биография.
1: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
2: Всем привет! Я Дмитрий Ревякин, группа «Калинов мост». Слушайте радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Сегодня все чаще можно услышать фразу «он мой краш». Как правило, от 15-летних, но бывает и от людей постарше. Хотя краш, эксперты единодушны, это слово из молодежного сленга. Обозначает объект платонической влюбленности, чаще всего даже без надежды на взаимность. В широком смысле краш может применяться к любому объекту всеобщего обожания. Певцу, актеру, спортсмену, популярному блогеру и прочим кумирам. Это даже лучше. Краш – это любовь на расстоянии, а дистанция до звезды экрана все равно, что до звезды на небосклоне. И не надо думать, что слово «краш» относится исключительно к лексикону романтически настроенных барышень. Парни активно пользуются производным «крашиха» или «крашиха». «Краш» пришел к нам из английского и в дословном переводе означает «сжимать», «давить», «ломать». Отсюда, кстати, и автомобильные краш-тесты. В значении объекта безответной любви слово начали использовать в конце 19 века. Почему, интересно, другого слова не нашлось? А может потому, что телевидение и интернет еще не появились, а стало быть, личную встречу с объектом обожания в реале исключить было нельзя. И тогда краш – столкновение с реальностью. Одно дело – аватар на экране, а совсем другой – живой человек со своими особенностями, привычками и недостатками. Такой может и не вписаться в хрустальный образ девичьих грез.
0: Радиостанция «Гордость».

Едем по стране с радиостанцией «Гордость». Великий Новгород – место зарождения русской государственности и демократии, первая столица Древней Руси. Место, куда пришел Рюрик со своей дружиной. В городе не найти ни Комсомольского переулка, ни площади Ленина. На картах тут отмечены улицы Даньславля и Разважа. Это родина Сергея Рахманинова и Николая Миклуха-Маклая, а также родной город Виталия Цветкова, автора знаменитой песни группы «Браво» «Любовь не горит». Но сегодня мы послушаем песню уже собственного проекта Цветкова, который называется «Виктор Виталий». Песня «Продолжение».

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Камень за камнем мы построим все, что хотим, самыми яркими красками. Нарисуем сотни картин, мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети, если разбежимся как следует.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Гранты на культурные проекты. До 30 июня Президентский фонд культурных инициатив принимает заявки на грантовый конкурс. Заявить свои творческие инициативы могут НКО, коммерческие организации, муниципальные учреждения, индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются на сайте fondkulturnykhiniciativ.rf. Приглашаем к участию тех, кто готов менять культурную жизнь страны своими проектами.
3: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
2: Это наша с тобой биография.
4: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: тысяча поводов для гордости.
1: Кижи – миниатюрный остров в Онежском озере, на который свезли 68 построек деревянного зодчества со всей Карелии. Главные символы – Покровские и Спасо-Преображенские храмы, сияющие на солнце златоглавыми куполами. Большинство памятников заповедника есть в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Вся земля на острове покрыта углистым сланцем, поэтому почва имеет почти черный цвет. Его называют аспидным камнем. Считалось, что он возвращает молодость и очищает воду. Сам Петр I пробовал на себе его свойства. В народе о кижах ходят легенды. Говорят, что плотник Нестор построил Спасо-Преображенский храм без единого гвоздя, а после забросил свой топор в Онежское озеро и сказал: «Никогда такого не было, никогда более и не будет». А на кладбище Кижского погоста похоронен Трофим Рябинин, основатель династии Сказителей, донесших до нас былины про Илью Муромца, Добрыню Никитича, Святогора и других. Он был награжден серебряной медалью за полезное.
0: Радио «Гордость».
2: Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это

0: Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.
1: Всем привет, я Илушка. Слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые Северокавказского федерального университета нашли способ удешевить и упростить производство основы для противоопухолевых препаратов. Речь идет о веществах для фотодинамической терапии. В организм вводят специальные молекулы. Под действием лазера они активизируются и разрушают раковые клетки. При этом здоровые ткани почти не страдают. Раньше для синтеза таких соединений использовали дорогие катализаторы. Теперь ученые предложили использовать цинк и доступные органические компоненты. Это удешевляет и ускоряет процесс, при этом выход нужного вещества остается высоким. Эксперты считают, что новая технология сделает лечение рака доступнее, а также поможет создавать материалы, реагирующие на свет. Работа поддержана Российским научным фондом. Результаты уже опубликованы. Теперь ученые думают о внедрении разработки

0: производства.
1: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радио «Гордость».

0: Личные ценности на радио «Гордость». На все время.
1: Я летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником. Волшебником. Ты идешь, идешь по январю. Холодно, следы как многоточие. Хочешь, я с тобой заговорю? Руку дам и станет путь короче. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю.

мчатся годы чувства торопя, душу наполняя легкой силой. Хочешь некрасивую тебя, сделаю, как Золушку, красивой. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю волшебником.

думать о других немножко тоже. Вот мое простое волшебство. Может быть, и ты мне в нем поможешь. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю

почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником,

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет, на связи Фейгин. Слушайте мой новый трек «Хороший человек» на Радио «Гордость».
2: Тот, кто всегда молчит, не значит, что дурак.

человек. Чуваки, расслабьтесь, в этом мире все всегда идет наперекосяк. И это нормально. Вы не догоните счастье, если будете постоянно думать, из чего оно состоит. Иногда просто...

0: Да?
1: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди». А знаете ли вы историю происхождения фамилии известного во всем мире Петра Петровича Семенова Тяньшанского? Русский географ и путешественник, родившийся на территории современной Липецкой области, внес большой вклад в изучение Центральной Азии и стал первым европейцем, исследовавшим горную систему Тянь-Шань. Его открытия произвели настоящий переворот в научном мире и позволили нарисовать реальную картину этой части азиатского материка. За заслуги в исследовании горной страны Тянь-Шань Петру Семенову было высочайше дозволено присоединить к своей фамилии название этой местности и именоваться впредь Семеновым Тяньшанским. Более 40 лет Петр Петрович был бессменным вице-председателем Русского географического общества и фактически руководил его деятельностью. Благодаря его усилиям РГО выдвинулось в первые ряды географических обществ мира. Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди». Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: гость Николая Расторгуева. Федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Это когда, наверное, то, что своей родиной гордишься или что-то типа того. Я не смогу, наверное, объяснить.
1: Нет, это тоже объяснение подходит. Тоже? Спасибо большое, хорошего вечера.
2: Вам тоже.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А вы знаете, что общего у слов «коуч» и «кучер»? Значит так, в Венгрии есть город Коч. Более 5 веков назад в свою бытность деревушкой Коч прославился мастерами, изготовлявшими удобные гужевые повозки – кочи. Отсюда и название, которое позаимствовали многие европейские языки. Потом, в конце 17 века, из немецкого к нам пришло производное слово «кучер», а из английского в конце 20 столетия – «коуч». «Коуч» в буквальном смысле переводится как «карета», «телега», «пассажирский вагон». Кроме того, «коучем» называли репетитора, натаскивавшего студента перед экзаменом. Современный коуч – это не репетитор, а также не учитель, не тренер, не педагог, не наставник, не психолог, не консультант. Это другое. Это специалист, помогающий человеку раскрыть свой потенциал, поставить перед собой значимые цели в работе, бизнесе или вообще в жизни, и этих целей достичь. Для одних это звучит туманно, расплывчато и с оттенком волшебства, а для других предельно ясно, что кучер, что коуч призваны помочь человеку добраться из пункта А в пункт Б, то есть от теперешнего положения к желаемому.
0: Радио «Гордость».

0: которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, друзья! Это Юрий Стрелкин. Слушайте Радио Гордость. Здесь все свои.
2: Молчание минут сливаются в года. Встать уже кому-то уснули навсегда. Их

Но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: «Пацаны, я на вас небо посмотрю». Молчание.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Здание Дальневосточной государственной научной библиотеки считается одним из самых красивых зданий Хабаровска. Строительство трехэтажного здания для городского общественного банка имени Плюснина началось в 1900 году. Здание строили в русском стиле по проекту архитектора Калмачевского. Особенно интересны фасады с искусно выложенной кладкой, сочетающей красный и серый кирпич. Кроме банка, в здании размещались магазины, аптека, бытовые мастерские. С 1924 года в здании размещались управление Уссурийской железной дороги, центральная библиотека, уездное земельное управление, уездная милиция и горисполком. С 1944 года и до сегодняшнего дня здесь Дальневосточная государственная научная библиотека.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Знаете, где можно увидеть один из первых кораблей эскадры Петра Великого? В Воронеже. Ведь именно в этом городе император начал строить русский флот. Об этом напоминает уникальная, полностью рабочая копия линейного корабля «Гота Предестинация», точно воссозданной из столетней сосны по старинным рисункам. Она ходит под парусом и на веслах, а на борту расположен музей русского военно-морского флота. Есть в Воронеже и свой океанариум, единственный в Черноземье. Он, между прочим, старше московского, а 10 лет назад вошел в топ-10 океанариумов Европы. Еще один символ города – дом коммуна «Гармошка». Это шедевр конструктивизма воронежского архитектора Николая Троицкого. Отдельная гордость Воронежа – Благовещенский кафедральный собор. Это один из самых высоких православных храмов мира – почти 100 метров. Едем в Воронеж и слушаем Алену Максимову «Мой край воронежский» на частоте 96,8 FM. Радио «Гордость».

живота не жалея, свою грудь подставляет за Россию свою. Тем, кто

Я пою офицерам, матерей пожалевшим, возвратив им обратно живых сыновей. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом за Россию и свободу.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Уникальный станок-гигант новейшего поколения разработали в Коломне по заказу Объединенной авиастроительной корпорации. Новый станок по своим размерам сопоставим с параметрами бульдозера или экскаватора. Его масса 650 тонн, высота почти 5 метров, а вместе с фундаментом 8, мощность 800 киловатт. Он развивает давление почти 400 атмосфер. Оборудование предназначено для холодной штамповки габаритных деталей из алюминиевых сплавов для современных гражданских самолетов, таких как МС-21 и Ту-214. Это первая машина такого класса, созданная в России.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Дагестане археологи обнаружили древнейшие орудия труда, возраст которых превышает 1 миллион 900 тысяч лет. Найдены чопперы, пики, скребки и ножи, изготовленные представителями вида Homo ergaster, или человек работающий, одного из первых предков современного человека. Исследования подтвердили, что...
2: Реклама.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. Недавно попалась на глаза неряшливо сверстанная газета депутата Михаила Матвеева. Глаза бросился под заголовок. Звучит он так.
5: Период работы в Государственной Думе 8-го созыва депутат Михаил Матвеев внес в качестве автора или соавтора более 50 законопроектов. Несмотря на противодействие и принадлежность к фракции КПРФ, самарский депутат своей энергией, волей и поддержкой людей добился того, что ряд его важных законодательных инициатив стали федеральными законами.
4: И сразу нам представляется вихрастый, мятежный депутат, пробивающий стену равнодушия и добивающийся своей.

0: Во. Но Государственная Дума работает не так. В основе ее работы сегодня лежит межпартийный консенсус. Об этом в конце еще прошлого созыва в ответном благодарственном слове в адрес президента Владимира Путина подробно рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
1: Спасибо за оценку работы Государственной Думы. Но я думаю, коллеги меня поддержат. Вряд ли бы мы достигли многого, если бы в основе работы не лежал консенсус. Консенсус может сложиться только, когда есть диалог. И вот этот диалог стал возможен после того, когда в самом начале пути лидеры парламентской фракции на встрече с вами получили напутствие необходимости его не просто выстраивать, а сделать на основе учета интересов и мнений каждой политической фракции для того, чтобы по ключевым вопросам развития страны была консолидация. Она у нас достигла порядка 80%, и в этой связи хочется еще раз сказать слова благодарности за то, что вот такой диалог постоянно президент поддерживает с Государственной Думой, особенно это важно в ситуации, когда грядут новые выборы.
0: Итак, все законы, к которым имел то или иное отношение Михаил Матвеев, были приняты в рамках той самой консолидации того самого консенсуса, о котором говорил Вячеслав Володин. И в соавторах у самарского депутата немало представителей других фракций «Единой России», «Новых людей», «Справедливой России», «ЛДПР». Он, так сказать, один из многих. Ну и самое важное, учитывая, что у «Единой России» в Госдуме большинство, то принять без ее участия какой-либо закон сегодня просто невозможно. И было бы честнее написать, что законы, к которым имел отношение Михаил Матвеев, приняты при поддержке «Единой России».
2: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Дыскин Ефим Анатольевич – герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. Ефим окончил первый курс института, когда началась война. Был призван в августе 41-го. С осени воевал в артиллерийском полку в качестве наводчика. 18 ноября на Волоколамском направлении расчет его орудия подбил и сжег 4 танка противника. Но и расчет понес потери. Трижды раненый Дыскин уничтожил еще 3 танка. Получив 4-е ранение и контузию, упал без сознания. Ефима посчитали погибшим. Звание Героя Советского Союза ему присвоили посмертно. На самом деле он остался жив, но 14 осколков в спину. До 44 года проходил лечение в госпиталях. За это время сумел сдать экзамены за 3-годичный курс медицинского училища. Вся последующая жизнь Ефима Дыскина была связана с военной медициной. Доктор медицинских наук, профессор, начальник кафедры военно-медицинской академии. В отставку Ефим Анатольевич вышел в звание генерал-майора медицинской службы.
0: Радио «Гордость» и военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Радио «Гордость».

0: фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни. Дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Реклама.
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
3: «Радио Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет! С вами фолк-группа «Сказки». Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди».
1: Максим Концов – первый герой России в Росгвардии. Высокого звания его удостоили посмертно за уничтожение диверсионно-разведывательной группы украинских националистов в ходе спецоперации. Во время тяжелого боя лейтенант получил несколько ранений, но продолжал командовать подчиненными. Росгвардейцам удалось разгромить ДВГ противника, взять пленных, захватить схрон оружия и боеприпасов. Родился Максим Концов в Улан-Удэ. Серебряный медалист, спортсмен, он поступил в ВУЗ и блестяще учился, однако на четвертом курсе взял академ и добровольцем явился в военкомат. Возможно, свою роль в этом решении сыграла книга Виктора Леонова «Лицом к лицу», которую будущий росгвардеец любил с детства. Вечная слава герою и вечная память.
0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди». Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Селебрити, публичные персоны, известные и популярные, модные и ухоженные, звезды ток-реалити-шоу, блогеры-миллионники, лица рекламных кампаний, ведущих брендов. Слово пришло к нам из английского языка и переводится предельно точно – знаменитость. Среди селебрити – певцы и музыканты, актеры и телеведущие, спортсмены, дизайнеры, модели, юмористы, стендаперы. Их главное отличие от коллег по цеху связано с тем, что они стали знаменитыми не столько за счет талантов и навыков, сколько благодаря постоянному присутствию в актуальном медиа-контенте. Их главная задача – не творческие достижения, а поддержание своей популярности как в традиционных медиа, так и в соцсетях. Говорим с уважением, потому как это самая настоящая работа, связанная с серьезными затратами времени, сил, нервов. Награды за труды, крупные контракты и долгосрочное партнерство с рекламодателями. Выгода обоюдная, поскольку селебрити-маркетинг – один из мощнейших инструментов в продвижении бренда. А то, что в окружении за глаза их называют жаргонным словом «селебы», так еще и лучше, очень созвучно с латинским исходником слова «celebrity celeber», что также означает «знаменитый, известный, прославленный».
2: Реклама.
3: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
4: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радиостанции «Гордость».
1: Иркутск начался как казачье зимовье в середине 17 века, а в позапрошлом столетии превратился в первый настоящий город Восточной Сибири. Именно в нем жили сосланные декабристы. Их быту посвящен современный дом-музей Волконских, где бережно воссоздали быт дворян 19 века. Главное украшение города – река Ангара. Вдоль нее недавно построили роскошную набережную в два яруса. Рядом воздвигли точную копию исторической триумфальной арки, посвященной императору Александру Первому. Самое старое каменное здание Иркутска – Спасская церковь 18 века. Единственная во всей Сибири украшена росписями не только внутри, но и снаружи. В городе жил Леонид Гайдай, и недавно на площади труда установили композицию, посвященную ему и его фильмам. Режиссер сидит в кресле, а напротив него застыли трус, балбес и бывалый. Едем в Иркутск и слушаем песню иркутянки Влады Мирави «Березонька».

это нормально, так мне и надо. Так бывает, когда заходишь совсем далеко. Я улыбаюсь, стою под последним своим снегопадом. Мне спокойно,

0: Тысяча поводов для гордости.
1: «Ноги потом. Сначала неси душу», – часто говорил основатель первого в мире ансамбля народного танца Игорь Моисеев. Начиная с 1937 года, коллектив объездил весь Советский Союз и 60 стран мира. Исчезающие переплясы и обряды артисты переносили на сцену прямо из фольклорных экспедиций. В репертуаре танцы народов России, Украины, Белоруссии, Грузии и многих других. В программе «Танцы славянских народов», которая до сих пор живет на сцене, уже 70 лет. Во время Великой Отечественной коллектив заработал 1,5 миллиона рублей. На эти деньги построили танк для Красной Армии. Они выступали даже в «Ла-Скала» и «Опера Гарнье». Кстати, у ансамбля есть свой симфонический оркестр из 35 музыкантов. В 1971 году в Париже в честь премьеры балета выбили спецмедаль «Триумфы половецких плясок» Игоря Моисеева. Хореограф руководил коллективом 70 лет и за это время поставил 300 танцев. За свои постановки он получил около 30 наград и медаль «5 континентов ЮНЕСКО».
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Хорошие новости. Региональная повестка. Влияет ли погода на ваше самочувствие? Архангельский кардиолог Татьяна Ростокина разработала уникальный сервис «Медицинский метеопрогноз», который позволяет отслеживать влияние погодных условий на артериальное давление. Платформа помогает пользователям вести журнал показателей, получать напоминания о приеме лекарств и анализировать изменения самочувствия. Проект основан на многолетних исследованиях влияния метеофакторов на здоровье. Приложение уже доступно для пользователей и направлено на поддержку людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Путь разведчицы и писательницы Зои Воскресенской начался в 14 лет, когда девочка устроилась в органы уборщицей. Вскоре она отправилась в Ригу с легендой баронессы. Руки, помнившие тяжелый труд, прятала под перчатками. В 41-м Воскресенская была из тех разведчиков, которые предвидели вероломное нападение Германии. Во время Великой Отечественной работала в Стокгольме и вместе с послом Александрой Калантай смогла нейтрализовать немецкую пропаганду и удержать Швецию от вступления в войну на стороне нацистов. Профессия не стала препятствием для семьи. Зоя Воскресенская вышла замуж за своего коллегу, родила сына, а после ухода из разведки стала самым популярным автором детских книг про Ленина. Начала она с истории, которую слышала от финна, делавшего обручальные кольца для будущего вождя пролетариата и его жены. Воскресенская пыталась писать о разведке, но издательства отвергали эти книги с формулировкой «Не знаете специфики». Гордимся своими!
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песни о родине, песни о любви, песни о семье, песни о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Реклама. С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РБП ОКРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Кализа.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет сайт ценностироссии.рф. На уникальном интернет-ресурсе в удобном формате собрана вся информация о традиционных духовно-нравственных ценностях России. Истории, рассказанные амбассадорами проекта, известными артистами, деятелями культуры, науки и спорта. Сайт ценностироссии.рф – ваш проводник и путеводитель по миру. Истории, традиции и культурного кода, на которых построена жизнь в нашей огромной стране. Мы очень стараемся, чтобы сделать традиционные российские ценности ближе, а главное – понятнее каждому. Именно они формируют основу национального самосознания и укрепляют общество изнутри. Ценностироссии.рф. Присоединяйтесь и вы. Давайте вместе изучать, сохранять и приумножать то, что нам дорого. 12+. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+. Гранты на культурные проекты. До 30 июня президентский фонд культурных инициатив принимает заявки на грантовый конкурс. Заявить свои творческие инициативы могут НКО, коммерческие организации, муниципальные учреждения, индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются на сайте fondkulturnykhiniciativ.rf. Приглашаем к участию тех, кто готов менять культурную жизнь страны своими проектами.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Музыка гордых – это какая музыка?
2: Хорошая, которая прославляет этот город, веселая, масштабная.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Квартал или квартал? Как правильно? Большинство словарей предлагают только один вариант – квартал с ударением на последний слог. Причем неважно, о чем идет речь – о четвертой части года или о городском районе. При этом один из толковых словарей дает также вариант квартал с пометкой «профессионализм». Финансовые или, к примеру, кадровые службы привыкли сдавать квартальный отчет именно за квартал. Возможно, специально для них был придуман шуточный мнемонический стишок. В бухгалтерии аврал завершается квартал. Но если специалисты в какой-либо области придерживаются в разговорной речи профессионального сленга, никакими стишками этого не изменить. Любой вам скажет. Так как же будем говорить? И думать нечего. Говорим согласно литературной норме «квартал». Сдаем проект в первом квартале или через два квартала поверните на Садовую. Нужно вспомнить еще один квартал. В дореволюционной России так назывался полицейский участок. Был и квартальный надзиратель. Это что-то вроде современного участкового, уполномоченного. Полицейский, который следит за порядком во вверенном ему квартале. Излюбленный герой Гоголя, Некрасова, Салтыкова-Щедрина и многих других русских классиков.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, с вами Анна Волкова. Слушайте Радио Гордость. Здесь звучит то, что нас объединяет. Здесь все по-настоящему. Здесь

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Петроглифы Сикача-Аляна – самые известные наскальные изображения в Хабаровском крае. Это единственный в Приамурье памятник древнего наскального искусства и национальный символ нанайского народа. Он включен в предварительные списки ЮНЕСКО. Петроглифы нанесены на поверхности базальтовых валунов. Ранние рисунки выдолблены каменными орудиями. Ученые относят их к 12-му тысячелетию до нашей эры. Поздние же датированы 3-м тысячелетием до нашей эры. Их уже наносили с помощью железных инструментов. На валунах выдолблены изображения лосей и лошадей, сцены охоты, человеческие фигуры, сидящие в лодках люди и шаманские маски личины. Кстати, в других районах Хабаровского края ученые также обнаружили петроглифы, однако встречаются они в единичных экземплярах. В селе Сикача-Алян представлены все виды наскальных рисунков той эпохи, что делает это место уникальным.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
1: Паром, певец, музыкант и автор текстов, родился в Житомирской области. Когда ему было 8 месяцев, семья перебралась в Сургут. Первые музыкальные эксперименты Паром начал еще в 15 лет. Писал в стиле рэп, участвовал в батлах. После начала спецоперации выразил поддержку России песней «Мысли вслух», которая за пару дней набрала 1 000 000 просмотров в телеге. На радио «Гордость» звучит его песня «Родимая». Слушаем Парома и гордимся своими.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Привет, родные! Это Шаман. Слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Радио «Гордость».
2: Если б не было тебя...

1000 поводов для гордости. Первый в мире светодиод. Выдающийся советский физик, исследователь полупроводников и изобретатель первой половины 20 века Олег Лосев первым в мире открыл электролюминесценцию полупроводников. Он обнаружил свечение в точке контакта двух разнородных материалов при протекании электрического тока. Наблюдение было опубликовано им в советском журнале «Телеграфия и телефония без проводов». А в 1927 году Лосев получил патент на устройство, которое считается прототипом современного светодиода. В патенте это устройство было названо «световое реле». В своем открытии 23-летний Лосев сильно опередил свое время. В конце 20-х годов еще не было ни теоретического обоснования этого явления, ни терминов «полупроводник» или «светодиод». Стоит отметить, что за несколько лет до этого 19-летний Лосев изобрел крестодин – радиоприемник, не содержащий электронных ламп и осуществляющий усиление принимаемых сигналов с помощью кристаллического детектора.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В детском центре «Орленок» завершился первый модуль медиалаборатории инновационной патриотической журналистики. Более 100 юных журналистов со всей страны посвятили свои работы 80-летию Победы. Под руководством специалистов ребята создавали фотоленты и викторины, изучали архивы и работали с историческими материалами. Историческим консультантом выступила методист музейного комплекса «Куликово поле» Наталья Новикова. Эксперты отмечают, что проект не только развивает журналистские навыки, но и помогает молодежи глубже понять историю своей страны.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Реклама. Обновите летний гардероб в ТК.

Против 20 лихих воинов, вооруженных до зубов, отцу предстояло ее найти среди 10 поверженных ею врагов. Остатки отряда, вернувшись в лагерь, поведали, что случилось у реки. Город не взять, если девки такие там, то какие же там мужики?

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Создатель фильма «Щит и меч» Владимир Басов не только снимал кино про войну, он сам был героем-фронтовиком-минометчиком. На фронт он отправился в 41-м добровольцем. Начинающему артисту предлагали бронь и место в театре, но он не понимал, как можно играть, когда большинство ровесников в окопах. Владимир Басов стал командиром батареи в минометном полку, участвовал в уничтожении курлянской группировки немцев. В феврале 45-го выдвинулся вместе со штурмовой группой, уничтожил 6 боевых точек врага и минометным огнем обеспечил захват опорного пункта немцев. За это Басова наградили орденом Красной Звезды. А еще будущий режиссер организовал в своей части самодеятельность и получил медаль за боевые заслуги за выступление в самых жарких местах на передовой.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Реклама.
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
6: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
7: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
8: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
9: Радио «Гордость». Позывные страны.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Циферблат. Это слово пришло в русский язык из немецкого в начале 19 века, сохранив и звучание, и смысл. Мы только немного адаптировали произношение. Если разобрать слово по составу, все становится понятно. Цифер – цифра, и блат – лист, а также полоса – пластина. Изначально термин описывал медную пластину с цифрами, которая закрывала часовой механизм. Каких только изменений не претерпели часы со времени их изобретения. Из каких только материалов не делают циферблат. Чем только не украшают и не усложняют, превращая их то в произведение искусства, то в многофункциональный инструмент для измерения всего и вся. Но главная функция – показывать точное время – остается неизменной. Читаем в рассказе Фазилия Искандера «Начало». Раньше на деревенских фотографиях выставляли вперед запястья с циферблатом часов, на которых, если приглядеться, можно было узнать точное время появления незабвенного снимка.
0: Радио «Гордость».

0: Лимон.
1: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Историческая память и преемственность поколений. Певица Ивушка.
2: Когда я листаю старые альбомы или слушаю рассказ бабушки о том, как они когда-то осваивали Север, я понимаю, история — это не просто параграфы в учебнике, это живой пульс, который бьется в каждом из нас. Историческая память — это наша общая ДНК, бережное сохранение тех смыслов и подвигов, которые передаются от сердца к сердцу уже сотни лет. Без понимания того, на какой земле мы живем и благодаря кому мы сегодня можем мечтать и творить, у нас просто нет будущего. Мы продолжение тех, кто строил эту страну, и наша задача – пронести их свет дальше, сохраняя свою уникальность, идентичность в этом огромном мире. Преемственность поколений для меня – это когда опыт прошлого становится мощным драйвером для нашего сегодняшнего движения вперед. Важно не просто знать даты, а искренне уважать своих предков, которые сделали нашу жизнь возможной. Игнорирование или попытки исказить правду о прошлом всегда ведут к потере ориентиров и трагическим последствиям для всего народа. Именно поэтому мы должны дорожить каждым свидетельством нашей истории и каждым ветераном, который является для нас примером безусловного патриотизма. Наша память – это фундамент, на котором мы строим завтрашний день, оставаясь верными своим корням и самой нашей большой мечте.
1: Истории о главном.
3: Реклама.
4: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
5: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
1: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире автор хита 333 Александр Ванюшкин.
1: Начнем мы, конечно, с той самой песни 333, когда Александр вот полчаса назад приехал к нам сюда в студию, сразу был вопрос, что будем петь? Я говорю, ну, конечно, нужно начинать с 333. При этом, ну, это ж просят везде, всегда, вот, ну, не каждый день, но, наверное, вот несколько раз в неделю обязательно к исполнению песня 333 везде.
2: Ну, вот я считаю, что эту... Ну, много вопросов, уже надоел вопрос, как вы написали. Я считаю, что эту песню дал мне Бог для того, чтобы я имел возможность хоть маленькую как-то помочь бойцам для нашей победы, волонтерам, ну, и всей нашей стране. Ну, пусть громко сказано, ну, чуть-чуть помогаю.
1: Да, и эту песню, ну, действительно знают все. Я не представляю, вот если сейчас выйти на улицу любого русского города и... первые строчки начать даже не петь, а просто проговорить, уверен, поддержит каждый. Но я не знаю вот такого человека, кто бы сказал, что-то вот незнакомое мне. Итак, 333 в эксклюзивном исполнении Александра Ванюшкина здесь в эфире «Радио Гордость». Поехали!

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, я Мароша. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Россия первая доказала эффективность реактора на быстрых нейтронах. Еще совсем недавно проектирование таких реакторов считалось делом почти невозможным, хотя в этой области работали ученые многих стран. Дело в том, что для создания таких реакторов требуется использование в качестве теплоносителя жидкого металла. Справиться с этими и другими сложностями удалось пока только инженерам из России. И теперь энергию природного урана можно будет использовать не на несколько процентов, как раньше, а чуть ли не на все 100. При этом реакторы на быстрых нейтронах могут не только сами работать на том, что прежде считалось отходами, но и вырабатывать топливо из отходов для обычных атомных станций. И они уже доказали свою коммерческую эффективность на Белоярской АЭС. Подробности на сайте «Достижения РФ». Нам есть чем гордиться.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Санкт-Петербурге открыли для экскурсий Лахта-центр – самое высокое здание Европы. Теперь у посетителей появилась возможность увидеть город с высоты 83-го этажа, а если еще точнее – 365 метров. В администрации комплекса сообщили, что экскурсии проходят в группах, а билеты уже поступили в продажу. Пока количество мест ограничено, но в будущем планируется расширение программы. Жители и гости культурной столицы смогут познакомиться с общественными пространствами центра и узнать больше об архитектуре и технологиях этого уникального сооружения.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радиостанция «Гордость».

На границе с Турцией или Пакистаном. Полоса нейтральная, а справа где кусты. Наши пограничники с нашим капитаном, а на левой стороне ихние посты. А на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Капитанова невеста жить решила вместе. Прикатила, говорит, милый то-то сё. Надо ж хоть букет цветов подарить невесте. Ну что за свадьба без цветов, пьянка и всё. А на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. И к ихнему начальнику точно по повестке.

был капитан. А на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Спит капитан, и ему снится, что открыли границу, как ворота в Кремле. Ему и нафиг не нужна была чужая.

0: она и я, а на нейтральной полосе цветы. Необычайной красоты.
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.
2: Ах ты, заря, ты кудрявая заря. А если я живой, значит, было все не зря. Весточки нет с середины февраля. Ну, а подо мной перепахана земля.

0: женюсь.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Матвей Веж.

0: Кузьмин. 17-летний школьник из Уфы летом 2022 года оказался случайным свидетелем ограбления. Возле одного из торговых центров города, прямо под видеокамерами, злоумышленник выхватил телефон у инвалида и пустился бежать. Матвей бросился за грабителем, догнал его, скрутил, притащил на место преступления и удерживал до приезда полиции. Матвей передал преступника полицейским, телефон вернули хозяину. За проявленное мужество и активную гражданскую позицию Матвея наградили почетной грамотой МВД России. Грамоту смелому юноше вручал министр внутренних дел Республики Башкортостан.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
2: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: знают.
1: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни. Дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
2: Возрастное ограничение 0+.
3: Реклама.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Гранты на культурные проекты. До 30 июня президентский фонд культурных инициатив принимает заявки на грантовый конкурс. Заявить свои творческие инициативы могут НКО, коммерческие организации, муниципальные учреждения, индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Приглашаем к участию тех, кто готов менять культурную жизнь страны своими проектами.
5: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
7: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
8: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
9: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость за Родину, гордость за будущее наших детей, за честное, нормальное будущее детей наших. Спасибо.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «помада» сегодня кажется абсолютно привычным, но его история насчитывает несколько тысячелетий. Помада пришла в русский язык через европейский и происходит от латинского «pomum» – «яблоко». Связь неочевидная, но объяснимая. В древности из яблок и других плодов готовили ароматные смеси с добавлением масел, пряностей, воска. Их использовали для ухода за кожей и волосами. Такие составы стали называть помадой, по исходному слову «яблоко». Позже значение слова сузилось. Название «помада» закрепилось за отдельными видами косметических средств. Сначала для волос. Мы ведь помним из литературы напомаженные прически, парики, усы и бороды, верно? А затем и для губ. Постепенно слово стали употреблять именно в значении губной помады. Любой – защитной, увлажняющей или декоративной. Такая вот длинная история – от обычного яблока до тюбика помады, который почти каждая женщина носит в косметичке.
0: Радио «Гордость».

0: которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Друзья, привет. Это группа «Мы из России». Оставайтесь на волне «Радио Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Горный массив «Спящий Черкес» – одна из необычных природных достопримечательностей Краснодарского края. В Апшеронском районе, в нескольких километрах от поселка Отдаленный, располагается горный хребет урочища Черногорье. Его самая высокая точка – гора Черногор. Она поднимается над уровнем моря на высоту 1754 метра и значится геологическим памятником природы. Если смотреть на возвышенность со стороны поселка, можно отчетливо разглядеть в очертаниях рельефа профиль лежащего на спине человека, папаха, острый с горбинкой нос, усы, волевой подбородок. Отсюда и спящий черкес. Это второе народное название горы. С каждым годом ее стремятся увидеть все больше туристов. Наиболее благоприятное время для путешествия к спящему черкесу – поздняя весна, начиная с майских праздников, и осень, до начала периода продолжительных дождей.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Реклама. Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
1: Исполнитель Вова Фоматик, уроженец Ижевска и участник спецоперации. Служит сапером. Песни он начал писать еще в 19-м. Отец всегда занимался музыкой и заинтересовал этим сына. Певец исполнял песни в разных жанрах. Выступал на хип-хоп-фестивалях в Москве и родном Ижевске. На спецоперацию Владимир отправился в конце 24-го. Давно хотел и вот, наконец, решился. Текст композиции «Любовь» он создал на передке и посвятил ее любимой женщине, которая ждет его дома. Трек был записан совсем недавно, во время короткого отпуска дома. Слушаем композицию «Любовь» Вовы Фоматика на радио «Гордость» и гордимся своими ребятами.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Радиостанция «Гордость».
2: Всем привет! Это родные. Слушайте нашу песню «Река Волга» на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Кольская АЭС – самая чистая в Европе и при этом самая северная. Она вошла в историю человечества как первая в мире атомная станция, построенная в условиях Заполярья. А еще Кольская АЭС – одна из немногих в мире, где целых два раза удавалось продлить срок эксплуатации энергоблоков. В 2019-м наши ядерщики провели качественную модернизацию двух самых первых энергоблоков станции, которые подключили еще в 1973-м и впервые модернизировали в 2005-м. Российские специалисты смогли усовершенствовать их до полного соответствия жестким требованиям, появившимся после Фукусимы. Строить Кольскую АЭС начали еще в 60-е, когда бурное промышленное развитие региона потребовало новых энергоресурсов. В первый кубометр бетона по советской традиции замуровали капсулу с посланием потомкам. «Гордимся нашими ядерщиками!»

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: На Калининградском янтарном комбинате найдена уникальная ископаемая смола возрастом 30-50 миллионов лет. Образец сохранил точную форму туннеля, сделанного личинкой жука-древоточца. По словам гемолога Анны Дугиной, это крайне редкое явление. Подобное она встречает впервые за свою 20-летнюю практику. Находка пополнила экспозицию музея комбината, единственного в мире предприятия по промышленной добыче янтаря, контролируемого корпорацией Ростех. Ежегодно здесь добывается около 90% всего мирового янтаря.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радио «Гордость».

0: Гений места на радио «Гордость».
1: Великий советский ученый Леонид Верещагин первым в мире синтезировал искусственный алмаз. Наш герой родился в 909 году в Херсоне. Ранняя жизнь была его непростой. Детство пришлось на революцию и гражданскую войну. В 20-е годы Верещагину пришлось бросить учебу в вузе и пойти работать. Однако его бывшие учителя написали в министерство и будущего ученого пустили в аспирантуру без диплома. В конце 30-х Верещагин начал проводить эксперименты в области высокого давления. В годы войны он не эвакуировался, а жил в Москве и помогал фронту, участвуя в создании бесшумовой винтовки, в совершенствовании артиллерийских орудий. В военные годы ему удалось собрать в лаборатории реакторы. После войны он организовал в Троицке современный институт физики высоких давлений, где в 60-х он первым синтезировал искусственный алмаз. За всю жизнь Верещагин стал соавтором 200 научных патентов, получил Ленинскую и Сталинскую премии, похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
0: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. «Милосердие». Александр Носков, музыкант и вокалист группы «Зверобой».
1: Милосердие. Сердечная милость. Эта ценность нам хорошо знакома и близка. На слуху у нас такие фразы, как «помилование вместо наказания», «милость к падшим призывал». А при слове «сестра милосердия» в каждом из нас возникает образ заботливой верующей женщины, которая не может пройти мимо чужих бед и страданий. Эти русские девочки не меняются, жена декабриста, сестра милосердия. Так поется в одной из песен «Зверобоя» на стихи Елены Заславской. Милосердие – прямой антипод эгоизму и вытекающего из него безразличия к ближним, дальним, вообще безразличию людей к друг другу. Конечно, милосердие – это в первую очередь глубоко личное чувство, но если мы хотим жить в милосердном обществе, где все заботятся друг о друге, быть самим хорошо воспитанными и иметь воспитанных детей, то нам нужно всячески культивировать, уважать и поощрять эту ценность на общественном и даже государственном уровне.
0: Истории о главном. Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
2: Возрастное ограничение 0+.
3: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
6: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
7: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Малая дальневосточная железная дорога была открыта в Хабаровске в мае 1958 года в День пионерии, чтобы обучать юных железнодорожников. Изначально она представляла собой 600-метровое кольцо вокруг совхозного парка с единственной станцией, а в штатном расписании детской дороги числился только один человек – начальник малой дороги, остальные работали здесь на добровольных началах. Со временем дорога расширялась, построили еще одну станцию и две промежуточных, а маршрут расширили до 2,5 километров, добавили новые вагоны и тепловозы. Спустя 14 лет дорога обзавелась собственным депо, а для юных железнодорожников построили общежитие. Сейчас на детской дороге не только обучают, но и проводят экскурсии с самыми настоящими поездками на поезде, где юные железнодорожники выполняют полноценную взрослую работу.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

Едем по стране с радиостанцией «Гордость». Великий Новгород – место зарождения русской государственности и демократии, первая столица Древней Руси. Место, куда пришел Рюрик со своей дружиной. В городе не найти ни Комсомольского переулка, ни площади Ленина. На картах тут отмечены улицы Даньславля и Разважа. Это родина Сергея Рахманинова и Николая Миклуха-Маклая, а также родной город Виталия Цветкова, автора знаменитой песни группы «Браво» «Любовь не горит». Но сегодня мы послушаем песню уже собственного проекта Цветкова, который называется «Виктор Виталий». Песня «Продолжение».

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: С вами Виктория Черенцова. Это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: 1000 поводов для гордости.
1: Сын полка – это традиция русской армии, получившая особую известность во время Великой Отечественной войны. Она заключалась в опеке над беспризорными детьми и теми, кто потерял родителей в боевых действиях. Такие дети получали довольствие, еду и одежду. Они могли работать и помогать медикам. Сыновья полка не участвовали в боях, но могли быть задействованы в разведке. После войны многие дети продолжали обучение и связывали свою жизнь с военным делом и медициной. Эта инициатива по праву считается уникальным случаем в мировой практике. Традиция сохранила тысячи детских жизней тогда и продолжает делать это и по сей день. Институт сыновей полка был возрожден в России в 1999 году. Традиция продолжает развиваться, обеспечивая детям патриотическое воспитание и навыки для будущей жизни.
0: Радио «Гордость».

0: свойствах электрического тока. В сухой почве ток почти не проходит, сопротивление слишком высокое. Во влажной почве ток идет лучше, сопротивление ниже. Датчик сделан в виде стакана с крышкой и рукояткой. В центре стержень с острым керамическим наконечником. Снаружи решетчатая стенка в виде спирали. При повороте рукоятки датчик ввинчивается в землю. Почва попадает внутрь и уплотняется. Пустот становится меньше. Это важно для точности измерений. Между центральным и наружным электродами подается напряжение. Источником может быть сеть, аккумулятор или батарея. Ток измеряют амперметром или специальным прибором. Влажность определяют по эталонным номограммам. Существующие аналоги требуют специальной лаборатории. Нужна предварительная подготовка почвы. Требуется измерение высоты столба жидкости с помощью лупы. Новый датчик не требует сложного оборудования. Он не нуждается в дополнительных исследованиях. Прибор прост в использовании. На изобретение получен патент Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Разработка уже готова к применению. Ее можно использовать в сельском хозяйстве и научных исследованиях.
1: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, мы группа The Just. Встречайте лето на Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: Мир науки не всегда был таким, как сегодня. Еще 150 лет назад считалось, что женщина не способна совершить великие открытия. Сегодня мы расскажем о Евгении Рубинштейн, первой в России и в мире женщине-климатологе, заслуженном деятеле наук РСФСР. Родилась Евгения в конце 19 века в Нижнем Новгороде в семье мещан. Окончила женскую гимназию с золотой медалью. Была бестужевкой, студенткой высших женских курсов. Курсов в Петербурге. Ум Евгении так поразил профессоров, что они предложили ей остаться на курсах в качестве педагога. Рубинштейн была одной из первых, кто внедрил современные статистические методы анализа метеорологических данных в практику обработки сетевых повседневных наблюдений. В 46 лет стала доктором географических наук, за жизнь написала около 130 научных трудов, в том числе монографий и сборников по климату СССР. В 1966 году была опубликована монография «Современное изменение климата», в которой она одной из первых в среде ученых обратила внимание на проблему изменения глобального климата. Эта работа до сих пор представляет интерес для современных ученых, которые выясняют причину потепления климата Земли. Являлась почетным членом Русского географического общества. Научные заслуги Рубинштейн были отмечены орденом Ленина и другими правительственными наградами.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Вы слушаете Радио «Гордость». Гордость – это мы.
2: Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Рано понял то, чему не учат в школе, в мегаполисе, где мы росли без чувств. Помню, с кем были близкими, где ходил наедине с этими мыслями. Я искал в этой толпе давно забытую искренность, зажигая сам себя искрами.

0: жить. Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Будем жить, пока сердца горят любовью. Будем жить, я расправлю крылья и полечу.
1: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
2: Возрастное ограничение 0+.
1: Слушайте на «Радио Гордость». Каждый день в эфире всероссийский проект «Какие люди?». Программа о тех, кем гордится страна. Великие ученые и первооткрыватели, гении культуры и искусства, спортсмены, покорившие мир, врачи и учителя, чьи труды бесценны, и, конечно, герои нашего времени, защитники Отечества. Какие люди! Истории о силе духа, таланте и мужестве. Слушайте каждый день на «Радио Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
3: «Радио Гордость». Позывные великой страны.
4: С вами Валерий Сюткин. Я слушаю радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость – это гордость за свою страну, за родителей, за детей, за близких. Ну, я не знаю, для меня гордость – это гордость за свою страну, которая...
1: Спасибо, хорошего вечера.
0: Привет. С вами группа Чапаев. Слушайте нашу песню «Будь собой» на радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А вы знаете, что пролонгация – это не только продление, но и отсрочка. Пришло к нам это слово из латыни, через французский язык, и чаще всего употребляется в областях экономики и права. Так, пролонгация договора или соглашения – это его продление. Однако есть еще одно значение – это отсрочка. Например, выплаты по векселю. В начале 20 века такое значение было более распространено. Но даже сейчас пролонгация займа – это продление срока выплат, если у заемщика нет средств. В медицине это слово тоже употребляют. Пролонгация курса того или иного препарата значит, что лекарство нужно употреблять дольше первоначально назначенного срока. Перекочевало это длинное слово и в повседневную речь, но нам с вами нужно быть осторожными и помнить, что заменять простое родное сердцу продление пролонгацией как минимум не всегда уместно.
0: Радиостанция «Гордость».

гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю.

0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В Хабаровске есть необычный музей, посвященный различным музыкальным машинам и аудионосителям. Мир говорящих машин основан на частной коллекции семьи Веретенниковых. Здесь представлены экспонаты, выпущенные в течение 100 лет с 1880 года. Основой коллекции музея стали старинные проигрыватели, пластинки, граммофоны и радиоприемники, которые были бережно восстановлены. Экспозиция размещена в трех тематических залах «Винтаж», «СССР» и «Диско». Сотрудники музея рассказывают истории дальневосточной повседневности, как люди жили у себя дома с традициями семейного прослушивания и набором любимых песен. Есть в музее и краеведческий уголок. Коллекция также включает в себя экспонаты из личных и семейных архивов людей, которые передали их в собрание музея.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: История одной песни. Композицию «Песня дочки» написал ветеран боевых действий, участник СВО Виталий Витальевич Петров, выступающий под псевдонимом Бросков. Стихотворное посвящение своей дочери автор-исполнитель писал прямо на фронте. Именно любовь к своему ребенку дала сильную мотивацию и желание написать песню о том, как отец, защищая родину, разговаривает внутри себя с дочерью, находясь в разных условиях службы.
1: «Песня «Дочка» напрямую посвящена моей дочери. Написано в зоне специальной военной операции. На фронте. Записано в Донецке. Получается, песня хорошо пропитана Донбассом. В композиции решил не просто описать любовь к моей дочери, а именно изобразить разговор с ней. Как я к ней обращаюсь. По-взрослому. В зоне СВО часто слушают эту песню. Я желаю всем удачи и мирного неба над головой».
0: Песня играет на всех музыкальных площадках уже год и полюбилась слушателям, особенно военнослужащим. Многие, у кого есть дочки, видят себя в этих стихах Виталия. Отметим, что автор не только талантливый исполнитель, но и настоящий герой. У него есть награды. Медаль Суворова, медаль за освобождение Авдеевки, медаль за отвагу, мужество и доблесть. Пожелаем ему хорошего здоровья, всем слушателям радио «Гордость», мирного неба над головой. Слушаем песню «Дочки» в исполнении Виталия Броскова.

стачка. С чаем беда, осталась одна пачка. На кухне записка, не жди, оставь.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Бренд «Чатка» не является японским, как утверждают некоторые источники, а был создан в СССР случайно. В начале 20 века советская страна стала учиться у японцев делать консервы из камчатского краба. Соседи с Востока продали нам судно для развертывания крабоконсервного завода и разрешили нанимать своих специалистов для обучения. Изначально крабовые консервы планировали назвать «Камчатка», однако при печати этикеток для банок, которые планировали отправить на экспорт, допустили ошибку с размером. В результате наклейка не поместилась на банку и пришлось перекрывать первые буквы названия. Так появилась «Чатка». Бренд, известный во всем мире и по сей день. Примечательно, что советские граждане в большинстве своем произносили его как «снатка», так как название всегда писалось на английском языке. В декабре 2007 года суд признал исключительное право на торговый знак «Чатка» за Россией.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые Саратовского государственного университета сделали неожиданное открытие. Шум, который мы привыкли считать помехой, может, наоборот, улучшать работу сложных систем – от транспортных до нейронных сетей. Исследователи выяснили, что случайные колебания помогают элементам системы синхронизироваться, словно музыканты, которые начинают играть в унисон под шум водопада. Этот эффект может дать ключ к пониманию работы мозга и созданию более эффективного искусственного интеллекта. Теперь ученые изучают, как разные типы шума влияют на реальные системы, и их результаты могут серьезно изменить представление о роли хаоса в науке и технологиях.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Sale – это пришедшее из английского слова, обозначающее, как правило, распродажу или скидки в магазине. Популярность его, видимо, связана с тем, что короткое английское sale из четырех букв латиницей больше бросается в глаза, чем распродажа. Броская надпись на витрине видна издалека и сразу привлекает внимание. А еще несколько лет назад сейлами или сейлзами называли менеджеров по продажам и даже просто продавцов в магазине. Но это значение в русском как-то не прижилось. Сейлов из профессионального жаргона уверенно вытеснили продажники. Склоняется сейл как русское существительное мужского рода сейл. Сейлы – купить на сейле. Надпись латиницы на витрине действительно привлекает внимание. Но вот фраза «в магазине сегодня закончился сейл» звучит хуже, чем «распродажа завершилась». Правда?
2: Реклама.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. Недавно попалась на глаза неряшливо сверстанная газета депутата Михаила Матвеева. В глаза бросился подзаголовок. Звучит он так.
5: В период работы в Государственной Думе 8-го созыва депутат Михаил Матвеев внес в качестве автора или соавтора более 50 законопроектов. Несмотря на противодействие и принадлежность к фракции КПРФ, самарский депутат своей энергией, волей и поддержкой людей добился того, что ряд его важных законодательных инициатив стали федеральными законами.
4: И сразу нам представляется вихрастый, мятежный депутат, пробивающий стену равнодушия и добивающийся своего. Но государство и добивающийся.

0: пути лидеры парламентских фракций на встрече с вами получили напутствие необходимости его не просто выстраивать, а сделать на основе учета интересов и мнений каждой политической фракции для того, чтобы по ключевым вопросам развития страны была консолидация. Она у нас достигла порядка 80%, и в этой связи хочется еще раз сказать слова благодарности за то, что вот такой диалог постоянно президент поддерживает с Государственной Думой, особенно это важно в ситуации, когда грядут новые выборы.
1: Итак, все законы, к которым имел то или иное отношение Михаил Матвеев, были приняты в рамках той самой консолидации того самого консенсуса, о котором говорил Вячеслав Володин. И в соавторах у самарского депутата немало представителей других фракций «Единой России», «Новых людей», «Справедливой России», «ЛДПР». Он, так сказать, один из многих. Ну и самое важное, учитывая, что у «Единой России» в Госдуме большинство, то принять без ее участия какой-либо закон сегодня просто невозможно. И было бы честнее написать, что законы, к которым имел отношение Михаил Матвеев, приняты при поддержке «Единой России».
2: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Приоритет духовного над материальным. Певица Ивушка.
1: В мире, где успех часто измеряется стоимостью гаджетов, количеством брендовых вещей в гардеробе или нулями на банковском счете, очень легко потерять себя. В музыкальной индустрии тоже много говорят о бюджетах и дорогом имидже, но я для себя давно решила: самые крутые вещи в жизни – это совсем не вещи. Для меня приоритет духовного над материальным – это когда твой внутренний мир, твои смыслы и доброта значат гораздо больше, чем внешняя картинка. Это тот самый фундамент, на котором строится и моя семья, и все наше будущее. Есть очень глубокая мысль, которая мне близка. Можно продать машину или дом, но нельзя продать мать или родину. Это и есть та самая черта, где заканчивается материальное и начинается то, что по-настоящему свято. Мы привыкли считать комфорт мерилом всего, но наши традиции говорят об обратном. Если внутри пустота, никакой люкс

0: тебя не спасет. Для меня важно, чтобы в моих песнях и поступках всегда была эта искорка искренности и совести, потому что именно такие нематериальные ценности делают нас по-настоящему богатыми и свободными.
1: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песни о родине, песни о любви, песни о семье, песни о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Реклама.
0: Радио «Гордость» представляет «Истории о главном». Масштабный проект посвящен изучению, сохранению и укреплению традиционных ценностей России. «Истории о главном» звучат в исполнении выдающихся деятелей культуры, науки и спорта. Лидеры мнений расскажут о личном опыте, семейных традициях, достижениях и жизненных принципах. Ежедневно на радио «Гордость» и в телеграм-боте «Истории о главном». Всегда на сайте ценностироссии.рф при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+. Гранты на культурные проекты. До 30 июня президентский фонд культурных инициатив принимает заявки на грантовый конкурс. Заявить свои творческие инициативы могут НКО, коммерческие организации, муниципальные учреждения, индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Приглашаем к участию тех, кто готов менять культурную жизнь страны своими проектами. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет, я Владимир Захаров, группа «Рок-Острова». Слушайте радио «Гордость», здесь все свои.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: А задумывались ли вы, как выглядела жизнь наших предков 100 лет назад? Чтобы узнать это, достаточно взглянуть на фотографии, сделанные уроженцем Владимирской области, пионером цветной фотографии в России, членом Русского географического общества Сергеем Михайловичем Прокудиным-Горским. Путешествуя по стране в начале 20 века, он первым запечатлел в цвете природу, города и села, сцены быта и костюмы народов от Балтийского моря до Крыма, Кавказа, Урала и Туркестана. Созданная Прокудиным-Горским уникальная коллекция цветных фотографий невероятного для того времени качества не имеет аналогов ни в нашей стране, ни за рубежом.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Концертный зал на Радио «Гордость».

я в болотах, пускай замерзал я на льду. Но если ты скажешь мне слово, я снова все это пройду.

0: Своими словами. Поэты Донбасса.
1: Мария Ватутина. Они стреляли по донецким. Они стреляли по донецким. Они стреляли по луганским. По сношенным пинеткам детским. По каблукам и сумкам дамским. По одеялам и подушкам. Ночнушкам, шортикам, пижаме. И в класс, где запрещенный Пушкин по-русски говорил стихами. По толстым словарям толковым, по тощим козам, по колодцам. Они стреляли по торговым палаткам и по огородцам. Они не подходили близко, стреляя в школьницу у дома. Она была сепаратистка, она абстрактна, незнакома. Невидимы в прицеле пушки ее косички и ладошки, ее забавные веснушки, припухлые ее губежки. Но в том абстрактном артобстреле, закрыв глаза на все детали, они ее убить хотели. Они по ней в упор стреляли. С остервенением немецким, с особой слабостью гражданским, они стреляли по донецким. Они стреляли по луганским.
2: Мария Ватутина – участница агитбригад, выступающих на фронте и в госпиталях. Ее учитель – профессор МГУ Элит-института, писатель, историк и поэт Игорь Волгин сказал: «Стихи Марии Ватутиной – жестокое и честное свидетельство того, что с нами происходит. Мы имеем дело с очень современным поэтом, чья лирическая память отнюдь не свободна от наследственного груза истории и культуры. Именно они, история и культура, есть способ существования этого поэтического мира, обладающего чутким и преемственным лингвистическим слухом и в то же время говорящего с нами на собственном художественном языке».
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Радио «Гордость».

0: История одной песни.
1: Легендарная песня «Я остаюсь» группы «Черный обелиск» в 2022 году отметила 30-летний юбилей. Гарик Сукачев в компании Шахрина, Галанина, Маргулиса, Шнурова, Чигракова и других легенд русского рока мощным кавером почтил память автора композиции, лучшего бас-гитариста России, музыканта Анатолия Крупнова. Крупнов записал свою нетленку на фоне реформ лихого времени и усилившейся волны эмиграции. Песня была актуальна как никогда. Но кто же знал, что через 30 лет «Я остаюсь» заиграет новыми красками и станет ответом всем творческим людям, которые быстро покинули родную страну на фоне западной попытки отменить великую русскую культуру.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В 2010 году в Хабаровске открылся музей истории Амурского моста под открытым небом на правом берегу Амура, непосредственно рядом с действующим мостовым переходом. Первым и главным экспонатом музея стал 127-метровый пролет моста образца 1916 года. Это уникальный, сохраненный целиком образец фермы конструкции профессора Лавра Проскурякова. В свое время получил гран-при Всемирной выставки технических достижений. Дополняют музейную экспозицию под открытым небом паровозы и тепловозы, которые ранее курсировали на этом участке дороги. В 2010 году на музейной площадке возвели бревенчатое здание, в котором находятся экспонаты, посвященные истории сооружения. Кстати, за основу проекта здания был взят чертеж первого вокзала станции Вяземская Уссурийской железной дороги, построенного в 1897 году.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Всем привет! Я певица Елена Максимова. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: не закрывалась наша дверь. Мы были.
1: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
2: Серийный выпуск технологического оборудования для производства сжиженного природного газа и шельфовых проектов налажен в городе Чайковском Пермского края. Предприятие будет производить комплектующие для аппаратов воздушного охлаждения, соединительные детали трубопроводов и емкостного оборудования, узлы учета газа, насосные станции и элементы теплообменного оборудования. В год планируется изготавливать до 6000 тонн продукции. Уровень локализации продукции составляет 100%. Все сырье и комплектующие поступают от отечественных производителей. Выпускаемое в Чайковском оборудование планируют применять при реализации таких крупных проектов по добыче природного газа, как «Сахалин-2» и газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге.
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Якутии школьники успешно запустили стратосферный зонд со спутником, собранный своими руками. Аппарат взлетел на высоту около 30 километров. На спутнике установили камеру, счетчик Гейгера, инфракрасные датчики и оборудование для анализа качества воздуха. Все собранные данные будут использованы для подготовки к следующему большому событию – запуску первого школьного спутника «Чолбон» в космос, который планируется осуществить уже этим летом. В проекте участвовали 48 ребят из 8 районов Якутии при поддержке преподавателей Малой академии наук и специалистов из Красноярска. Для юных конструкторов это не просто эксперимент, а реальный шаг к будущим космическим проектам.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Привет, меня зовут Елена Кипер. И слушайте «Не надо слов» на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: В русском языке есть слова, которые почти все произносят с ошибками. Например, вы знаете, где поставить ударение в слове «вероисповедание»? Да, именно на «е», а не на «а». Веру исповедуют, и никак иначе. Вариант с ударением на «а» в словарях трудностей русского языка даже специально помечен как ошибочный. При этом в некоторых других словарях ударение в этом слове двойное, то есть «е» в первом слоге тоже лучше говорить достаточно отчетливо. «Вероисповедание». Сейчас это слово обозначает принадлежность человека к той или иной религии. Еще вероисповедание можно назвать и само религиозное учение, всю совокупность обрядности, свойственной той или иной религии, этике, философии. Так что говорим о своем вероисповедании правильно.
0: Радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса. Алиса Орлова. Русский. А русский – это тот, кто не бросает слов, не суетится зря, не лебезит пред сильным, но в сумеречный час кто умереть готов во имя всех святых и матери России. Он запрягает год и даже 8 лет. По доброте своей он терпит оскорбления, но в самый страшный час он знает – смерти нет. За пятницей всегда приходит воскресенье. А если он встает в свой исполинский рост, клонится небосвод, и звезды рукоплещут. Будь осторожней с ним, он только с виду прост. Но не свернуть ему с большой дороги Млечной.
1: С февраля 2024 года тема России и русского народа в творчестве многих современных поэтов зазвучала особенно мощно и ярко. Поэт Алиса Орлова – автор 3 поэтических книг из их числа. Ее новая книга, написанная уже после начала специальной военной операции, называется «Русские голоса». Для меня понятие «русский» наряду с обозначением народа, нации носит трансцендентный метафизический характер, говорит она. Быть русским – значит быть причастным к великой миссии русского народа, все грани и уровни которой еще предстоит осознать и раскрыть.
2: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Радиостанция «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Единство народов России. Олег Чубыкин, музыкант и саунд-продюсер.
1: Конечно, внутри я советский человек. Так как мое детство пришлось на 80-е, юность на 90-е. И в детстве мы вообще как бы не задумывались о том, что есть какие-то народы, национальности. Хотя реально мы жили в такой интернациональной среде. На Дальнем Востоке там много потомков украинцев. Там соседняя деревня называлась Чугуевка. Там в нашем классе были и грузины, и корейцы, и евреи. Только мы этого не знали, как бы для нас это не было важно. И для нас вот национальный вопрос, это было вот в учебнике 15 республик и 15 там парней и девушек, одетых в национальные костюмы. Если ты чувствуешь силу своей культуры, то ты и к другим культурам будешь относиться с уважением и интересом. У меня никогда не было внутреннего там желания кичиться тем, что я русский. Это данность. И русская культура настолько сильная, что я даже не понимал первое время, о чем вопрос. Почему какие-то претензии всегда к нам? Это как раз показывает слабость твоей культуры. Но сейчас, когда вот возникли все эти события, конечно, наши соседи заставили нас задуматься о том, кто мы такие, да, какой культуре мы принадлежим. Вспомнить уроки истории. Для нас это важный урок. Нас заставили вспомнить, нехотя, да, о том, что мы русские. Не надо этим кичиться, но этим можно гордиться, потому что и относиться к этому как к огромному дару, потому что мы прямые наследники христианской цивилизации. Православной, правильной, да, канонической, на базе которой была построена великая русская культура. С ее литературой, с ее музыкой. И вот эта принадлежность к этому, это и есть то, что нас спаивает. Нечто единое.
0: Истории о главном. Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
2: Возрастное ограничение 0+.
0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
3: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Россия – родина электричества. В 1876 году русский инженер Павел Яблочков запатентовал дуговую лампочку, благодаря чему наша страна и получила этот статус. Изобретение вначале назвали электрической свечой Яблочкова. Она произвела переворот в технике освещения. Для того времени лампа оказалась простой и удобной в эксплуатации. В ней не было механизмов, которые могли бы выйти из строя, или пружин, которые надо было бы настраивать. В лампе было два угольных стержня, которые при контакте давали дуговой разряд и много света. Чтобы лампа светила подольше, стержни были разделены изолирующей перегородкой. Одной такой лампы хватало на 1,5-2 часа постоянного света. А чтобы получить свет разной окраски, Яблочков много экспериментировал и добавлял в перегородку соли разных металлов. Яркий электрический свет во всем мире стали называть «русским». Мода на него охватила весь мир. Английские газовые компании, которые лишились прибыли, даже пытались интриговать против русского инженера. Но русский свет было уже не остановить. Свечи Яблочкова появились по всей Европе, затем в США, Мексике, Бразилии, Индии, Персии и даже в Камбодже.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Концертный зал на радио «Гордость». Фестиваль «Музыка гордых» 2025. Как это было?
3: Встречайте, семейный дуэт Нэнси и Сидоров.
4: Поем вместе с ними.

0: Весна. Спасибо большое!
1: Гордость – это семья. Берегите близких.

0: Тысяча поводов для гордости. Самый массовый биплан в истории. В 1927 году под руководством советского авиаконструктора Николая Поликарпова был построен самолет, ставший легендарным. Это двухместный биплан У-2. «У» от слова «учебный». Легкий, надежный, простой в управлении, самолет предназначался для обучения пилотов гражданской авиации. Модель оказалась настолько удачной, что появилось множество модификаций. «У-2» использовался в связи, лесоохране, санитарной авиации, аэрофотосъемке и других областях. В первую очередь в сельском хозяйстве. Отсюда и народное название «кукурузник». Во время Великой Отечественной войны многие У-2 оборудовали как легкий ночной бомбардировщик. В 1944 году, после смерти Поликарпова, самолет переименовали в По-2 в честь конструктора. Всего было произведено более 33 тысяч экземпляров. По-2 до сих пор считается самым массовым в мире бипланом.
1: Радиостанция «Гордость».

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Яратон. Так звучит любовь по-удмурски. То есть в прямом смысле именно так переводится главное слово в истории человечества на один из самых мелодичных языков России. Важным, прямо-таки философским вопросом задались авторы песни «Миртаны» Маин Яратанес, певица-композитор Лиза Лекомцева и поэт Алексей Данилов. На русский название переводится как «Чем измерять любовь?». Вывод прост и поэтичен одновременно. Любовь – чувство бескрайнее, нет величины, которой можно ее измерить. Пожалуй, согласимся с авторами. Помимо самого языка исполнения и явно прослеживаемых в мелодии национальных мотивов, в песне есть еще одна важная черта удмуртской лирики – обилие образов природы. Здесь и горы, подпирающие небеса, и непроходимые стены лесов, и бескрайние моря. Наглядная печать исконно удмуртского культурного кода в смелом современном прочтении. Лиза Лекомцева, «Миртаны» Маин Яратанес. Язык исполнения – удмуртский.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Скульптурная композиция по мотивам мультфильма «Бременские музыканты» появилась в Хабаровске в 2009 году и расположилась рядом с городскими прудами. Всю композицию условно можно разделить на четыре группы персонажей, которые расположились в небольшой отдаленности друг от друга. Принцесса и трубадур, король и сыщик, трое разбойников и атаманша, а также осел, пес, кот и петух. Сходство скульптур со своими прототипами максимальное, ведь авторы этой композиции — художники Борис Федоровский и Максим Ананенко — по нескольку раз пересматривали мультфильм, чтобы детально воссоздать персонажей. Скульптуры сделаны из полимер-бетона, залиты в металлический каркас из кованой меди. Сверху на фигуры нанесена специальная тонировка и лакировочное покрытие.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Реклама.
1: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет сайт ценностироссии.рф. На уникальном интернет-ресурсе в удобном формате собрана вся информация о традиционных духовно-нравственных ценностях России. Истории, рассказанные амбассадорами проекта, известными артистами и деятелями культуры, науки и спорта. Сайт ценностироссии.рф – ваш проводник и путеводитель по миру. Истории, традиции и культурного кода, на которых построена жизнь в нашей огромной стране. Мы очень стараемся, чтобы сделать традиционные российские ценности ближе, а главное – понятнее каждому. Именно они формируют основу национального самосознания и укрепляют общество изнутри. Ценностироссии.рф. Присоединяйтесь и вы. Давайте вместе изучать, сохранять и приумножать то, что нам дорого. 12+. Гранты на культурные проекты. До 30 июня президентский фонд культурных инициатив принимает заявки на грантовый конкурс. Заявить свои творческие инициативы могут НКО, коммерческие организации, муниципальные учреждения, индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Приглашаем к участию тех, кто готов менять культурную жизнь страны своими проектами. Радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости. Старейший железнодорожный вокзал в России. В 1837 году из Петербурга в Царское село отправился паровоз «Проворный», первый в России поезд по первой железной дороге. Первый в нашей стране железнодорожный вокзал, тогда это было временное деревянное здание, получил название «Санкт-Петербургский». Потом именовался Царско-сельским, Детско-сельским и с 1935 года Витебским. Нынешнее здание вокзала построено по проекту академика архитектуры Станислава Бржазовского. Это одно из первых общественных зданий в России в стиле модерн и одна из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга.
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые Воронежского государственного университета создали компактный сенсор для определения антибиотиков в молоке. Устройство быстро выявляет опасные концентрации тетрациклина. Это важно для здоровья. Антибиотики из молока могут вызвать аллергию и нарушить микрофлору кишечника. Главная опасность – развитие устойчивости бактерий к лекарствам. Сенсор работает на основе квантовых точек сульфида серебра. Он прост в изготовлении и не требует сложного оборудования. В будущем ученые планируют создать переносную систему для анализа молока прямо на фермах.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радио «Гордость».
2: Всем-всем-всем большой привет. На связи Ламба Ильича.
3: Всем привет. На связи Татьяна Буланова. Слушайте нашу песню «Дорога» на радио «Гордость».
2: Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Откроем любой приключенческий или военный роман. Наверняка там встретится фраза «рана продолжала кровоточить». Редкая любовная драма обходится без таких выражений, как «кровоточит душа» или «кровоточило сердце», а в медицинской литературе найдется такой термин, как «кровоточивость». Но при чтении вслух или в разговоре многие произнесут неправильно «кровоточило», «кровоточащий». Как избежать такой ошибки? Можно постараться запомнить, что в любой форме слова «кровоточить» корень «точь» остается безударным. Ударение падает на суффикс. А можно обратиться к поэзии, вспомнить, например, строчки стихотворения Роберта Рождественского, посвященного Сальвадору Альенде и перевороту в Чили. На карте узкая полоска Чили кровоточит, как сабельная рана. Или слова из песни Владимира Высоцкого «Ошибка вышла». «Я был и слаб, и уязвим, дрожал всем существом своим, кровоточил своим больным».

0: Вечные ценности. На радио «Гордость».
1: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.
0: Это наша с тобой биография.
2: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
3: Меня зовут Алексей Поддубный, «Джанго». Это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди?».
1: Война застала капельмейстера мотострелкового полка Георгия Иващенко в Таллине. После тяжелых боев полк получил приказ передислоцировать остатки личного состава в Кронштадт. Уходили морем. В транспорт «Верония», на котором перевозили оркестр, документы и боевое знамя полка, во время авианалета попала бомба. Капельмейстер, не раздумывая, обмотал полотнище вокруг тела и бросился в бушующее море. В следующее мгновение пароход взорвался. Отлетевшая при взрыве доска позволила Георгию продержаться на плаву 8 часов. Он был почти без сознания, когда его подобрала случайная рыболовецкая шхуна. Добравшись до Кронштадта, передал спасенное знамя в штаб. Георгий Иващенко продолжил службу, был награжден боевыми орденами и медалями. Победу встретил в звании подполковника. Спасенное им боевое знамя сегодня хранится в фондах Центрального музея войск Национальной гвардии как символ мужества, самоотверженности и преданности.

0: чести воинскому долгу.
1: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди?». Радиостанция «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Созидательный труд. Певица Мара.
1: Все, что мы видим вокруг, все, что нас окружает в жизни, создано человеком. Все это плод человеческих усилий, его труда. Машины и дороги, по которым они ездят, деревья и цветы, высаженные в городских парках, увлекательные сериалы, которые мы смотрим по вечерам, любимые песни, которые слушаем по радио, в плейлистах или на концертах, так же, как и само радио, интернет и концерты. Все это создано трудом человека. Именно создано. Ведь человек – создатель. И создавать – один из смыслов человеческой жизни. Творческое начало есть в каждом человеке. Главное – раскрыть его, найти любимое дело. Тогда труд будет приносить радость. Человек будет просыпаться с мыслью скорее продолжить начатое вчера, а потом ставить новые цели и ставить себе выше планку в реализации своих идей в своем деле. Когда про человека говорят, у него глаза горят, когда он невероятно увлечен тем, что делает, когда он счастлив в том, что он делает и в том, что он создает.
0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песни о родине, песни о любви, песни о семье, песни о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
2: Возрастное ограничение 0+.
0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Тысяча поводов для гордости. Московское метро поставило мировой рекорд по интервалам движения поездов. На кольцевой линии их сократили до 80 секунд. Это быстрее, чем в метро Пекина, Гонконга, Парижа и Токио. Большая кольцевая линия метро, БКЛ, протяженностью 70 километров, сразу после открытия побила мировой рекорд, став самым большим кольцом в мире. До нее это звание принадлежало второй кольцевой линии пекинского подземного метро в 57 километров. Длина тоннелей большой кольцевой линии московского метрополитена — 143 километра. Это больше, чем расстояние между Москвой и Серпуховым, а общая площадь трех новых депо — больше 62 футбольных полей. Запуск движения по БКЛ улучшил транспортную доступность многих районов столицы, а более миллиона москвичей обрели станцию метро рядом с домом.
1: Концертный зал на радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса. Ника Батхин. С юга на север.
1: Настанет день, когда они поедут, вагоны до краев заполоня, и рваная нечеткая победа прочертит дым на обороте дня. В плацкартах будет сонно до упаду, тяжелый храп, случайный матерок, бесчетные бесценные награды, ошметки глины пройденных дорог, усталость, что своих не выбирает, два уголька от шквального огня, кому-то тишина важнее рая, кому-то рай, местечко у окна. Там продают сырки и газировку, ведут в детсад ревущего мальца, игноря град, бегут на остановку, целуются до самого конца. Все устоится, поздно или рано, они вернутся сплетням вопреки. Такие молодые ветераны, такие мировые мужики.
2: Это стихотворение написано по мотивам случайной встречи, рассказывает автор, поэт, журналист и волонтер Ника Батхин. На вокзале я увидела немолодого солдата с ногой в лангете, помогла ему сориентироваться и проводила к месту встречи с другом. По дороге слушала его рассказы о фронте и представила, как мог бы возвращаться с войны мой дед. Когда началась Великая Отечественная, он отправился на фронт добровольцем, прошел всю войну, победу встретил в Берлине.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Радио «Гордость».

История одной песни. Композиция группы «Черный кофе» «Пылает за окном звезда» – пример удачной встречи классической поэзии с современной музыкой. А еще с ней связана настоящая детективная история. Много лет стихотворение приписывали Осипу Мандельштаму, и не зря под его именем его и напечатали в журнале «Красная Нива». Однако надежды Мандельштам авторство мужа опровергла. В действительности стихотворение написал Сергей Клычков, друг Есенина, крестьянский поэт из Талдома. Путаница случилась из-за того, что дружившие Мандельштам и Клычков вместе принесли свои стихи в редакцию журнала. Ошибку они обнаружили сразу, но промолчали, пожалели виновных, которым грозило увольнение. Стихотворение оказалось подготовленным без ведома автора в американском сборнике и тоже под фамилией Мандельштама. В 30-е оба поэта погибли, их стихи надолго оказались под запретом. Так авторство Сергея Клычкова забыли, пока группа «Черный кофе» не создала на основе его стихов песню, мгновенно ставшую хитом. Слушаем «Пылает за окном звезда» на радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Храм святого благоверного князя Александра Невского был построен в Хабаровске в 1943 году. Единственному на тот момент действующему храму на территории края передали иконы, облачение из парчи и бархата из краеведческого музея, а из краевой научной библиотеки – богослужебные книги. Храм пережил несколько пожаров. Так, в августе 1982 года он сильно пострадал от пожара, остались фундамент и обгоревшие стены. Но при этом прихожане храма обрели одну из своих святынь – чудесно уцелевшую икону небесного покровителя храма – святого Александра Невского. Важным событием для церкви стала торжественная передача храму Казанской иконы Божией Матери. В 20-е годы 20 века эта икона была привезена на Дальний Восток из города Владимира, а в 1998-м она была передана в храм.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Красноярском крае завершено строительство первого в России подземного нефтехранилища. В отличие от хранилищ в США или Европе, российский проект создан не для стратегических запасов, а для технического использования, чтобы сохранить нефть во время остановки трубопроводов и не сжигать ее впустую. Разработка велась с 2020 года, а толчком к активной фазе послужили логистические сложности в Арктике. Подземный формат выбрали не случайно, он дешевле и безопаснее в суровых климатических условиях, чем строительство наземных резервуаров. Хранилище позволит избежать потерь нефти при ремонтных или погодных перерывах в прокачке. По мнению экспертов, это разумный и экологичный подход, особенно актуальный для отдаленных и уязвимых регионов.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Тысяча поводов для гордости.
1: Ми-26 – крупнейший в мире серийный вертолет. К началу 70-х годов в народном хозяйстве и вооруженных силах Советского Союза значительно возросли объемы и сложность транспортных задач. Требовался новый многоцелевой транспортный вертолет, сочетающий повышенную грузоподъемность и дальность полета. Разработку поручили опытно-конструкторскому бюро имени Михаила Миля. В 1975 году первый летный экземпляр уникальной машины был готов к испытаниям. Впервые в истории мирового вертолетостроения был создан высоконагруженный несущий винт с 8 лопастями и диаметром 32 метра. Диаметр рулевого винта составил 7,5 метров. Грузовая кабина позволяла разместить 20 тонн груза или 90 пассажиров. Вертолет получил название Ми-26. В октябре 80-го года на ростовском вертолетном заводе состоялась торжественная выкатка первого серийного экземпляра. Ми-26 установил множество рекордов скорости, грузоподъемности и дальности полета. Уникальные операции по транспортировке негабаритных грузов на внешней подвеске и работы в экстремальных условиях снискали ему мировую славу. Обладатель престижных наград, звезда авиасалонов, Ми-26 производится в нашей стране по сей день. Почти полвека он удерживает титул крупнейшего в мире серийного транспортного вертолета и считается величайшим достижением в мировом вертолетостроении. Рассмотреть эту невероятную машину с близкого расстояния можно в Центральном музее ВВС в Монино. Вертолет Ми-26 с бортовым номером 21 экспонируется там с 1995 года. Программа подготовлена совместно с Центральным музеем военно-воздушных сил. История одной песни. Песню про опасный труд дрессировщика написали звезды и отцы будущих звезд Юрий Маликов и Владимир Пресняков-старший на стихи Игоря Шеферана. Творческий дуэт Маликова и Преснякова создал немало хитов для Виа Самоцветы, а еще Людмилы Сенчиной, Татьяны Анциферовой, Ксении Георгиади и многих других. Но дрессировщик или ап, возможно, самая популярная их вещь 80-е годы прошлого века. Михаил Боярский впервые исполнил ее 1 января 84-го года в телепередаче «Новогодний аттракцион» в московском цирке на Цветном бульваре. Вопреки слухам, которые иногда появляются в интернете, исполнитель не пел в клетке с тиграми, но их рык слышен на заднем плане во время песни. А вот в появившемся спустя некоторое время видеоклипе тема хищников раскрыта с юмором. Боярский исполняет песню, держа на плече маленького черного котенка. Ну и, собственно, сама песня.

0: «Гений места» на радио «Гордость».
1: Город первого салюта. Первый в России город, получивший звание «Город воинской славы». И это все о нем. О Белгороде. Город возник в конце 16 века, а Северское городище, которое было на этом месте до него, намного раньше, в 10 столетии. Почему Белгород? Потому ли, что крепостные стены были сложены из белого камня? Или от меловой горы, на склонах которой он стоит? Родившаяся в Белгороде Светлана Хоркина в детстве много болела. Чтобы укрепить здоровье дочки, мудрая мама привела ее во дворец спорта «Спартак». Была выбрана секция спортивной гимнастики. Время показало, выбор стал судьбоносным. Светлана Хоркина – заслуженный мастер спорта России, двукратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира и 13-кратная чемпионка Европы. После завершения спортивной карьеры была депутатом Государственной Думы, полковник, член Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации.
0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Горный массив «Спящий Черкес» – одна из необычных природных достопримечательностей Краснодарского края. В Апшеронском районе, в нескольких километрах от поселка Отдаленный, располагается горный хребет урочища Черногорье. Его самая высокая точка – гора Черногор. Она поднимается над уровнем моря на высоту 1754 метра и значится геологическим памятником природы. Если смотреть на возвышенность со стороны поселка, можно отчетливо разглядеть в очертаниях рельефа профиль лежащего на спине человека, папаха, острый с горбинкой нос, усы, волевой подбородок. Отсюда и спящий черкес. Это второе народное название горы. С каждым годом ее стремятся увидеть все больше туристов. Наиболее благоприятное время для путешествия к спящему черкесу – поздняя весна, начиная с майских праздников, и осень, до начала периода продолжительных дождей.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Права и свободы человека. Директор департамента регионального развития Русского географического общества Артур Латыпов.
3: Говоря о правах и свободах человека в ряду традиционных ценностей, я вижу их не как стартовую черту, а как пространство для нравственного подвига. Представьте, у тебя есть пространство, это твоя жизнь, твои возможности. И вот вопрос. Что ты построишь на этой площади? Ты можешь построить личную крепость, отгородиться и говорить только о своих правах. А можешь школу, больницу или мост. То есть использовать свою свободу, свои права как ресурс для созидания общего блага. Мои деды строили буквально. Один оборону страны, другой ее города. Их право на свободу, на труд, на защиту своего дома они реализовали не через требования, а через самоотдачу. Их свобода была в ясном понимании. Это мое место, моя ответственность, и я здесь нужен. Сегодня нам часто подсовывают идею свободы от обязательств, от истории и даже от семьи. Но традиционная свобода – это всегда свобода для творчества, для подвига, для продолжения рода, для передачи знаний. Поэтому подлинная свобода – это высшая степень осознанности. Когда ты понимаешь, что твое право выбора – это семя, а то, что из него вырастет плод, который вкусят твои дети, твои соседи, и потому выбираешь не то, что проще, а то, что правильно. Правильно для долгой и достойной жизни твоего народа. Вот тогда права и свободы становятся не разменной монетой, а золотым запасом нации.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости. Первое в мире уличное электрическое освещение. В 1878 году первые в мире уличные электрические фонари осветили площадь у дома командира Кронштадтского морского порта. В апреле 1879-го электрические фонари зажглись на Литейном мосту Петербурга. Источником света была так называемая свеча Яблочкова. Ее создал, усовершенствовав электродуговую лампу, русский инженер-электротехник и изобретатель Павел Яблочков. К началу Первой мировой войны в Петербурге было уже более 3000 электрических фонарей и работало около 200 электростанций.
1: История одной песни.
2: «Позвони мне, позвони». Эта песня более всего известна в исполнении Ирины Муравьевой. Неудивительно, героиня Муравьева искрометно спела

0: Писал неоднократно, Лиознова отвергала вариант за вариантом и даже собиралась заменить композитора. В итоге Дунаевский принес первоначальный вариант, выдав за новейший. Как это иногда случается, принят был именно он. На такую яркую композицию не могло не появиться множество кавер-версий. Сейчас мы послушаем песню в исполнении Мэри Гу.
1: Позвони мне, позвони. Позвони мне ради Бога. Через время протяни голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой.

позвони. Позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека.

0: позвони мне, позвони.
1: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди».
2: Этот российский писатель, этнограф и лексикограф, а также военный моряк и военный врач, посвятил жизнь увлеченному собранию богатств русского языка. Свои научные и литературные труды он подписывал как Владимир Луганский или Казак Луганский. Такой псевдоним он использовал в честь своего родного города Луганска. Этот выдающийся человек известен всему миру как автор толкового словаря живого великорусского языка и один из учредителей Русского географического общества. Имя его Владимир Иванович Даль. Кроме знаменитого словаря, в котором содержится около 200 тысяч слов, Даль опубликовал пословицы русского народа. Этот сборник содержит 32 тысячи фраз. Здесь не только пословицы, но и поговорки, речения, присловия, загадки и другие образцы малых жанров русского фольклора.
1: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди». Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: Хабаровский Христорождественский собор – старейший храм города. Он был построен в 1900 году фондом имени Александра III. Небольшая деревянная церковь в народе именовалась «Вокзальной» из-за близости к железной дороге. В 1946 году решением Священного Синода Русской Православной Церкви была учреждена Хабаровская и Владивостокская епархия. Таким образом, бывшая «Вокзальная» церковь стала кафедральным собором. Через несколько лет кафедра была упразднена, но значение собора от этого не уменьшилось, и в 1989 году собору вернули статус кафедрального. Христорождественский собор в Хабаровске до сих пор сохраняет свой особый статус в церковной истории края. Кстати, в соборе представлены иконы разных эпох –

0: Некоторые из них старше самого храма, а другие были созданы специально для него во время его возведения.
1: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире певица Ежевика, одна из создателей и руководитель этногруппы «Оймия».
2: Экспедиции, научпоп, исследования. Вот хочется что-то услышать. Вот что вы нашли вот в экспедициях этих? Вот есть что вот включить и послушать или посмотреть?
3: Да, есть. Во-первых, я хочу сказать, что в нашей команде есть такой момент значимый, что кроме того, как изучать традицию, да, сейчас городским, для этого нужно подключать все, глаза и уши. Да? Вот, к примеру, у нас часто делают ноты, транскрипции музыкального текста, или не хватает нам записей, экспедиционных. Да. А бывает так, что записи есть, а нот нету. А для городского жителя хотелось бы вот и глаза, чтобы все быстрее. Так, все да. Было, да. Хотя да. Мы должны понимать, что фольклор, конечно, это устная традиция. Да? Она передается из поколения в поколение, эта традиция, из уста в уста. Но в 21 веке нужно подключать все, и здесь село, и город, и различные методы освоения традиции соединились. И у нас в нашем проекте как раз мы не просто аудиозаписи предоставим, но мы еще сделаем расшифровку музыкальных текстов, и этим занимается Ксения Забанова, участница группы «Оймия», вокалистка, фольклорист и вообще замечательный человек. Надеюсь, я никого не сглажу.
2: А мы сейчас в эфире можем что-то послушать?
3: Конечно.
2: Какие-то фрагментики?
3: Первый фрагмент, который я вам предлагаю послушать, это будет с 2013 года экспедиции нашей. Когда мы сами ездили волонтерами. И, по сути, ездили даже на свои и на народные даже деньги. Такое уже было доверие к нам, и спасибо большое людям. И мы сделали вот такой проект «Штатл», презентовали его в Московском доме национальностей. Хочу вам подарить этот альбом.
2: Спасибо.
3: И пусть прозвучит сейчас одна композиция из села Кочетовка Инсарского района Республики Мордовия. Это Макшанское село. Песня ансамбля Мокшаваня. Называется эта песня «Ошпаксяня». И мы сейчас услышим как раз вот это вот мордовское, макшанское многоголосие, про которое многие говорят.
2: Поставьте нам многоголосие, пожалуйста.

0: Мордовское многоголосие в оригинале, эксклюзив на радио «Гордость» от Ежевики Чагадаевой. Но действительно, я думаю, вот когда в экспедиции встречаешь таких женщин, да, поющих, ну, это счастье.
1: Песня на макшанском языке. Не забываем, что в Мордовии два языка. Мордовского языка не существует. Есть мордовские языки, макшанский, то, что песню мы сейчас слышали, и ирзянский язык. Кстати, ирзянский язык мой родной. Но я им еще полностью не овладела. Городская.
0: А, ну, скажите хотя бы добрый вечер по-ирзянски.
1: Пару чокшня.
0: Пару чокшня. Прекрасно. Чокшни. Ну, давайте уже еще такие прекрасные женщины поют у нас. Еще, может, какой-нибудь из экспедиции фрагментик?
1: И как раз вот из нашей экспедиции. Оймифест.
0: О, то есть прямо вот свеженькое.
1: Прямо вот свеженькое. Да. В этот раз мы нашли, записали уникальные вещи. Мы услышали певческие приемы села Мордовская Пишля, Рузаевского района, Республики Мордовия. Поет Захарова Мария Петровна. Она вошла в ансамбль первого состава вот ансамбля Мордовской Пишли и переняла традиции, вот эти вот певческий прием, про который я все вот повторяю, именно от старожил. Она споет один из голосов песни. Ну, послушайте, какие интересные флажолеты, фаршлаги, какие опевания.
0: Какие вы интересные слова говорите, вот Ежевика. Сейчас мы все это услышим.
1: В этих как раз мелочах и проявляется уникальность той или иной традиции нашей многонациональной России.
0: Марию Петровну нам, пожалуйста.

0: Мария Петровна Захарова. Захарова же, да?
1: Да.
0: Да, Мария Петровна Захарова сейчас исполнила вот эту песню. Вот, наверное, в том виде, как она передавалась из поколения в поколение.
1: Да, она, да? Песня долгая. Это вам я прислала кусочек из 7 строф. Ну, у нас так в этом музыкологии, ну, проще говоря, грубо говоря, называют куплеты, да? Вот. Причем заметить, если вот я сейчас слушаю, как мне показалось, первая строфа, она была такая немножко усеченная, да, а потом дальше уже строфа расширилась. И плюс-минус они дальше идут, если не ошибаюсь, постоянно. Вот. А вообще... Смотрите, я вам прислала только 7 строф. Сейчас прозвучало чуть меньше, да? А вообще мы записали 16. Ну вот переведем на мирской, так скажем, язык, 16 куплетов. И это она то, что помнит. Возможно, там было больше. Причем интересно, что это не значит, что, допустим, эта песня, она старинная. Это не значит, что когда она бытовала, она постоянно переходила в неизменном виде.
0: Да,
1: основное переходило в неизменном, но каждое время добавляло свои чуть-чуть интонации, свои, может быть, какие-то образы поэтические, да, возможно, какие-то, опять же, певческие приемы, плюс-минус какие-то там новые, которые приняли. Не данный исполнитель продиктовал, а приняло вот все общество деревенское. Потому что фольклор не просто полистадиален, да? Это мы еще про одну черту фольклора говорим, кроме устности. Но еще фольклор, он коллективен. Я, понятно, что упрощаю все эти моменты, но я думаю, что слушатель меня прекрасно понимает.
2: Своими словами. Поэты Донбасса. Наталья Денисенко. Дорог бойцу подарок.
3: Дорог бойцу подарок. Хвоя в тугом конверте. Дорог бойцу подарок. Добрый рисунок. Свет праздника из тетради. Нарисовали дети мирную жизнь, в которой линии фронта нет, стужи окопной нет. И в полночь над головою смерть не затеет вой. Скудных секунд отсчет. Дома. Какое слово? Самое золотое. Дома семейный ужин, старый и новый год. Дома взрослеют веры, дома растут надежды. Юный художник Вова взял карандаш простой, пишет: «Спасибо, папа, ты победишь, конечно. Ты победи скорее и приезжай домой». И потому солдату хочется под сурдинку точно отмерить время, главное загадать сразу на всех, а после маленькую снежинку вырезать из бумаги и отпустить летать.
4: Наталья Денисенко – журналист по образованию, но по призванию поэт. Родилась в Норильске. Окончила факультет филологии и журналистики Красноярского государственного университета. Там же преподавала на кафедре журналистики. Сейчас живет в Екатеринбурге. Выпустила 4 поэтических сборника. В 2023 году стала лауреатом Всероссийской литературной премии имени поэта-фронтовика Венедикта Станцева.
2: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
5: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песни о родине, песни о любви, песни о семье, песни о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
6: Возрастное ограничение 0+.
5: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Сделано у нас». Новые технологии, передовые разработки, товары и продукты, которыми гордится Россия. Современное производство и уникальные технологии. Прорывы в науке и инновациях. Российские бренды, завоевавшие признание в мире. Продукция, созданная нашими специалистами и инженерами. Сделано у нас. О том, что создает будущее России. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
7: Тюменские онкологи первыми в России вылечили анапластический рак щитовидной железы. 67-летнюю пациентку ввели в течение 2 лет. Ранее у женщины обнаружили новообразование размером около 10 сантиметров. После постановки диагноза пациентке установили гастростому. Врачи приняли решение применить иммунотерапию вне клинических рекомендаций. По данным последних обследований, опухоль полностью исчезла. Женщина самостоятельно дышит и принимает пищу. Признаков прогрессирования заболевания не выявлено. Анапластический рак щитовидной железы – одна из самых редких и агрессивных опухолей головы и шеи. Средняя продолжительность жизни после постановки диагноза составляет всего 3-5 месяцев.
5: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах.
7: История одной песни. Песню «Тише» Максим Фадеев посвятил памяти своих родственников, павших на полях Великой Отечественной. Историю, стоящую за текстом, нельзя ни простить, ни забыть. Отец певца через всю свою жизнь пронес память о матери, которую на его глазах раздавило немецким танком. Десятилетия спустя Максим Фадеев решился облечь память своей семьи в музыку, берущую за самую душу. Текст для него писала поэтесса Наталья Касимцева. Премьера песни состоялась в апреле 25-го, незадолго до Дня Победы. Посвящая песню всем героям Великой Отечественной, Максим Фадеев предложил создать общенародный альбом памяти, чтобы каждый, кому понравилась композиция, снял видео, где под звуки песни показывает фотографии своих отцов, дедов и прадедов, погибших, защищая нашу страну. Помним своих и слушаем Максима Фадеева на радио «Город».
8: Он совсем молодым когда-то вдруг посидел, когда все полегли, ребята –

0: Гений места на радио «Гордость».
1: Барнаул – столица Алтайского края. Пятый по численности населения город Сибири. Ему почти 300 лет. Есть несколько версий происхождения названия города. По одной – это хорошее стойбище. По другим – Волчья река или Мутная река. Барнаул возник вокруг медеплавильного завода. Сейчас это крупный транспортный узел, промышленный, культурный, медицинский и образовательный центр Сибири. В 19 веке за высокий уровень культурного развития его прозвали «Сибирскими Афинами». Местные жители любят говорить «Барнаул – столица мира». Так называется фантастический детектив братьев Ореховых, опубликованный в 80-х годах. На улице Анатолия, 130, работает единственный в своем роде музей автоугона имени Юрия Деточкина. В экспозиции инструменты, которыми пользуются угонщики, от вантуза до металлических линеек. А еще любительские сигнализации, капканы для педалей, рыболовные крючки и другие самодельные средства. Среди знаменитых уроженцев Барнаула изобретатель паровой машины Ползунов, писатель-прозаик Новиков Прибой, известный селекционер Лисовенко. 24 июля 1942 года здесь родилась народная артистка России Ирина Мирошниченко. Ирина Петровна – одна из самых талантливых, красивых и женственных актрис нашей страны. Снималась в фильмах «Я шагаю по Москве», «Андрей Рублев», «Ошибка резидента», «Старый Новый год» и многих других. А нам остается напомнить, что в Барнауле радио «Гордость» вещает на частоте 87,9 FM.
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Селебрити – публичные персоны, известные и популярные, модные и ухоженные, звезды ток-реалити-шоу, блогеры-миллионники, лица рекламных кампаний, ведущих брендов. Слово пришло к нам из английского языка и переводится предельно точно – знаменитость. Среди селебрити – певцы и музыканты, актеры и телеведущие, спортсмены, дизайнеры, модели, юмористы, стендаперы. Их главное отличие от коллег по цеху связано с тем, что они стали знаменитыми не столько за счет талантов и навыков, сколько благодаря постоянному присутствию в актуальном медиа-контенте. Их главная задача – не творческие достижения, а поддержание своей популярности как в традиционных медиа, так и в соцсетях. Говорим с уважением, потому как это самая настоящая работа, связанная с серьезными затратами времени, сил, нервов. Награды за труды, крупные контракты и долгосрочное партнерство с рекламодателями. Выгода обоюдная, поскольку селебрити-маркетинг – один из мощнейших инструментов в продвижении бренда. А то, что в окружении за глаза их называют жаргонным словом «селебы», так еще и лучше, очень созвучно с латинским исходником слова «celebrity celeber», что также означает «знаменитый, известный, прославленный».
0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Крепкая семья. Певица Алена Минулина.
2: Семья. Я часто вспоминаю фразу моего любимого педагога в школе. В семье, где каждый ответственно занимается самовоспитанием, никого воспитывать не нужно. Все лучшее, что я впитала от семьи, стало моей опорой именно потому, что было подкреплено самой жизнью моих родителей и старших родственников. Трудолюбивые, радушные, увлеченные своим делом, идейные, они были и остаются такими. Не на словах, а на деле. Поэтому хочется продолжать и поддерживать то, что было начато, привнося, конечно, свое. Это и есть семья.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: «Москва слезам не верит» – один из самых популярных советских фильмов, лауреат премии «Оскар» и приза Берлинского кинофестиваля. В 80-м году в СССР его посмотрели 90 миллионов человек. Право на показ кинокартины купили 100 стран мира. Президент США Рональд Рейган смотрел его 8 раз, чтобы постичь загадочную русскую душу. Секрет успеха в мастерской работе режиссера Владимира Меньшова и трех актрис. Взрослые женщины за 30 лет сыграли героинь, которым нет и 20 лет, и никто ничего не заметил. Удивительный факт. Несколько известных актрис, которых Меньшов пригласил на роль Катерины, отказались сниматься, как они говорили, в дешевой мелодраме. Алексей Баталов еле согласился на роль интеллигентного слесаря Гоши, который после выхода фильма стал визитной карточкой актера. Интересный факт о том, что фильм получил «Оскара», Меньшов узнал из программы «Время» 1 апреля и решил, что это шутка. История одной песни.
2: В 1971 году Эльдар Рязанов вместе со своим постоянным соавтором Эмилем Брагинским написал пьесу «Сослуживцы». Пьеса успешно шла в театрах по всей стране, и Рязанов задумал снять на ее основе фильм. И чтобы непременно много песен и музыки. Написать музыку режиссер попросил своего любимого композитора Андрея Петрова. Работали они слаженно. Рязанов предлагал стихи известных поэтов, Петров сочинял музыку. И вот однажды режиссер отправил композитору, как он сказал, перевод стихотворения английского поэта 18 века Уильяма Блейка. Стихи начинались строчкой «У природы нет плохой погоды». «Если вам стихотворение понравится, напишите музыку. Не понравится, будем искать другое». Позже Рязанов признался, что стихи написал сам. А приписал их Блейку, потому что опасался, вдруг стихи не понравятся композитору и актерам, а сказать им будет неудобно. Опасения оказались напрасными. Песенка о погоде понравилась всем. С экрана композиция прозвучала в исполнении Алисы Фрейндлих и стала одной из визитных карточек актрисы. Послушаем.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Позор. Относительно недавно это слово обозначало попросту «зрелище». Владимир Даль определил его как нечто, что представляется взору. Таким образом, позор – близкий родственник таких слов, как, например, «взирать» и «воззрение». Слово «позор» общеславянское и до сих пор используется во многих славянских языках, где обозначает обычно «внимание» или «осторожно». Например, чешское «позор на пса» – эквивалент нашего «осторожно, злая собака». В ранних произведениях Александра Пушкина слово «позор» зачастую употребляется в значении «вид, зрелище». Однако уже в те времена это значение устаревало. В более поздних пушкинских текстах «позор» – это уже только бесчестие. Как именно произошла эта эволюция в русском языке? Есть версия, что «позор» стал синонимом бесчестия из-за унижающих человеческое достоинство публичных наказаний. Есть версия, что «позор» стал синонимом бесчестия из-за унижающих человеческое достоинство публичных наказаний.
0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Андрей Бочканов – яркая музыкальная звезда Мордовии. Более всего он известен как исполнитель песен собственного сочинения на русском и эрзианском языках. Примечательно, что в раннем возрасте Андрей не говорил на эрзианском, до тех пор, пока любимая бабушка не рассказала о важности знания родного языка. Музыкой Андрей увлекался с детства, окончил музыкальную школу. Институт выбрал архитектурно-строительный, но музыка постоянно присутствовала в его жизни. Еще в студенчестве он стал популярным в республике вокалистом. Профессиональное музыкальное образование получил уже будучи солистом Мордовской государственной филармонии. Выступление Бочканова производит сильное впечатление даже на тех, кто не знает эрзианского языка. Под его веселые песни зрители начинают приплясывать, под серьезные размышлять. Одна из таких композиций – «Баега», в переводе с эрзианского – «Колокол». Это песня о том, что нужно помнить о своих корнях. В родном доме тебя ждут, где бы ты ни был. А если станет холодно, ты услышишь, как звон колокола зовет тебя к родному очагу. Андрей Бочканов, «Баега», язык исполнения эрзианский.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Борис Якоби – изобретатель гальванопластики и первого в мире буквопечатающего телеграфа. Создатель гальванических батарей и морских противокорабельных мин. Немец по происхождению, он перешел в русское подданство и считал нашу страну родиной. Родился он в Пруссии в самом начале 19 века. В 34 перебрался в Россию. Еще в Германии Якоби изобрел электродвигатель, работавший от гальванических батарей. Принцип, положенный в его устройство, применяют до сих пор. Использовать изобретение впервые начали у нас в Петербурге. Через несколько лет после переезда в Россию Борис Якоби изобрел гальванопластику. Затем он создал первый в мире буквопечатающий телеграф. Электромагнит приводил в действие систему рычагов, которая управляла карандашом, записывающим буквы на фарфоровой доске. Через несколько лет ученый сам усовершенствовал изобретение. В новой версии буквы для простоты не записывались, а печатались. В Петербурге по проекту Якоби проложили подземные телеграфные кабели в 25 километров длиной. Они соединили Царское село с Зимним дворцом и Генштабом. Так впервые в истории применили технологии, которые потом использовали для прокладки кабелей через Атлантику. В Крымскую войну Борис Якоби создавал для нашего флота самовоспламеняющиеся противокорабельные мины. Ученый был членом Академии наук, его наградили золотой медалью Всемирной выставки в Париже. А еще именно он изобрел шлюпки, ходившие по Неве с помощью электродвигателя.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: Ученые Северокавказского федерального университета разработали способ обогащения кисломолочных продуктов селеном, важным микроэлементом, дефицит которого испытывает каждый восьмой житель Земли. Исследователи синтезировали наночастицы селена, которые легко усваиваются организмом, а первый пробный выпуск обогащенной продукции уже прошел на одном из молочных комбинатов. В дальнейшем ученые планируют создать подобные добавки для кормов животных и вывести разработку на рынок. Новый продукт может помочь укрепить иммунитет, поддержать здоровье сердца, репродуктивной системы и щитовидной железы. Исследование проведено при поддержке Российского научного фонда.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Тысяча поводов для гордости.
2: Привет всем, меня зовут Елена Мараховская. Огромная благодарность радиостанции «Гордость» за такой крупномасштабный фестиваль «Музыка гордых». Для меня огромная честь и большая радость быть второй год подряд ведущей этого потрясающего фестиваля. Я испытываю чувство гордости не только от того, что я одна из ведущих этого потрясающего фестиваля, но и от того, что этот фестиваль проходит в моем любимом городе Нижнем Новгороде уже второй раз. Это было незабываемо, это было потрясающе. И хочется выразить слова благодарности всем тем, благодаря кому этот фестиваль состоялся. Президентскому фонду культурных инициатив за поддержку этого мероприятия, фонду Николая Расторгуева, радиостанции «Гордость», конечно же, и всем-всем-всем десяткам тысяч людей, которые пришли на фестиваль в последний день лета, накануне 1 сентября, разделили с нами эту радость, это счастье. И, конечно же, тем, кто смотрели трансляцию в интернете, всем огромное спасибо. Мы счастливы. Мы желаем фестивалю «Музыка гордых» долгой и счастливой жизни, много талантов, новых имен и неиссякаемой любви зрителей. Спасибо, Радио «Гордость».

История одной песни. Впервые песня «Луч солнца золотого» прозвучала 1 мая 1973 года на премьерном показе мультфильма «По следам бременских музыкантов». Над музыкой для серенады «Трубадура» работал композитор Геннадий Гладков, а его рок-н-ролльные мотивы сделали героев мультика первым советским рок-бендом. Уже через 2 года после премьеры вышло 28 миллионов пластинок с песнями «Трубадура» и компании. Кстати, текст песни дался поэту Юрию Энтину нелегко. Когда Гладков отдал музыку, он 2 месяца не мог подобрать к ней слова. Но «Луч солнца золотого» все же взошел в исполнении Муслима Магомаева. Именно его пригласили озвучить Трубадура во 2-й части истории про музыкантов. Сам мультик настолько полюбился зрителям, что в октябре 2009 года в Хабаровске установили скульптуры героев в композициях «Принцесса и Трубадур», «Осел», «Пес», «Кот и Петух», «Король и сыщик», «Трио разбойников» и «Атаманша». Помнит хит и в наши дни, его часто перепевают разные исполнители. Не так давно песню исполнили солисты нижегородской рок-группы Ума Турман. Также она стала главным саундтреком, вышедшим в 2023 году киноремейке «Бременские музыканты». Ну а мы послушаем песню в первоначальном варианте в исполнении неподражаемого Муслима Магомаева.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Александр Попов – один из изобретателей радиосвязи. Но российский ученый был альтруистом и не коммерциализировал свое изобретение, поэтому закрепить приоритет ему не удалось. Как же так вышло? Родился будущий радиотехник на Урале в семье священника, закончил семинарию и лишь после этого поступил в Петербургский университет на физико-математический факультет. Работал электромонтером, затем учил будущих минеров. Первым его изобретением стал грозоотметчик, заслуживший высокую оценку великого ученого Юрия Шакальского. Со временем детекторы молний Попова могли распознавать грозы на расстоянии в 400 километров. Именно это изобретение стало первым шагом к радио. Ученый постоянно изучал электромагнитные волны, и вот последние годы 19 века Александр Попов создал чертеж первого в мире радиоприемника. Затем он в присутствии публики передал с его помощью информацию на 243 метра. Постепенно российскому физику удалось увеличить дальность сигнала до 600 метров, настолько, что его изобретение смогли использовать в нашем военно-морском флоте. Через два года после изобретения Попова появились публикации о радиоприемнике Гильермо Маркони. Кто из них был самый первый, точно установить сложно. Но, скорее всего, наш ученый изобрел радио раньше, а вот итальянец сумел быстро и грамотно запатентовать свой приемник. Но в нашей стране День радио отмечают 7 мая, когда Александр Попов впервые показал публике свой детектор молний.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: В Калуге всегда живет память о великом советском кино. Здесь снимали знаменитый фильм «Белый бим, черное ухо» режиссера Станислава Ростоцкого. Многие сцены этой трогательной истории сняты в самом сердце Калуги, перед Домом печати. Особенно запоминается момент, когда Иван Иванович, герой которого сыграл Вячеслав Тихонов, приходит сюда со своим любимцем. Именно рядом с Домом печати, на улице Марата, в 2023 году установили памятник белому биму. Скульптуру создали из легкого алюминиевого сплава, а основание стилизовано под коробку с кинопленкой. Теперь, прогуливаясь по Калужской площади, можно остановиться у этого памятного места, погладить лапку биму и вспомнить, как велико значение верности, любви и надежды, тех ценностей, которые дарит нам этот фильм.
2: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Приоритет духовного над материальным. Певица Алена Минулина.
4: Приоритет духовного над материальным. Почему дух всегда будет сильнее материи? Ответ можно найти в стихах, которые поэт Юрий Галь написал в сибирской ссылке. «Нас 20 смертников в клетушке, к нам не доходит солнце луч, но с нами Гёте, с нами Пушкин, и дух наш светел и могуч. Как Божий мир, премудрый, чуден, высокая стена, тюрьма. Внутри свобода, правда, люди, снаружи рабство, звери, тьма. Только дух может быть настолько силен, только дух может показать, где действительно свет. Тело не может пережить несправедливость, абсурдность мира. Оно болеет, страдает, в конечном итоге обращается в прах. Дух же способен соединиться с неким высшим началом, который вечен, и духовный человек чувствует через это свою бесконечность. Поэзия – это голос духа, и мы слышим его, когда тело уже исчезло.
2: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Барк Крузенштерн – герой атлантической экспедиции, трансатлантического плавания и двух кругосветок, призер 15 международных регат, один из крупнейших парусников мира. Будущие моряки учатся на нем ходить под парусами и выполняют океанографические исследования. Парусник создали в Германии и окрестили Падуе, а после войны передали нашей стране. В СССР он получил новое название и новое бортовое оборудование. Крузенштерн оказался незаменим для океанологов. На борту парусника не было вибрации, искажающей работу приборов. На нем наша научная экспедиция открыла новую подводную гору в глубоководном бассейне Канарских островов. В середине 60-х его отдали в рыбную отрасль, учить на нем ориентироваться в море и не бояться шторма. Крузенштерн может ходить и под парусами, и с помощью паровой силы. При попутном ветре развивает скорость до 19 узлов. История одной песни.
2: Когда режиссер Владимир Мотыль приступил к работе над фильмом «Белое солнце пустыни», он уже четко представлял, какую команду пригласит к работе над музыкальным оформлением картины. Конечно, композитора Исаака Шварца и поэта Булата Акуджаву. Режиссер уже работал с этим великолепным тандемом и понимал, что песню «Таможенника», которому за державу обидно, лучше них никто не напишет. В том, что исполнителем станет приглашенный на роль Верещагина Павел Луспекаев, сомнений не было изначально. Шварц признавался, что писал песню, до деталей представляя, как ее будет петь Луспекаев, с которым сдружился еще по совместной работе в театре. А вот у Акуджавы текст не складывался. Тогда пришел Мотыль, вспоминает поэт, и сказал: «Давай сюда свои архивы, сам что-нибудь найду». Мотыль нашел стихотворение, написанное в 40-х годах. Акуджава считал его черновиком, но режиссер разглядел в наброске абсолютно готовый текст песни. Это была «Госпожа удача» во всех смыслах. Впоследствии сам поэт назвал эту песню своей самой удачной работой в кино. Послушаем легендарную композицию в исполнении Гарика Сукачева.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Василий Иванович Алексеев – великий российский штангист, известный во всем мире. Дважды выигрывал Олимпийские игры, 8 раз становился обладателем золотых наград на чемпионатах мира и Европы. Признан лучшим штангистом планеты в 20 веке, занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый титулованный спортсмен в тяжелой атлетике. За 7 лет Алексеев установил 79 мировых рекордов. Он до сих пор самый сильный человек планеты Земля. Алексеев – уникальный спортсмен. При весе 162 килограмма он не только занимался со штангой, но имел первый разряд по волейболу и занимался легкой атлетикой. Поднятый им суммарный вес – 645 килограммов по сумме троеборья до сих пор остается непревзойденным достижением и вряд ли будет побит в ближайшем будущем, потому что в 72-м из программы тяжелоатлетических соревнований исключили жим. По официальной версии из-за трудности оценки частоты исполнения, по неофициальной, потому что Алексеев именно в этом движении был на голову выше зарубежных соперников и обеспечивал себе гарантию общей победы. Однако и после этого Василий Иванович поставил еще 25 мировых рекордов в рывке и толчке. А одно из главных его достижений – тренерское. В 92-м, после распада Советского Союза, он возглавил команду СНГ по тяжелой атлетике. На Олимпийских играх в Барселоне его подопечные одержали победу в командном зачете. 5 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые медали.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире Алена Минулина.
3: Песню «Элегия» сейчас будем слушать. Ну, еще несколько слов о самой композиции.
4: Сама композиция, она написана совместно с моим вторым проектом «Viva Anima», что в переводе с эсперанто значит «живая душа». Это проект, посвященный, он именно не поп-проект, а это как бы романсы, более какая-то академическая музыка, исполненная обязательно живыми инструментами. В команде «Viva Anima» прекрасные пианисты, допустим, вот Рамина Мишина, Иван Попов, вообще из Канады, потомок русских переселенцев, духоборцев, скрипки, виолончели, контрабас, Дарья Шор. То есть это содружество музыкантов живых. И больше это, вот я говорю, такая романсовая песня. Ну, новая академическая, неороманс, новая академическая музыка, как-то вот так, наверное, можно обозначить. И для меня было важно сделать вот такой совместный фит, где есть мой поп-проект основной и где есть вот это творческое объединение. Потому что именно все синергии. Сейчас вот видите, туда еще прибавились танцоры, прибавились художники, дизайнеры. Мы идем, например, к тому, чтобы создать свой перформанс. Очень надеюсь, что у нас все это получится, и мы вас пригласим.
3: Целый театр.
4: Целый театр, да, потому что вот мы двигаемся к такому разностороннему воплощению русской идеи. Все об одном на самом деле.
3: Алена Минулина на радио «Гордость», песня «Элегия».

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Мало кто знает, что в биографии Булата Акуджава есть калужская глава. Великий поэт, бард и автор песен несколько лет жил и работал в Калуге. После окончания Тбилисского университета молодой выпускник приехал работать учителем русского языка и литературы в школы Калуги и Калужской области. Несколько лет он проводил уроки, проверял тетради, гулял по тихим улицам и внимательно наблюдал за людьми. Именно этот жизненный опыт позже проявится в его глубоких человечных текстах. В Калуге начали публиковаться его первые стихи. Здесь он пробовал себя в журналистике, писал заметки, искал свою интонацию, ту самую, которая позже станет узнаваемой с первых строк и первых аккордов. Город стал для него не только местом работы, но и местом роста. Спокойным, честным, по-настоящему творческим. Калуга помогла Акуджаве собрать первые кирпичики его будущей большой судьбы. Судьбы поэта, которого называют голосом эпохи.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Гульназ Шакирова – популярная татарская певица с творческим псевдонимом «Дышать», с детства увлекалась пением и танцами. Получила актерское образование, преподавала хип-хоп, но в итоге вернулась к тому, к чему душа лежит больше всего – к вокалу. В основе ее репертуара сегодня – самобытная татарская песня в современной аранжировке. Изначально Гульназ брала фрагменты народных песен и дописывала куплеты. Сейчас пишет все тексты сама, а еще участвует в создании музыки. Основной ритм – хип-хоп, основной стиль – этно. Все композиции несут общественно значимые смыслы и создают определенное настроение. Например, «Тыпырдатып» – песня о том, что в погоне за чужими мечтами, за идеалами, которые навязывают соцсети, можно потерять себя. «Иди своей дорогой, в своем темпе», – гласит мудрость татарского народа. При этом энергичные ритмы традиционной татарской музыки с акцентом на ударные и четкий лад доминируют и проявляются в композиции во всем блеске. «Дышать» – «Тыпырдатып». Язык исполнения – татарский.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Елизавета Хапланова. «Вернись из разведки».
2: Которые сутки? Я сбился со счета. Сжимаются зубы, строчу пулеметом. И падаю в небо зеленую жижу. Эх, Санька, неужто тебя не увижу? Ушел в боевые, и сотые сутки гоню я сомнения, тоску, предрассудки. И вновь поднимаюсь, и зло, и свирепо. Мне рано, дружище, в спокойное небо. Тогда, уходя на свои боевые, очки у меня ты забыл. И впервые мне жутко смотреть, как на стеклах в оправе все копится пыль. Не очки ты оставил, а веру мою крепко держишь в прицеле. Эх, Санька, дружище, вернулся бы целым. Пусть видеться будем с тобою мы редко, но только вернись из далекой разведки, которой сутки не знаю покоя. А земли Донбасса все кроет и кроет снарядами, болью, запекшейся кровью, сыновней любовью, солдатской судьбою.
3: Творчество поэта Елизаветы Хаплановой хорошо известно не только в ее родной Макеевке и на Донбассе, но и во всей России. Эти стихи она посвятила Александру, позывной «Космос», и всем, кто ушел в разведку. Санька, уходя на задание, забыл у своего друга солнцезащитные очки. Это было больше 2 лет назад. Он так и не вернулся.
4: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
5: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песни о родине, песни о любви, песни о семье, песни о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
6: Возрастное ограничение 0+.
5: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. Едем по стране. Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
7: В Чечне найдено уникальное захоронение аланской культуры. Археологи обнаружили непотревоженное элитарное захоронение раннего этапа. Раскопки ведутся на памятнике Алхан-Калинские курганы. По предварительной оценке, захоронение относится ко второй и третьей четверти IV века. Среди находок – украшенная драгоценными камнями конская сбруя, оружие и импортные сосуды. Ученые подчеркивают, столь богатое и нетронутое погребение на Северном Кавказе найдено впервые. Все предметы будут отреставрированы и представлены в экспозиции Национального музея региона.
5: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна.
8: делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
7: История одной песни.
9: Песню «Проснись и пой» называют образцом музыкального оптимизма. Она была написана для спектакля Московского театра «Сатиры» по пьесе венгерского драматурга Миклоша Дьярфаша в 1970 году. Авторское название пьесы – «Лазейка». Режиссеры-постановщики Марк Захаров и Александр Ширвинд заменили на жизнеутверждающее «Проснись и пой». Музыку сочинил композитор Геннадий Гладков. Вдохновляющие строчки написал поэт Владимир Луговой. Песню исполнила актриса Нина Корниенко, игравшая одну из главных ролей. Песня, как и спектакль, имела большой успех, который стал оглушительным через 2 года, когда песня в исполнении Ларисы Мондрус прозвучала в кинокомедии «Джентльмены удачи». В 1972-м этот фильм посмотрели более 65 миллионов зрителей. Новый виток популярности песни случился по выходу телеверсии спектакля «Проснись и пой». Как и на театральной сцене, пела Нина Корниенко. Сейчас песня прозвучит в исполнении Ларисы Мондрус.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: А знаете, что создательница женских авиаполков Великой Отечественной, легендарная Марина Роскова, попала в авиацию случайно? Ей, дочери оперного певца, прочили музыкальную карьеру. Марина Михайловна даже успела поучиться в Московской консерватории. Все изменил случай. В 1919-м отца сбил мотоцикл, и дочери пришлось работать. Самостоятельно отучившись на химика, молодая девушка устроилась лаборантом в Академию имени Жуковского. Начальником ее был Александр Беляков, штурман дальней авиации. Он и увлек лаборантку небом. Роскова отучилась на заочном отделении, стала штурманом. Участвовала в аэрографировании Черного моря. Затем получила вторую специальность пилота. В середине 30-х Марина Роскова ставила один рекорд за другим. В 37-м вместе с Валентиной Гризодубовой она установила рекорд дальности полета по прямой Москва-Актюбинск. В следующем, 38-м, был поставлен еще один рекорд дальности. Женский экипаж совершил беспосадочный перелет Москва-село Кирби продолжительностью 26 часов. Не обошлось без приключений. Марина Роскова была вынуждена выпрыгнуть из самолета на парашюте и 10 суток бродила по тайге, отпугивая медведей пистолетом. За рекорды мужества летчица стала героем Советского Союза, одним из первых. В октябре 41-го она уговорила Сталина создать 3 женских авиаполка. Один из них – «Ночные ведьмы». До победы Роскова не дожила, погибла в 43-м. Похоронена в некрополе на Красной площади. Вечная память. Программа подготовлена совместно с Центральным музеем военно-воздушных сил.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «менеджер» пришло в русский язык из английского и до сих пор вызывает немало насмешек. Все, например, знают анекдот «была уборщица, а стала менеджер по клинингу», который не совсем и анекдот. Менеджерами нередко называют рядовых сотрудников, отвечающих за конкретный участок работы. А еще менеджер – это определенный тип компьютерной программы. Интересно, что для английского языка слово «менеджер» тоже заимствованное. Восходит оно, возможно, к французскому «держать в руках поводья лошади», а может, к итальянскому «управлять, особенно лошадьми». Существительное «менеджмент» в значении «процесс руководства» появилось в английском к концу 16 века. Потом «менеджментом» стали называть коллективное руководство организации, совет директоров. И лишь сравнительно недавно из менеджмента выделились и распространились отдельные менеджеры. Так что слово старинное, заслуженное, интересное, хоть и используется не всегда к месту.
2: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Знаете, где можно увидеть один из первых кораблей эскадры Петра Великого? В Воронеже. Ведь именно в этом городе император начал строить русский флот. Об этом напоминает уникальная, полностью рабочая копия линейного корабля «Гота-предестинация», точно воссозданная из столетней сосны по старинным рисункам. Она ходит под парусом и на веслах, а на борту расположен музей русского военно-морского флота. Есть в Воронеже и свой океанариум, единственный в Черноземье. Он, между прочим, старше московского, а 10 лет назад вошел в топ-10 океанариумов Европы. Еще один символ города – дом коммуна «Гармошка». Это шедевр конструктивизма воронежского архитектора Николая Троицкого. Отдельная гордость Воронежа – Благовещенский кафедральный собор. Это один из самых высоких православных храмов мира – почти 100 метров. Едем в Воронеж и слушаем Алену Максимову «Мой край воронежский» на частоте 96,8 FM. Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Милосердие. Певица Ивушка.
1: В нашем бесконечном потоке дел и уведомлений легко превратиться в холодного человека, которому все равно на все, кроме своего графика. Для меня милосердие – это не какое-то архаичное слово из прошлого, а живой и очень важный цивилизованный код нашего народа. Это когда ты не просто замечаешь чужую боль, а реально готова подставить плечо, причем не только материально, но и просто добрым словом, моральной поддержкой или отсутствием осуждения. В этом и есть настоящая внутренняя свобода, в способности искренне сострадать и помогать без оглядки на выгоду. Когда мы проявляем милосердие, мы на самом деле меняем не только чью-то жизнь, но и свою собственную, становясь лучше и светлее через этот выбор. В нашей традиции это всегда было выше любых других качеств. Это про деятельную доброту и умение чувствовать чужую ситуацию как свою. Быть милосердным сегодня – это не про слабость. Это огромная внутренняя сила, которая помогает нам оставаться настоящими людьми и строить мир, где никто не останется один на один со своей бедой. По-моему, это самый крутой способ менять реальность – через любовь и прощение.
0: Радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Век с четвертью, как в нашем городе появились первые восточники. 125 лет назад открылся Восточный институт – первое высшее учебное заведение на Дальнем Востоке. Регион активно развивался. Возникла острая необходимость в специалистах для административных, промышленных и торговых учреждений Восточно-Азиатской России и соседних государств. Для института специально построили здание на Пушкинской, 10, по проекту архитектора Гвоздзёвского. Здесь впервые в стране стали преподавать целый комплекс страноведческих дисциплин. Студенты изучали не только литературные языки стран Востока, но и разговорные, а также диалекты. Преподаватели Восточного института консультировали власть по вопросу политики в отношении восточных диаспор в городе. При институтской библиотеке открыли лектории для всех интересующихся востоковедением. Впоследствии были созданы еще и вечерние курсы. Крупный научный центр содействовал развитию торговли, политических и экономических отношений с дальневосточными странами. Ну а в 1920-м правительство Дальневосточной республики реорганизовала институт в Дальневосточный государственный университет. Началась другая славная история.
0: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт радио «Гордость РФ». Слушаем всей страной.
2: Представляем в рубрике «Музыкальная почта» на радио «Гордость» песню «Пока живы наши родители» в исполнении автора-исполнителя, композитора, саунд-продюсера, лауреата «Песни года», «Шансон года», «Золотой граммофон» и других престижных музыкальных премий Константина Костомарова. «Пока живы наши родители» — это песня о нашем поколении, о наших детях и стариках-родителях. Она о важности семейных уз и взаимоотношениях поколений. Слушаем песню на радио «Гордость» и обязательно звоним родителям.
3: Все мы дети, пока живы наши родители.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Иль чума меня подцепит, иль мороз окостенит, иль мне в лоб шлагбаум влепит. Пушкин. Дорожные жалобы. Шлагбаум в 18 веке представлял собой простейшую рычажную конструкцию у городских ворот. Стойка, на нее крепится стрела с противовесом, на противоположной стороне опорный столб ниже человеческого роста с выемкой для фиксации свободного конца стрелы. Стрела деревянная, длинная и тяжелая. Механизм управления – веревка. Караульный освобождает веревку, стрела поднимается, проезжай. Дергает вниз, стрела опускается. Должна вроде бы плавно, но на практике с грохотом обрушивается на опору. Шлагбаумы в Российской империи появились при Петре I. Они делались по немецкому образцу, потому и название получили тоже немецкое. Шлаг – бить, разбивать, рубить. Баум – дерево, буквально срубленное дерево. Путнику было важно проскочить, пока это срубленное дерево не рухнуло ему на голову.
0: Гений места на радио «Гордость».
1: История Копейска неразрывно связана с именем геолога Ивана Редекорцева. Именно он в середине позапрошлого столетия открыл на берегах реки Миас челябинские угольные копи. Отсюда и название города, появившегося на месте нескольких поселков-горняков. Все достопримечательности Копейска хранят память шахтеров и рабочих. Дворец культуры угольщиков в стиле конструктивизма, украшенный ярким мозаичным панно. Красно-белый с колоннами дом культуры имени Кирова, построены рабочими машиностроительного завода. Однако среди известных уроженцев Копейска певец Александр Градский. Городу посвящена его песня «Автобиография», где он рассказывает о своей семье. Отца его распределили на машиностроительный завод, а мать, выпускница ГИТИСа, руководила детскими драматическими кружками во Дворце пионеров. Тамара Градская поставила с детьми королевство кривых зеркал. Семья покинула Копейск, когда будущему певцу было 7 лет. Но он на всю жизнь остался парнем с уральской закалкой. Слушаем автобиографию Александра Градского на радио «Гордость» на 93 FM в Копейске.

0: своими словами. Поэты Донбасса. Елена Заславская. Молитва.
1: Там где-то под Клещеевкой, где ветер зол колюч, где перестрелок щебеты, блеснул сигналки луч. Летит, летит и падает сигнальная звезда. И что гадать, загадывать? И жизнь, и смерть одна. И все-таки пусть сбудется желание одно. Хочу, чтобы вернулся ты живым смертям назло. Ты выстоишь, мой родненький, надеюсь, верю, жду. Молю то Богородицу, то Красную Звезду. И холодно, и ветрено, поземка, как фата, и небо безответное, глухая немота.
2: Луганчанка Елена Заславская, известный поэт, автор 12 стихотворных сборников, поэмы «Новороссия гроз, Новороссия грез» и множество детских книг, посвятила это стихотворение своему другу, военному корреспонденту.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: Еще одно передовое достижение Кубанского медуниверситета, который активно внедряет научные разработки в практику. Ученые создали инновационный гидрогель, который получил название «жидкая кожа». Этот биоматериал образует защитный барьер на ране, ускоряет заживление и снижает риск инфекций. Он подходит как для мелких порезов, так и для серьезных ожогов. Разработку ведут с 2020 года. Сейчас проходят доклинические испытания, а через полтора года планируются клинические исследования. Благодаря доступной себестоимости и высокой эффективности жидкая кожа может широко применяться в медицине.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость» представляет «Страна достижений. Страна возможностей».
2: Сергиев Посад – это единственный в Подмосковье пункт Золотого кольца России. Прежде всего, благодаря Свято-Троицкой Сергиевой лавре, которая расположена в центре города на реке Кончуре. Это крупнейший православный мужской монастырь в России и один из крупнейших в мире. В нем находятся мощи основателя монастыря преподобного Сергия Радонежского. Датой основания Свято-Троицкой пустыни считается поселение преподобного Сергия на холме Маковец в 1337 году. После пустынь превратилась в монастырь. Здесь Сергий Радонежский благословил Дмитрия Донского на Куликовскую битву. Монастырь противодействовал сторонникам лжедмитриев, семибоярщины, польско-литовским войскам в смутное время. Насельники поддержали Петра I в противостоянии царевне Софье. В XVIII веке монастырь стал лаврой, которую 100 лет назад закрыл Совет народных комиссаров. Но сразу после победы в Великой Отечественной войне она возобновила работу. Сейчас это место духовной силы, которое влечет миллионы паломников и туристов.
3: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
2: История одной песни. Песня «Дуся Агрегат» вошла в дебютный перестроечный альбом группы «Атас». В то время, 1989 год, перестройка активно шла не только в умах людей, но и в их телах. Улыбчивых мужчин и женщин в традиционных советских костюмах для физкультуры сменила аэробика. Телевидение, активно расширяющее наш кругозор, начало транслировать фитнес-тренировки с совершенно противоположным образом спортивной девушки. Лосины, купальник с глубоким вырезом, прическа, высокий хвост, гетры. В спортивные секции качалки буквально побежали тысячи девушек по всей стране. И Дуся Агрегат появилась как раз в момент этого повального увлечения спортом, чтобы, наверное, спустя почти 25 лет в Люберцах возник памятник той самой коллективной Дусе, который стал излюбленным местом для фото всех местных жителей и поклонников группы Любэ. Вот что рассказывает о создании песни композитор Игорь Матвиенко. «Дуся Агрегат» — одна из первых наших песен. Хотелось сделать что-то роковое или даже скорее джаз-роковое, построенное на рифе, который был нечастым гостем в советской песенографии. Это определенный ритм, риф, на который накладывается голос. Повествование начинается внизу, а потом выходит на такой форсажный мужской голос, который всегда у Николая Расторгуева получается идеально. А вот какими подробностями делится сам Николай. Не все знают, что я был первым солистом группы «Рондо». Это был небольшой период. 85-й год. Меня пригласили в «Рондо», и я записал там одну песню на стихи Андрея Вознесенского «Отбой». Затем я ушел, познакомился с Игорем Матвиенко, а на мое место вышел Саша Иванов. И вот сейчас он сделал свою версию нашей песни. Получилось отлично. Очень хороший аранжемент, вокал, и все срослось. Александр Иванов, «Дуся Агрегат».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Одним из живописнейших зданий в исторической части Хабаровска является бывший доходный дом, принадлежавший семье Пьянковых, которая считалась одной из самых представительных в деловом мире Дальнего Востока. Родоначальником этой династии был купец Михаил Павлинович Пьянков, возглавлявший торговый дом Пьянков с братьями. Где и чем они только не занимались. Отделения торгового дома были во Владивостоке, в Благовещенске и в Николаевске. Здание доходного дома было построено в стиле эклектики с мотивами классицизма. Оно выделяется благодаря декоративной кладке фасадов из красного и серого кирпича. Со временем внешний облик поменялся до неузнаваемости, однако в конце 90-х здание отреставрировали, вернув ему первоначальный вид.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Радио «Гордость» представляет «Какие люди».
3: Николай Алексеевич Пилюгин – конструктор баллистических ракет и участник покорения космоса. Родился будущий исследователь в бедной семье. Отец его трудился кучером, и чуть повзрослев, Пилюгин устроился писарем на конюшне. Затем он пошел работать в Центральный аэрогидродинамический институт слесарем. Решение оказалось судьбоносным. Способного молодого рабочего заметил сам академик Туполев и отправил его учиться в Бауманку. Первый крупный работой Пилюгина стало изучение немецкой ракеты «Фау-2». Полученные знания Николай Алексеевич применил, когда начал работать над отечественными ракетами. Вместе с другими учеными Николай Пилюгин создал Р-7, первую в мире межконтинентальную баллистическую ракету, успешно прошедшую все испытания. Грозное оружие надежно защищало Советский Союз в условиях холодной войны. Но главная его цель была не в этом. Р-7 несла на орбиту первый спутник и Юрия Гагарина. Она навеки вошла в историю освоения космоса России и Советским Союзом. На достигнутом Пилюгин не остановился. Он создавал систему управления для тяжелой ракеты-носителя «Протон», строил межпланетные космические станции. Современники звали его «штурман межзвездных трасс». Последней его работой стала система управления «Бурана». На ней этот корабль отправился в свой единственный успешный полет в 88-м. Послушаем Михаила Трошина и вспомним первых покорителей космоса.
4: Заправлены в планшеты космические карты, и штурман уточняет в последний раз маршрут. Давайте-ка, ребята, закурим перед стартом, у нас еще в запасе

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Композитор, автор и исполнитель Маргарита Одясова.
1: В моем детстве у нас, у нашей семьи, была хорошая семейная знакомая. Это была мамина приятельница, которая часто приходила к нам в гости в дом. И я по-детски была ей восхищена. Я не могла объяснить себе, что меня в ней так притягивает. Но каждый раз ее прихода я ждала с особым детским трепетом. Она всегда была аккуратно одета, достаточно просто, но всегда изысканно. Внешне она была всегда спокойна. В разговоре никогда не было грубостей. У нее было все в порядке с чувством юмора. Она сама могла смеяться и рассказывать совершенно разные анекдоты, но из ее уст все звучало как-то особенно. И что интересно, она притягивала к себе. Ей хотелось подражать. В ее присутствии за столом мне, ребенку, всегда хотелось сидеть красиво и с прямой спиной. Мне не надо было напоминать сядь прямо. В ней была внутренняя гордость, такая, знаете, присущая голубой крови. Не гордыня, а именно гордость. И она никогда не ставила себя выше других. Наоборот, все тянулись и как-то раскрывались рядом с ней. И очень ее любили. Помните у Чехова? Я уже потом прочитала этот рассказ. Кажется, «Дом с мезонином». Главный герой пролил соус на чистую скатерть, но никто из хозяев этого не заметил. То есть увидели все, но никто не обратил внимания. Вот было что-то в ней от Чехова. Я в детстве не смогла бы понять и описать одним словом, что меня так притягивало в этой женщине. А теперь понимаю. Это ее человеческое качество, ее внутреннее человеческое достоинство.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Большая императорская корона Российской империи – один из самых известных символов царской власти, созданной для коронации Екатерины II в 1762 году. Изготовил ее придворный ювелир Жереми Пазье. Она выполнена из золота и серебра и содержит более 4000 бриллиантов. Состоит корона из двух полусфер, символизирующих восток и запад, объединенных аркой. – В центре находится самый крупный камень алмазного фонда России, неограненная красная шпинель массой почти 400 карат. Никто прежде в мире не использовал для подобных изделий столь редкий драгоценный камень. Эта корона использовалась в церемониях коронации всех последующих российских императоров и стала символом мощи и величия Российской империи. Сегодня она хранится в алмазном фонде России, оставаясь объектом восхищения и исторической ценностью.
0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Знаете ли вы, что такое йойга? Йойга – это сольная певческая импровизация, которая некогда была популярна в Северной Карелии. Йойга имела отличительный признак – повторяющееся пропевание отдельных слогов и гласных звуков, которые, как говорят, напоминали курлыканье лебедя. А еще говорят, что исполняли йойгу или йойгали на природе, на берегу озера или реки, где припев мог свободно разноситься далеко по округе. Самые первые йойги записал лингвист, фольклорист, собиратель и основатель эпоса «Калевала» Элиас Леонард. Фольклорные экспедиции почти два столетия назад, в 1836 году. Сегодня в репертуар ансамбля народной песни «Верия» из карельского города Сартовала входит приветственная йойга «Тервехтулуа вейерагелла» в переводе на русский «Добро пожаловать друзьям». Ее записал корейский фольклорист, доктор филологических наук, профессор Виктор Евсеев в 1957 году в поселке Калевала от исполнителя Марии Михеевой. Ансамбль народной песни «Верия». Тервехтулуа вейерагелла. Приветственная йойга. Язык исполнения – карельский.

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
1: Сегодня в зоне СВО сражаются за наше будущее и за мир, в котором есть Россия, настоящие герои, патриоты своей родины. На них нам всем стоит равняться. Радио «Гордость» представляет подлинные истории мужества и героизма этих людей. Один из таких героев – Руслан Воронов из Иркутска. Парень окончил Иркутский государственный университет по специальности лингвистика и работал в школах учителем английского языка. А в 2022 году ушел добровольцем на Донбасс в составе отряда «Барс-15». Совсем недавно Руслан вернулся в родной Иркутск и твердо решил вернуться к преподавательской деятельности. В этом ему помог фонд «Защитники Отечества», устроив молодого человека учителем в школу номер 32 Иркутска. Кстати, в 2023 году Руслан стал лауреатом Национальной общественно-профессиональной премии «Признание». Его кандидатуру на конкурс представил региональный филиал фонда. Этой осенью Руслан принял участие в 4-м Всероссийском съезде классных руководителей в Москве, где собрались педагоги из всех регионов России. По словам Руслана, сбылась его мечта. Теперь он преподает не только английский, но и ОБЖ. Хотел вести эту дисциплину еще во время срочной службы на флоте. Теперь у него осталась одна цель – стать классным руководителем. Уже в следующем году наш герой намерен взять класс. Уверенный, тем ребятам очень повезет. А Руслан воспитывает огромное количество патриотов России с поддержкой фонда. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире автор-исполнитель, основатель гуманитарного центра содействия и помощи военнослужащим «Звезда» Вячеслав Цуканов.
2: Ты же еще и продюсер, режиссер документальных фильмов. Как я понимаю, документальных фильмов именно о наших героях, о героях нашего времени.
3: Это еще один пласт нашей работы, направление деятельности нашего гуманитарного центра. Мы этим тоже отличаемся где-то от других. По-моему, в одной из первых наших поездок, опять же, не могу так спокойно рассказывать об этих вещах, это сложно. Мы приехали в госпиталь, как раз в госпитале концерт, мы расставляем опять же там наше оборудование, и мальчишка крутится, маленький, лет 9-10, все время крутится что-то там, за тобой бегает, говорит, я тоже играть умею. Там пианино разбитое стоит, это кухня какая-то, знаешь, госпиталь, там же... Они такие госпитали, что, ну, чтобы не понять, где ты находишься, не всегда приспособлены для этого. Вот. И он крутится, я говорю, ну, сыграй что-нибудь. Он садится там что-то, пытается играть. Я говорю, ну, классно ты играешь. И я сам же в этом всем

0: варюсь, расставляю. Говорю, а ты что тут делаешь вообще? Он говорит, а у меня папу убило и маму убило. У меня никого нет. И меня тут тетя забрала, и он там живет, в этом госпитале. Ну, твое ощущение.
1: Да.
0: Я говорю, слушай, садись ко мне на колено, будем концерт играть с тобой. Ну, час, наверное, может, чуть меньше. Он не вставал. Я говорю, для себя это все надо показывать. Ну, нам тут весело бывает. У нас другая жизнь. А там вот так. Для них это нормально, а это надо показывать. Хорошо, что сейчас это делают. И я после этого вышел, я для себя понял, я буду это показывать, я буду это снимать. А что для меня очень важно во всей этой истории? Еще один из фильмов. Фильм о герое России Мустафе Бокове. Это ингушский герой. Этот фильм взяли в школьную программу, показывают в школах. Это огромное достижение, опять же, для нас. Я именно для этого всю эту историю для себя, собственно, и начинал. Я это делал для того, чтобы наше молодое подрастающее поколение, оно воспитывалось на этих примерах. С огромной благодарностью и уважением хочу сказать, что сейчас мы работаем над очередным фильмом. Он посвящен волонтерской деятельности, волонтерской, добровольческой, не знаю. Некоторые сейчас цепляются языками за слово, за доброволец, волонтер. Не принципиально. Понимаете? Вот мы сейчас делаем этот фильм, который будет называться «Взгляд счастливый в небо». Кстати сказать, ну, не для того, чтобы там хвалить себя, но тем не менее, я могу себя здесь самореализовать в плане творческом, еще и в том, что я пишу, допустим, всю музыку для своих фильмов, специально саундтреки к каждому фильму я пишу. И получается, ну, неплохо получается, поверь мне, прям хорошо. Если самый большой критик для себя – это ты сам. Если тебе самому нравится, значит, это действительно неплохо. И там получается все это. И для этого фильма я пишу отдельно сейчас несколько песен с Дмитрием Нестеровым, «Свинцовый туман», с нашим другом, с большим. Мы сейчас записываем совместную песню, которая будет главным саундтреком к этому фильму. Песня классная. Я надеюсь, что когда мы ее сделаем, она тоже прозвучит на волнах вашей радиостанции. Но это будет хороший фильм. И что хотел сказать? Он делается при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Это важно отметить. Я, когда мы подавали заявку, честно говоря, не ждал, что мы сможем победить, что мы там получим обратную связь, что на нас отреагируют. Таких заявок миллион. Еще раз говорю, многие на этом хайпуют просто-напросто. Мы от души, потому что уже к тому моменту есть бэкграунд. Мы сняли уже несколько фильмов, один уже был в конкурсной программе. Мы понимали, что мы хотим. И мы получили поддержку, и при помощи президентского фонда мы сейчас этот фильм делаем. Он уже, ну, на выходе еще есть какие-то. Я сейчас, находясь в Москве, буду там доснимать кое-что, кое-какие синхроны. Хочу поговорить с людьми, о которых хочу рассказать. Хочу, чтобы они были в этом фильме, потому что к их мнению я отношусь с уважением и считаю, что все те, кто будет этот фильм в дальнейшем смотреть, тоже прислушаются к этому мнению.
2: Слав, ну ждем выхода фильма, безусловно.
0: Да. Спасибо.
2: Я вот желаю тебе, чтобы действительно вот все, что ты делаешь, оно доходило до конечной цели, да, до результата. И вместе, совместными усилиями мы, конечно, победим.
0: Спасибо большое. Очень здорово сказал.
2: И в завершении эфира еще одну песню в живом исполнении от тебя.
0: С удовольствием.
2: Представь ее, пожалуйста.
0: Песня называется «Омар Хайям». Мне очень приятно и ее будет сейчас исполнять, потому что у меня в соавторах сам «Омар Хайям». То есть
2: прекрасно.
0: Мы с ним поделили куплет. Один написал я, второй он. И это премьера песни. Я ее никогда еще не исполнял нигде, только в зоне СВО. Где-то пытался. Мне казалось, она немножко сложная для исполнения. Были моменты. Я ее чуть-чуть сейчас подшлифовал, немножко переделал аранжировку. Моим музыкантам она нравится больше всего. Вот как ни парадоксально. Мне тяжело ее было брать в концерт, но они говорят, слушай, а почему ты ее не поешь? Я говорю, ну как-то вот тут мне что-то не нравится, вот тут как-то что-то недоделано. Нет, ты что? Ну, в общем, это премьера песни «Омар Хайям».

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
0: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 7785-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Российские ученые вывели первый в стране сорт чиа, адаптированный к отечественным климатическим условиям. Разработку представили специалисты Омского аграрного университета. Новый сорт семян, получивший название «Сибирский изумруд», успешно прошел государственные сортоиспытания и включен в реестр селекционных достижений. По своим характеристикам он не уступает мексиканским аналогам и уже привлек внимание аграриев из различных регионов. В дальнейшем планируется его промышленное производство, что позволит расширить применение культуры в пищевой, косметической и фармацевтической отраслях.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Здание спасательной станции в Хабаровске было построено на Амурском утесе в 1943 году по проекту архитектора Старикова. Оно выполнено в стиле довоенного неоклассицизма и является неофициальным символом города. Именно это здание изображено на купюре номиналом в 5000 рублей. Станцию построили на вершине утеса в ноябре 43-го. Изначально это был военный пост противовоздушной обороны номер один для наблюдения за воздушным пространством и должен был стать временным павильоном. Однако здание пережило не только тягости военного времени, но и все дальнейшие перипетии истории. С 1950-х годов здесь располагалась спасательная станция, а позже – морская школа ДОСААФ. В 2013 году после реставрации здание передали Хабаровскому краевому музею. В нем открыли музейно-культурный центр «Амурский утес».
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: История одной песни.
2: 1969 году в руки алтайского студента-медика Олега Иванова попал сборник стихотворений поэта, участника гражданской войны Александра Прокофьева. Иванов участвовал в самодеятельности, пел и сочинял песни. За строчки «Я песней, как ветром наполню страну» его взгляд зацепился сразу. Написанное 40 лет назад стихотворение «Товарищ» поразило начинающего композитора невиданной энергетикой и собственной мелодичностью. Песня родилась практически сразу, легко и естественно. В это время на гастролях в Барнауле оказалась певица Аида Ведищева. Иванов предложил ей несколько своих песен. «Товарищ» пришелся певице по душе и попал в ее репертуар. В 70-м песня победила на всесоюзном радиоконкурсе, облетела весь Советский Союз и стала гимном молодежи. Ее исполнял ансамбль «Веселые ребята». В финале телевизионного фестиваля «Песня-71» спел Лев Лещенко. Послушаем песню «Товарищ» в исполнении Аиды Ведищевой. И напомним, что на родине песни, в Барнауле, радио «Гордость» звучит на волнах 87,9 FM.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Михаил Ломоносов – русское чудо. Человек, которого Пушкин назвал первым нашим университетом. Физик, химик, астроном, географ, геолог, поэт, историк и знаток генеалогии. Таких регалий, пожалуй, больше ни у кого из русских деятелей не было. Ломоносов был талантлив во всем, за что брался. Михаил был единственным сыном поморского рыбака и дочки дьякона. Родился он в 1711 году в деревне Мишанинской, расположенной на острове на Северной Двине в Архангелогородской губернии. В школу пошел только в 12 лет, а в 19 сбежал от перспективы жениться с рыбным обозом изучать науки в Москву, где весьма и преуспел, и к 34 годам стал профессором химии. Представления Ломоносова о физической химии опередили время, а теория тепла предвосхитила современную термодинамику. Кроме того, наш герой открыл способ производства цветного стекла и создал первый прототип прибора ночного видения – ночезрительную трубу. Позже она очень пригодилась адмиралу Чичарову в арктической морской экспедиции. В 1755 году Ломоносов основал Московский университет, а затем создал и гимназию при нем. Наш герой отстаивал идею права всех сословий на образование. 15 апреля в стране отмечается День памяти этого выдающегося человека. Михаил Ломоносов останется в памяти людей как великий ученый и патриот.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Афера или афера? Как правильно? Не только в обыденной речи, но также по радио и телевидению мы слышим то один вариант, то другой. Попробуем разобраться. Слово «афера» происходит от французского «афе» – «дело». В русский язык оно пришло в начале 19 века, причем в своем жаргонном смысле. Сомнительное предприятие, недобросовестная сделка, авантюра. Когда значение, произношение и написание слова устоялись, словари зафиксировали литературную норму – «афера». А через некоторое время многие начали говорить «афера». Почему? Сложно сказать, есть разные версии. В любом случае, это явление также нашло отражение в словарях. Одни подчеркивали «афера», не «афера» и ставили восклицательный знак. Другие отмечали вариант «афера» как разговорный. И уж совсем удивительно, что в третьем издании Большой советской энциклопедии слово написано через «ё» – «афера». Это второй том, вышедший в 1970 году. Казус. Но, конечно, на литературную норму он не повлиял. По-русски говорим и пишем только так. Афера. Без вариантов.
2: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Крепкая семья. Олег Чубыкин. Музыкант и саунд-продюсер.
3: Я вообще вырос в неполной семье, меня воспитывала мама, и я с детства ценил отношения в семье, даже в такой маленькой. Даже когда я уже вырвался, так сказать, на волю, в свою автономную жизнь, все равно где-то мне в будущем виделось, что у меня будет большая семья, дети. Конечно, особенно для творческого человека, там, твоя юность, молодость – это в первую очередь творчество, карьера. Но с возрастом стали меняться приоритеты. И вот сейчас, спустя уже там, большое количество лет, для меня гораздо важнее моя семья, успехи моих детей. Гораздо важнее, чем музыкальные успехи или какие-то карьерные творческие достижения. Это важно, конечно, особенно для мужчины и для творческого амбициозного человека. Но если бы меня спросили выбрать что-то одно, я бы выбрал семью. Наверное, бы я немножко страдал, но тут вопросов нет. И я думаю, что люди, которые по тем или иным причинам лишены этого счастья, мне их жалко, особенно если это решение какое-то личное, из эгоистических каких-то соображений. Потому что счастье, отцовство, отношения с любимой – это то счастье, которое может быть понято только, когда оно у тебя есть. Если этого нет, ты просто не понимаешь, что это такое, какую вселенную ты потерял.
2: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Часовня на могиле старца Филиппа – одна из достопримечательностей Луганска. Рядом находится свидетельство настоящего чуда. Произошло оно не в библейские времена, а на памяти живущих в конце 30-х. Тогда в Луганске жил Филипп Елисеевич Горбенко, глубоко верующий человек из крестьян. Рассказывают, что как-то местные комсомольцы спросили у него: «Ну и где твой Бог?» Рядом был свежесрубленный дуб. Филипп помолился, и дерево обратилось в камень. Этот окаменевший дуб находится возле часовни на могиле чудотворца. Во время Великой Отечественной старец поддерживал борцов против фашизма и многих благословил воевать за родину, несмотря на то, что власти тогда еще преследовали православных. Местные старики рассказывают, что Филипп Луганский в 50-е годы предсказал распад Союза и обещал России после трудностей великую славу. Тогда ему не поверил никто, но сейчас эти слова выглядят пророчеством. Гордимся патриотами Луганска!
2: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Солнечная Мордовия. Хлебосольная республика Российского Поволжья, родина уникальных культурных явлений, мордовского трехголосья и знаменитых на весь мир мордовских узоров. Национальный состав преимущественно русские, мордва и татары. Удивительно, что в разных уголках республики можно услышать и русскую, и татарскую речь. А вот мордовского языка как такового нет. То есть русско-мордовский разговорник не найти ни в одном магазине. Все потому, что современная мордва говорит на двух языках – эрзянском и макшанском. Они похожи, как, например, русский и белорусский, но все же заметно различаются. Фраза «вайко дамо» по-русски «ой, какая» или «ай, какой» знакома без преувеличения каждому жителю Мордовии с детства. Именно этими словами привычно выражают свой восторг уроженцы республики. «Вайко дамо» – главный хит самой яркой музыкальной звезды Мордовии Андрея Бочканова. Это песня посвящения, песня признания в любви, но признание не просто красавица мордовочки, а деревни, где автор и исполнитель провел свое детство. Андрей Бочканов, «Вайко дамо», язык исполнения эрзянский.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «червонный» звучит сегодня романтично и чуть загадочно. А вот далекие наши предки этим словом просто обозначали цвет. «Червонный» означал «красный», цвет солнца, цвет крови, цвет жизни. При этом происхождение слова связано с существом, казалось бы, ничтожным. Есть в животном мире такое мелкое насекомое, дальний родственник тли – червец кошенильный. В организме женских особей червеца вырабатывается пигмент насыщенного красного цвета – кошениль или кармин. Он устойчив к солнечным лучам, температуре, сохраняет цвет при длительном хранении, идеален для окрашивания тканей. Все бы хорошо, но стоимость кошенили очень высока. И в наши дни тоже. Чтобы получить килограмм красителя, нужно собрать и обработать более 100 тысяч насекомых. Одеться в червонное мог не каждый, но стремились все. Червонный цвет считался оберегом от злых чар, символом здоровья и благополучия. Подчеркивал достаток и успешность. Если не сарафан червонный, так хоть лента, не кафтан, так пояс или, как у Гоголя, шапка с червонным верхом. Слово «красный» также использовалось в обиходе, но имело другое значение – красивый, великолепный, впечатляющий. Красная площадь – красная девица. Со временем именно красный пришел на смену червонному. Сегодня слово «червонный» почти не встречается в повседневной речи. Оно живет главным образом в романах, исторических текстах, поэзии, нумизматике, червонец, червонное золото и в карточных играх. Произносим, к примеру, «червонный король» и слышим отголоски старославянского языка.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют, какие люди. А знали ли вы, что в Российской империи существовала архипелагская губерния, в состав которой входили более 30 островов Эгейского архипелага территории современной Греческой республики, полученные после победы в Чесменском сражении? При российском покровительстве жители островов стали платить в 3-4 раза меньше подати, чем при османской власти. На Поросе и окрестных островах были построены российские госпитали, церковь, казармы, хлебные мельницы, парусная и предельная палаты. Для защиты входа в бухту построили артиллерийские батареи. На острове Наксос Алексей Орлов создал школу для греческих детей. Однако архипелагское княжество прекратило свое существование после заключения Кючук-Кайнарджийского мира в 1774 году. Все греческие острова были возвращены Османской империи. В 2021 году, чтобы напомнить нашу историю, Русское географическое общество провело экспедицию «Пламя Чесмы. Греческий гамбит» на парусном фрегате «Штандарт», копии кораблей тех времен. Участники экспедиции изучили личные вещи и корабельные иконы, относящиеся к периоду пребывания русского флота в архипелаге. А на острове Парос, столице архипелагской губернии, установили два памятных знака. Экспедиция также предоставила новые данные о знаменательной победе русского флота в Чесменском сражении, произошедшем более 250 лет назад. Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют, какие люди. Своими словами. Поэты Донбасса.
2: Лаура Цоголова. Победитель.
3: Рыдание мое не береги. Раздышишься, заохаешь отвагу. На этот луг мой дед коня водил. И пили оба солнечную брагу. И клевер горчащий сахарок помазывал некошенные травы. Я помню с детства этот закуток, околицу размашистой державы. Горит, кипит, кровит фамильный луг, где свадьбы в бузине справляли пчелы. Там друг лежит, мой самый верный друг, и сухостой вокруг дымится черный. И черный ворон ветру поперек бросается на скорченные маки. А друг еще вчера себе предрек дожить до Бога в будущей атаке. Я вразумлял, спецом не напирай, да он озоровал, как фишка ляжет. Пылает луг, с него начнется рай для грешника в истлевшем камуфляже. Потом начнется новая земля, и небо будет новое над нею. Передо мною линия огня. Прорву, смету к чертям, преодолею.
4: Известный поэт Лаура Цоголова написала стихотворение «Победитель» в 2016 году. Эти строки о священной земле пращуров, которая во все века была мотивацией для воинов. О земле, дающей силы на то, чтобы защищать ее из рода в род.
5: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: В Краснодарском крае появился уникальный теленок. Первый в России клон с